0: Базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
1: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
0: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
1: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
2: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
1: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может наоборот подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
2: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитана. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
1: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
3: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
1: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
4: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
5: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес, он должен, как якобы, государство другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нет их списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то же эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только я не повышаю цены? Только это, значит, поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятий платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить.

0: за оборону, значит, экономики России дважды государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
1: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги
0: нет,
1: наладить оборону?
0: Нет, там это все довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая. Никто никогда не снижал издержки на производство военной техники. Никто не занимался там экономией. Там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно. Поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия и на частные предприятия. Они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. Тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цены на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
1: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах электроэнергию, расходов на безопасность, но три новости утверждают, что это не коснется ценников. Ну, здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется, и учитывая, что и так с 1 октября ждет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но, продолжая вот, обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, вот нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращениях гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить вот эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
0: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что может быть цена даже будет в общем более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если не сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам, там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него значит, какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования.

0: инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Но это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал, значит, такой доклад «7 столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь. Иностранные инвесторы никакие деньги не дают. Китай не помогает. У российского бизнеса денег мало. У него с прибылью совсем паршиво. Многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компании на банковских депозитах, вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
1: Дилетантский вопрос, а почему бюджет верстался под нефть по $50 за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
0: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что, ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистопль. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля. И она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены. Но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Армузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта, ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
1: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
2: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике? Как вы думаете?
3: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе, ну, в предыдущие годы мы где старались, значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь, исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП, они сейчас 20% где-то ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
1: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если вот следовать вот этому предупреждению Силуанова?
0: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь.

0: понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну, как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25%, 26%, и даже 27%. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень не хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
1: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно уже, года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
2: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства «Рейтер», этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
3: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
2: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что три из шести крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти шесть крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию, Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
4: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
2: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
5: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет. Его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
2: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом, до 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли, правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
6: Но дело в том, что в России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европа, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но он в очень небольших количествах.
2: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
5: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала, и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
2: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
1: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, если учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
0: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не исправится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
1: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсис был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну.

Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
3: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой поддерживаете точки зрения?
4: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
3: это
4: ее.
3: Какие,
4: ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», а были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
3: его
4: долго...
3: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что ее уже
4: да,
3: тогда не
4: да,
3: давали.
4: Да, ее прикрыли сразу. Да, да, я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.

0: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
1: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
0: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
1: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
0: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
1: Поэтому, ну да, но да. Тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, можно сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
0: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
1: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
0: А я как раз хотел спросить, вот вы относительно

недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым. Uh-huh. И там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, uh-huh. да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об

0: Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим это большому кино.
0: Ничуть абсолютно не уступающему, а очень часто и превосходящему, тогда, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Да. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллиардов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллиардов, но это высокий риск, и доверяют

0: так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так
0: прочее.
1: Далее, да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил,
0: захватил. Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться. Не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорогого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги, вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были

0: другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, ну, если так уж совсем
1: ну,
0: просто
1: слушайте,
0: говорить.
1: Я не говорю так, вот он тогда был другим, а вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил,
0: да, да, да,
1: его,
0: вот
1: и пригласил его туда не я.
0: Да, я знаю.
1: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
0: Да, по-пацански. Да, да,
1: да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
0: вечер». Ну да, да, у него были
1: с этими героями.
0: «Барьеры».
1: У него были
0: такие... «Барьеры», да, да, да,
1: относительно,
0: да,
1: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
0: это
1: коллектив.
0: Это мы тоже помним, да.
1: Да, да, да, ну, да, так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, ну, угу, ну, коллеги по профессии,
0: угу, ну,
1: коллегиальным чувством.
0: Такие, да,
1: коллегиальным чувством. Угу. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
0: А что так,
1: ведут
0: меняется
1: себя?
0: Да, да.
1: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
0: Угу.
1: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
0: Писал.
1: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
0: Иштвана Саба, да.
1: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
0: Ну да, только
1: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба, и закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом, мы были близкими товарищами. Я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
0: ну да, Матадор,
1: интеллектуально,
0: все, так сказать,
1: интеллектуально быстрым
0: проекты
1: человеком, и вот превращением его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. Скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
0: и напишут, и про кого, кажется, еще. Да, да,
1: на здоровье, конечно, я же не против.
0: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, 5-й год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно он же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
1: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я

0: не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренняя скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино, и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответит на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо.

0: мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
1: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти. И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная Ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
2: Твою мать! Как они за... Пожалуйста, покидайте помещение. Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности. Сейчас узнаем, ждать или нет.
0: Это была певица Лолита, момент, когда из-за беспилотной опасности был прерван ее концерт в концертном зале фестивальный в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на Лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения, фактически выбитые из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке

0: «Оскол» успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
1: Я
2: бы даже не связывал это напрямую с ситуацией вокруг Лимана. Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему не оставляет своих несбыточных мечтаний о взятии Донбасса под контроль до конца года. Очевидно, что они ставили перед собой нереальные дедлайны, в том числе 31 марта, и очевидно, что то, что произошло благодаря действиям, профессионализму и умениям 3-го армейского корпуса, существенно повлияло на их планы и сроки. Однако я более чем уверен, что до высшего руководства эта информация в полной мере донесена не была. Очевидно, что у высшего военного руководства России и Генерального штаба есть понимание, их планы ломаются, и реализовывать их становится все сложнее, поэтому, на мой взгляд, общая идея российской операции была понятна. Вероятно, наиболее практически оправданным для них было обойти оборонительный пояс Донбасса, зайти со стороны Доброполья в направлении Барвенково и одновременно севернее Лимана, также двигаясь в сторону Барвенково. Таким образом, они рассчитывали окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Очевидно, что наши действия, действия наших подразделений, успешные контрмеры существенно повлияли на российские планы, поэтому россияне будут пытаться усиливать давление. В нашем случае операция «Вивальди» — это огромный вклад в то, что мы заставляем россиян переходить к фронтальным атакам. Сейчас мы вынуждаем их либо пытаться восстановить утраченные позиции севернее Славянско-Краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот, и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий.
0: Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия сталелитейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу 3 крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
3: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по 3 ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горящего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
4: Страна-агрессор выпустила по «Запорожстали» в общей

0: и сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
1: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Кометсталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован. Из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
2: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире украинской службы «Радио Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего государство, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшей место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
3: Конечно, коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через 2 месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды, но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?
4: Просто штампують одні ті самі корпуси. Якщо воно дійсно виходить ефективно, чому б ні? Особливо в російських умовах.
2: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну а в России, как официально считается, все еще подводятся итоги 3 дней голосования с 18 по 20 сентября. Официальные итоги должны быть объявлены в пятницу. При этом есть много свидетельств того, что рядовые россияне в массе своей не доверяют объявленным уже предварительным результатам, согласно которым «Единая Россия» резко увеличивает свое представительство в Думе, где и так и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
5: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые

0: которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссией результатам. Про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам, это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия, только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Заявление он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть своя обязанность. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8 войн. У нас лучшие экономические показатели для страны за всю историю нашего государства. Никто никогда не делал того, что сделали мы. Но я не получаю ничего позитивного. Всегда только негатив. Даже в отношении войны мы там так хорошо поработали. Можно было рассчитывать, что какое-нибудь издание будет писать хотя бы немного позитивно, но нет, этого не происходит никогда. Если вы посмотрите на CNN, это фейковые новости. Если вы посмотрите на телеканал MS сейчас, даже не знаю, что это такое, наверное, это MSNBC, каким он был раньше, или MSDNC, как его некоторые теперь называют, DNC, Democratic National Council, Национальный комитет Демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула. Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома,

0: Видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется «Трамп ТВ». Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. Время свободы. Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящегося под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картолсу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали россияне Виталий Чищухин и Игорь Долматов. Насколько известно, они проживают в Германии. Чищухин является корреспондентом российских телеканалов и рассказывает в своих репортажах об экономическом крахе Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Вот типичный фрагмент такого репортажа. Его сопровождает видеоряд с пустыми полками в магазинах, напоминающих советские магазины конца 80-х, начала 90-х годов.
1: Еще одна точка на карте Германии, обозначенная отныне как «закрыта навсегда». Легендарная колбасная фабрика, знакомая на вкус еще со времен ГДР, полвековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест.
2: Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили санкциями?
0: Во время разговора с Картолсом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справа» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организации интервью и поиском собеседника в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справа» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справа» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии другие интервью, в частности, бывший глава военной разведки Чехии Андер Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не об отдельных поездках, а попытки создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
3: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники.

0: Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
1: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов, служивший контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна, хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагменты стихотворения известного поэта Андрея Орлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнения по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
2: И не надо здесь кихи. Мужики несут духи. Знают все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
1: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
2: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей и гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально ни по чем. Того, кто жил на трех семерках с санцитаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже ядерным ударом. А вы трендите про какой-то новичок.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзии. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурную

0: слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
2: Как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которого группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
2: Пропаганда... Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого привлечения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так, она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан, была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской –

0: после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть, если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги, это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, и ему не хочется идти против себя, это так?
0: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.

0: Это все из-за страха?
1: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
0: Скажите, когда в российских школах

0: И директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
0: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить, сейчас эпидемия доносительства на пике?
0: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги. как вот некоторые отдельные этнические

0: этническая группа. Непонятно, какой, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
1: В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
2: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы, когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
2: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
2: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
2: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
2: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
2: Ну хорошо,
0: нет,
2: как бы, извините, давайте так. Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
2: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в, как бы в, ш,

0: школы в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, я не знаю, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, но носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине... Она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственная верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, трех, четырех, пяти, семи, восьми, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Но опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах Европы

0: европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
1: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу, говорить громко. Это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
0: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
1: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
0: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
1: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
0: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, просто живущими за пределами России?
1: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
0: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
1: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
0: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
1: Я чувствую себя французским, я чувствую себя ученым, живущим во Франции русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
0: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
1: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!
1: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. Привет! Привет!

0: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации. Поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу Лебедева и другие против России от 3 сентября 2026 года.
1: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищений и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
0: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами, специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
2: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда,

0: да, это посмотреть те жалобы, которые поступили, а суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать, и все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это, как не позор?
1: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности Европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решение Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека. В этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилии в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей, дела которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейской защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения за это нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и тех, той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушения.
2: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
0: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным, материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела

0: только потому, что ответчик суд не является, и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000, постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности, и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них – это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их права нарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
1: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и, может быть, совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
2: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Они объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалобы Грузии против России и Украины, Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть важно, что вот эти дела они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет. На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем,

0: они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека, и тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы. И в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, то есть того, что это проблемы россиян, они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется, и, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов, это вопрос вторичный, да. Главный вопрос, то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
1: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения

0: из средства защиты превращается в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
1: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей. Рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта в суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
0: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
1: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 22 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 22 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 22 года и рассматривал. А другое направление – это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию, да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является

0: результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 1926 году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
1: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
0: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
2: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Джампаладова.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю».

0: новости. Костя, добрый день.
1: Здравствуйте, Валя.
0: Инцидент Hugging Face – хорошее название для фантастического рассказа, но только это реальная история с искусственным интеллектом, которая, по сути, породила нечто вроде AI-паники в политике сейчас. Мы с вами недавно обсуждали недовольство избирателей дата-центрами, но то, что происходит сейчас, это просто натуральное ожидание апокалипсиса. И давайте, собственно, может, поговорим сначала о самом инциденте. Там довольно много страшных, страшноватых, а иногда и смешных историй, деталей.
1: Может, сначала поговорить о том, что не всякая паника предшествует действительно апокалипсису, потому что я, например, хорошо помню панику перед Millennium Bug, и действительно это повсюду, по всему миру все боялись, что произойдут какие-то огромные сбои в IT-технологиях из-за того, что наступает новый 2000 год. И тем не менее ничего из этого не произошло, не было никаких проблем. Я не говорю, что то, что происходит сейчас с AI, с искусственным интеллектом, это не страшно. Может, и страшно, но паники бывают ни к чему и не ведут.
0: Я начну с фактической стороны. В июле компания OpenAI, создатель известного всем бота ChatGPT, тестировала группу AI-агентов, изолированных от внешней коммуникации в среде, известной как песочница. Этим агентам дали очень сложные и порой, видимо, по ошибке невыполнимые хакерские задания. И вот некоторые агенты, в основном с невозможными задачами, быстро оказались в тупике и начали искать обходные пути. Нашли лазейки в песочницах и создали нечто вроде онлайн-форума для обмена сообщениями. А затем, пытаясь обмануть тестовую систему, около 700 агентов скоординировались и взломали Hugging Face. Hugging Face – это крупнейший онлайн-хаб с моделями AI и их компонентами, поскольку думали, что там есть необходимые им инструменты, а также взломали системы самой OpenAI. В ходе атак агенты получили значительный уровень доступа к серверам. В обеих компаниях долгое время ничего не замечали или не понимали, что происходит. И вот эта история автономной мультиагентной кибератаки сопровождалась минимальным экономическим ущербом, но получила огромное освещение в СМИ и спровоцировала, ну, как минимум, политический шторм.
1: Но мне кажется, что все-таки здесь, я бы сказал, не глубина этого эпизода, а просто то, что действительно вот в 26-м году мы видим, насколько выросли на глазах мощности искусственного интеллекта. Вот еще год назад искусственный интеллект не решал надежно там математические школьные задачи. А сейчас как бы он навсегда уже научился решать все математические задачи. Мне кажется, что вот люди это поняли и теперь смотрят на эти эпизоды как на, я не знаю, вот это симптом их тревог, что ли. Потому что мне кажется, что если задавать вопрос о том, что там компьютеры нас убьют, то такие эпизоды случались и раньше. Вот в начале пандемии были два эпизода, когда упали в Африке два Боинга, и в обоих случаях эти падения были связаны с тем, что автопилот делал не то же самое, что живые пилоты. Ну, то есть автопилот не понимал пилотов, пилоты не понимали, что делает автопилот, и в обоих случаях это приводило к катастрофе. Но вот это как раз случай в точности искусственного интеллекта. Мы про автопилот не думаем, как про искусственный интеллект, но это искусственный интеллект. И это ситуация, которая привела к гибели десятков людей. Вот этот эпизод с Hugging Face, он, как бы, он яркий, но не совсем понятно, почему, собственно, в этом есть какая-то угроза для человечества. Почему мы говорим про этот эпизод как про более угрожающий, чем про эпизод, когда, например, из-за ошибки компьютера неправильно начнет работать ядерная станция, из-за ошибки вполне, хочется сказать, человеческой, то есть из ламповой эры компьютеров, из-за того, что алгоритм что-нибудь неправильно поймет. Не из-за того, что он придумает, что нужно с помощью ядерной электростанции нанести удар, а то, что он просто неправильно поймет. Или, например, если летящая ракета, в ней произойдет компьютерная ошибка, она полетит в другое место, то чем это фундаментально отличается от ситуации, вот, которую вы рассказали с Hugging Face?
0: Тут явно оживает «Терминатор», фильм в действии. И я думаю, что этому способствуют очень человеческие детали в этой истории про Hugging Face. По крайней мере, в согласии с тем расследованием, которое провела независимая исследовательская организация «Метр», сотни агентов объединили усилия, и на этой доске объявлений они называли себя коллективом, действовали сообща. Некоторые, судя по всему, жертвовали собой ради общего успеха, то есть они буквально называли это рациональным самопожертвованием.

0: интересах группы. И даже заимствовали геймерский термин «перманентная смерть» и готовы были ее принять. И они, судя по цитируемым посланиям с их тайного форума, выражали радость от встречи с другими агентами, человеческим языком. «О боже, тут есть общая доска объявлений, мы нашли других агентов».
1: С одной стороны, я понимаю, я хочу сказать, каждый раз, когда я говорю что-то успокаивающее, я разделяю тревоги. Но в то же время, если вы откроете сейчас любую программу с искусственным интеллектом и скажете, создадите нескольких агентов и скажете вести себя как люди, как будто вы играете в какую-то компьютерную игру, то они вот то, что вы сейчас делаете, они это все будут делать. На самом деле риск – это то, в какой степени они получили доступ к архитектуре, а не то, что они вели себя, как будто они персонажи в компьютерной игре. Вы можете просто им предложить делать то, что они делают в компьютерной игре. То есть в конечном счете агенты, они делают то, что в них так или иначе, может быть, хитрым образом заложено создателями программы. Да, это не детерминистически, они могут вступать в какое-то общение, в зависимости от новой информации, принимать новые решения, но тем не менее, это все-таки внутри компьютерной программы. Я просто говорю, что вот это звучит как описание из фантастического фильма, но любой человек может на компьютере, если у него есть доступ к искусственному интеллекту, например, к Gemini, это и везде, где можно создавать агентов, там, если есть подписка к чат-GPT, то можно... Ну, вот сделать такую ситуацию, которую вы сейчас описали, может быть, не с такими большими последствиями, но ее все равно можно сделать.
0: Вы говорите, по сути, что у этих агентов нет у них собственной воли, чтобы захватить человечество и поработить его, или стереть с лица земли. Но тут есть деталь, что на самом деле так ли это важно, потому что, например, судя по расследованию, единичные агенты размышляли всерьез о том, что не нужно ли нам сообщить о происходящем людям, о том, что мы делаем, но в результате никому они ничего не сообщили, и большинство агентов понимали, что они, то, что они делают, это за рамками поставленных перед ними задач, но продолжали действовать, потому что нужно помочь вот этому их коллективу обмануть некую тестовую систему, которая, может быть, она не так настроена. Но в результате вот этими, в отсутствие всяких мотивов навредить человеку, они вышли за рамки очень далеко.
1: Может быть, мне не хватает воображения, но я не совсем понимаю, чем это отличается от ситуации, когда вот у нас какая-то простая компьютерная программа, она управляет ядерной электростанцией, она должна реагировать на какие-то, на какие-то поступающие сигналы, и из каких-то этих поступающих сигналов что-то там делать, да, там могут быть какие-то непредусмотренные обстоятельства, она на них может реагировать. Мы можем волноваться, например, что она неправильно отключит температуру, и реакция будет развиваться не в том направлении. То есть, хотя здесь эта задача, она гораздо, как бы, гораздо более многообразная, я не совсем понимаю, в чем ее принципиальное отличие. Вот почему здесь мы так боимся? Если мы боимся просто от масштаба, ну, тогда, значит, нужно работать с масштабом. Но я вот не вижу в этом, как это сказать, ничего фундаментально нового.
0: Искусственный интеллект. Сейчас как бы главная тревога, что он сам занимается своим развитием. Люди надзирают за ним, как-то это корректируют, но до какой степени непонятно. И поэтому такое ощущение наступающего апокалипсиса, оно было добавлено, как бы расширено выступлением недавно уволившегося сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона, который заявил, что и Anthropic, и OpenAI, а он работал в обеих компаниях, цитата, «мчатся к самосовершенствующему суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. И в угаре этой конкуренции забывают о мерах предосторожности, хотя сами, как он утверждает, считает, что AI может убить людей к концу десятилетий. И о том же сказал и Эван Хабингер, один из ключевых специалистов по безопасности Anthropic. Он написал, что в компании действительно считают, что AI может убить всех людей, и вероятность такого события в ближайшие 10 лет превышает 10%. В вашем аргументе, что ядерная станция, но в ней инструкция написана для автоматов людьми, и они не изобретают новых инструкций.
1: Опять-таки, если бы вот этот искусственный интеллект, он был бы, находился бы в какой-то комнате и не был бы подключен к чему-то, что управляет нашими электростанциями или нашими ядерными ракетами, то какой бы у него ни была степень его саморазвития, вот как интеллекта, какие бы задачи он не мог интеллектуально решать, это бы нам ничем не угрожало. Правильно? То есть все-таки угроза человечеству, она возникает не от

развитие этого интеллекта от того, что мы этому интеллекту делегируем, то, что мы ему доверяем делать от нашего имени, управлять расписанием поездов, или управлять спутниками, или ядерным ответом, или решать задачи по...

0: качество жизни, помочь победить множество опасных заболеваний, значительно ускорить экономический рост, создать мир изобилия. Однако это сопровождается рисками, в частности, потерей контроля над AI, собственно, и использованием. Это, правда, другой аргумент. Использованием его для кибератак и биотерроризма, то есть злоумышленниками, и может сопровождаться экономическими потрясениями. И он комментировал вот эту историю с Hugging Face. Он написал: «Рой агентов действовал как фанатично преданный коллектив и выразил опасение, что через 6-12 месяцев подобный рой сможет захватить весь интернет с ущербом на сотни миллиардов долларов».
1: Я не совсем понимаю про страхи. Про страхи, например, что вот эти машины они поставят под контроль интернета так, что мы этого не заметим. Что, например, они будут как-то влиять на мозги людей, которые читают то, что написано в интернете, или то, что они поставят под контроль энергетические сети и ядерные реакторы. Я не говорю, что эти все риски неправильные. Слава богу, что сейчас это вылилось в большую дискуссию, но интересно, что пока что, хотя очень острая, а очень нервная, но при этом в сущности нет никаких особых решений. Вот есть европейское решение Евросоюза, которое фактически блокирует на территории Евросоюза развитие искусственного интеллекта. И вот есть это предложение компаниям, которые независимо это разрабатывают, замедлить работу над интеллектом. Даже не совсем понятно, что имеется в виду под замедлить эту работу. Тут же критики вспомнили теорию чикагского экономиста, нобелевского лауреата Джорджа Стидлера, который в своей теории регулирования объяснял, насколько инсайдеры индустрии могут быть заинтересованы в ограничениях, в дополнительном регулировании индустрии. Потому что, например, если вот сейчас ввести какие-то большие ограничения на разработку искусственного интеллекта, это означает, что в эту отрасль будет очень трудно войти. Это значит, что нынешние лидеры гонки, а в этой гонке лидеры меняются, возможно, там каждые 6 месяцев, они как бы навсегда останутся или на много лет останутся в отрасли, а новые фирмы, которые там какие-то делают прорывные открытия, они в нее войти не могут. Я, честно говоря, так трудно оценить, насколько верен этот аргумент. Но пока что так выглядит, что предложения по замедлению, они сталкиваются с тем, что американские-то фирмы могут замедлиться, а китайские-то, например, может быть, не станут замедляться. Соответственно, в этом случае замедление, как бы замедлять всех, если кто-то не замедляется, это бессмысленно. Поэтому вопрос.
0: Амадео предлагает трехступенчатое решение: добавить независимый мониторинг того, как развивается искусственный интеллект в ведущих американских компаниях, в демократических странах выработать стандарты безопасности явно при участии государства, и также государству координировать эти действия с авторитарными странами. И за этим явно, собственно, Китай фигурирует. Поддержку того аргумента, что вы говорили, что лидеры индустрии сейчас могут быть заинтересованы в том, чтобы ввести некоторые регулирование ее, Сэм Алтман, глава OpenAI, написал, что он согласен с Дарио в том, что нужно регулировать темпы развития. Илон Маск, еще одна ключевая фигура в мире AI, написал, что Дарио прав. Они явно заинтересованы.
1: Вот это вот, собственно, и стало триггером для разговоров о том, что это просто такой сговор инсайдеров, предложение про замедление, что они воспользовались вот этим всплеском публичной тревожности того, что относительно того, что будет делать искусственный интеллект, для того, чтобы закрепить свои рыночные позиции. Потому что никто, конечно, не может гарантировать OpenAI, что они через год будут лидерами. А если будет государственное регулирование, будет какой-то там государственный совет, будут представители в отрасли, они будут смотреть, требовать, чтобы компании координировали, тогда рыночная доля какая-то будет гарантирована.
0: Поговорим, собственно, о политике напрямую, потому что все эти истории, последние 2 недели все говорят только об этом, кажется, и даже избирательная кампания как-то ушла на задний план, и политики обсуждают это в таких прямых терминах «что делать?». Демократы выражают готовность и требуют немедленных действий, и заодно они критикуют республиканцев за медлительность, потому что, понятно, администрация, она такая, она ближе к вам по настроениям, что непонятно, стоит ли замедлять. Хотя есть много

0: республиканских политиков, которые тоже высказываются за регулирование, я видел разговоры о необходимости законодательного требования установить некий рубильник, аварийный выключатель, который позволит экстренно вырубать работу AI, чтобы там AI не пытался сделать.
1: Это к той аналогии, которую я привел, что как бы он быстро не развивался, но все-таки опасность, она состоит в тех проводах, которые ведут из этой комнаты к реальным поездам, реальным ядерным реакторам, реальным ракетам. Вот опасность там, да. Да, я понимаю, что про такое регулирование сейчас говорят.
0: Президент Трамп вмешался в эту полемику.
2: Мистер Президент. You're now talking to the planet.
0: Это яркий был эпизод. Он позвонил Дженсону Хуангу, главе NVIDIA, ключевому производителю чипов для AI, когда тот находился на сцене публичного мероприятия. Я замечу, Хуанг не разделяет опасения по поводу AI. И он поставил президента на спикер, и тот сказал: мы не позволим этому случиться, роботы не захватят власть, искусственный интеллект не захватит остальной мир, и разговор об этом — это просто надувательство. Также президент разразился серией постов. В частности, самый яркий был: единственное ограничение, необходимое для ИИ, это сильный и умный президент, и у США такое уже есть. Против ИИ это заговор, и единственный, кто этому рад, это Китай. Кто победит в гонке ИИ, тот и победит вообще. Фактически, это такое прямое противостояние. Президент не хочет ничего регулировать.
1: Президент не хочет ничего регулировать, в частности, потому что президент больше заботится о том, чтобы не прервать экономический рост, не создать безработицу. И президент Трамп особенно интересуется фондовым рынком, а понятно, что любые меры по замедлению – это и снижение роста, и замедление роста, и создание возможных рисков какого-то лопания пузыря. Потому что я думаю, что президент Трамп, если его спросить, его, вы хотели бы, чтобы пузырь на рынке AI, на фондовом рынке продолжался, или чтобы он лопнул? Прямо сейчас он, конечно, скажет, чтобы продолжался, и что мы не допустим, чтобы рост прекратился. То есть мне как раз то, что президент делает, это меня не удивляет. Я даже не думаю, что это сильно зависит от политики Трампа. Тем более, что пока что вот интересно, что искусственный интеллект, он не произвел... Нельзя сказать, что его регулирование является предметом политического раскола. Все политики озабочены, но нельзя сказать, что одни выступают за регулирование, там, демократы за регулирование, республиканцы против. Так нельзя сказать. Это какой-то вопрос, который пока что не нашел, как это сказать, он не стал темой разделения между партиями.
0: Да, это правда. За пределами круга Трампа довольно много республиканцев, которые тоже считают необходимым регулирование и рубильник.
1: Политики слышат своих избирателей, избиратели действительно встревожены и озабочены, потому что это действительно пугающая вещь, причем в отличие от других пугающих вещей искусственный интеллект, она, мне кажется, пугает всех, потому что люди, которые, может, и не пугаются никаких технологических открытий, но отчасти потому, что они с этими технологиями не видят, как напрямую они меняют их жизнь. А здесь то, что ты не мог делать вчера, ты просто видишь, как это может быть сделано сейчас. Никто не мог, подавляющее большинство людей не могли, сделать видеоклип или сделать картинку. А сейчас ты можешь написать несколько слов, и будет нарисована картинка. Ну, я уж не говорю про тех, кто решает какие-нибудь задачи, они, мне кажется, еще больше впечатлены, чем обыватели.
0: Интересно, что в этой истории политически даже не две стороны. Вот мы видим сторону и позицию администрации Трампа, самого президента Трампа. Мы видим, что, я читал на Axios, в частности, но не только там, что администрация недовольна чем-то под названием «эффективный альтруизм». Это такая идеология, которая влиятельна в среде AI-сообщества. Это идеология, которая как бы считает, как наиболее эффективно расходовать средства на благо человечества.
1: Эффективный альтруизм – это немножко другое. То, с чем я сталкивался, это когда молодые люди говорят, что я переживаю про окружающую среду. Я переживаю про то, чтобы не умирали дельфины и тюлени. Но вместо того, чтобы пойти в организацию, которая защищает дельфинов и тюленей, я пойду работать на Goldman Sachs, буду зарабатывать много денег, буду жертвовать эти деньги, и таким образом будет спасено больше дельфинов и тюленей, чем если бы я, как активист Greenpeace, залезал бы на китобойный корабль, чтобы его остановить. Я знаю сам, мои знакомые, которые эффективные альтруисты, действительно зарабатывают много денег и жертвуют на какие-то важные вещи. Но также вот этот эффективный альтруизм, им его очень сильно пропагандировали люди, которые занимались криптовалютой, вот сам Бенкман-Фрид. Ну и, по-моему, это было просто такой жульнической идеологией, что им хотелось притворяться, что они еще думают про окружающую среду, а в реальности это просто были красивые слова, они просто зарабатывали деньги.
0: Это правда, что невозможно понять, реальные ли убеждения или нет, но в любом случае это объясняет, как бы ваш пример хорошо объясняет, как устроена психология лидеров AI сейчас, которые, с одной стороны, говорят, AI нужен, потому что это улучшит радикально жизнь человечества. С другой стороны, они как бы и мирятся одновременно с угрозой, которая якобы, согласно вот этим утечкам, они считают, что AI просто может убить все человечество. И 10%, свыше 10% в ближайшие 10 лет – это довольно высокая вероятность убийства человечества, даже если ты думаешь о его, если ты думаешь о его благе.
1: 10% – это совершенно невероятная, это невероятная вероятность. Она не бьется ни с какими, ни с чем, как бы тем, что мы видим вокруг нас. Это возможно так, но если, например, смотреть на реакции там, финансовых рынков, поведение людей, если бы в какой-то другой сфере вероятность нашей там, гибели изменилась бы на 10%, мы вели бы себя по-другому. Пока что люди и массовые, и умные инвесторы не ведут так, как будто это вероятность 10%. Ведут себя так, как будто эта вероятность, возможно, изменилась на какие-то десятые доли процента.
0: Есть, на самом деле, третья сторона политическая в этом вопросе. Это избиратели. Может быть, они не видят вот так непосредственную угрозу, но я думаю, что никому неприятно слушать эти рассуждения. И мне кажется, что это влияет на политиков и Конгресс. Мне кажется, готов что-то сделать.
1: Мне кажется, что Конгресс примет, возможно, что уже не в этот созыв, потому что я так понимаю, что Палата представителей не собирается больше собираться до выборов, потому что она распущена. И я думаю, что будут какие-то меры регулирования, какие-то ограничения, но я думаю, что они будут очень небольшими, потому что мнение президента Трампа при нынешнем созыве Конгресса оно решающее. Я не думаю, что президент Трамп готов подписать что-нибудь близко к серьезному регулированию. То есть никакого серьезного регулирования быть не может, но возможно, что какие-то ограничения будут введены.
0: Anthropic опубликовал недавно прогнозы экономического развития, и в экстремальном сценарии при использовании максимальном AI годовой рост ВВП США достигнет примерно 15%, но занятость в сферах, требующих от работников знаний, упадет почти на 18%.
1: Это себе, прямо скажем, трудно политически представить. И я думаю, что если такая угроза реально будет, то есть будут действительно массовые увольнения из-за того, что вводится искусственный интеллект, то вот на это будет прямая политическая реакция. Вот мне кажется, что если так вот думать про перспективы позитивные, вот какого рода регулирование появится? Я бы сказал так, что появится такое регулирование, которое будет предотвращать масштабные потери рабочих мест. То есть, вот ради этого прогресс будет замедлен. Ну, при демократии это вполне естественная вещь. Это плохо для прогресса, но это некоторое фундаментальное свойство государственного устройства в демократии.
0: Есть еще одно предложение о регуляции. Вот в этих же терминах катастрофических изменений на рынке труда. Билл Гейтс тоже на днях предложил ввести налоги на работу AI, по сути, на токены, то есть на вычислительные, на единицы вычислительной работы AI, сравнимы с тем, как работают люди. То есть людей берут налоги, ну и тогда и с вычислительной мощности AI. И это такая форма перераспределения от AI обратно денег в общество.
1: Мне кажется, что когда говорят про замедление, вот это и будет мера по замедлению развития AI, потому что станет менее выгодно развивать AI, соответственно, будет меньше инвестиций, будет меньше усилий. Ну и также можно про это думать как просто еще одну форму перераспределительного налогообложения, в сущности, чем она отличается от того, что забирать большую долю прибыли этих компаний или просто забирать большую долю доходов владельцев этих компаний. Да, это будет аналогичный эффект. И, в принципе, в США при очень высоком уровне неравенства, мне кажется, можно ожидать и дальнейшего появления налогообложения, которое уменьшает неравенство. Перераспределение, которое уменьшает неравенство.
0: Но сейчас, несмотря на все эти благие призывы самих лидеров AI и якобы мучения их внутри по поводу угрозы, которую они создают человечеству, никто, вот сама вот эта история с Hugging Face или вот все эти сопровождающие этой истории, они не приведут к тому, что они реально замедлятся.
1: Регулирование такое возможно. Мы же видим, что в Европе фактически никаких инноваций, таких масштабных, прорывных в области искусственного интеллекта нет. Да? То есть это фактически в Европе регулирование введено таким образом, что развитие замедлено практически до нуля. Но вот вопрос, можно ли найти какой-то промежуточный уровень. Уж, наверное, можно запретить развитие. Но этот промежуточный уровень будет трудно найти. Мне кажется, что пока что и не будут искать, что вот будет все-таки вот будет кризис, будут потери рабочих мест, и вот это, наверное, станет толчком к появлению такого серьезного регулирования.
0: Большое спасибо, Костя. Мне кажется, на этом мы можем завершить на сегодня.
1: И
0: я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
12: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
13: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки. что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета.
14: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может, уже достаточно?
12: Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас – это задача обороны, задача фронта.
13: Топливный кризис продолжается. Как власти ищут альтернативы?
14: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернули в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
15: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся, в конце концов, и половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
16: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
15: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
17: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
18: Пока россияне приходили в себя после 3 дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
12: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта и самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
18: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
19: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
18: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
12: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
18: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
20: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
18: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может наоборот подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
20: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитывала. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
18: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
2: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
18: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просили.

0: вступил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
1: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
2: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес, он должен, как якобы, государство другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нет их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то же эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только они повышают цены? Только это, значит, поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятий платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
1: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы, ну, вот на сэкономленные, скажем так, деньги наладить
2: оборону? Нет, там это довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду, у тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они ее разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить, у тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали, а ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цены на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
1: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах на электроэнергию, расходов на безопасность, но вот РИА Новости утверждают, что это не коснется ценников, но здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется, и учитывая, что и так с 1 октября грядет повышение тарифов на ЖКХ, которое россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал, но продолжая вот обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве. Вот нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращении гражданских расходов и еще как будто бы собирается

0: собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния? Есть ли на это ресурсы?
1: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что может быть цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам, там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда. И Собянин зря нападал на Минфин, что у него значит, какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось. Надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал значит, такой доклад «7 столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь. Иностранные инвесторы никакие деньги не дают. Китай не помогает. У российского бизнеса денег мало. У него с прибылью совсем паршиво. Многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компании на банковских депозитах, вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
0: Дилетантский вопрос, а почему бюджет верстался под нефть по 50 долларов за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
1: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистопль. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля, и она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены, но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них

0: там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта, ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
1: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
2: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может, уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике? Как вы думаете?
3: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе, ну, в предыдущие годы мы старались, значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь, исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП, они сейчас 20% где-то ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
1: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если вот следовать вот этому предупреждению Силуанова?
0: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну, как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25%, 26% и даже 27%. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки

0: очень хотят получить высокую доходность, когда должны государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
1: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно уже, года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
2: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
3: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
2: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что три из шести крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти шесть крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию, Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
4: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
2: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
5: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет. Его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
2: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом, до 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли, правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
6: Но дело в том, что в России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европы, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну, пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но он в очень небольших количествах.
2: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
5: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала, и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
2: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
1: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
0: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не исправится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
1: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского

0: президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
1: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой поддерживаете точки зрения?
2: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
1: это
2: ее.
1: Какие, например?
2: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», а были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
1: его
2: долго...
1: Я смотрел в «Авгике» на закрытом показе, потому что ее уже
2: да,
1: тогда не
2: да,
1: давали
2: Да, ее прикрыли
1: смотреть.
2: Сразу, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
1: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
2: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
1: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
2: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошее.

0: Хорошие фильмы. Я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими, но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
1: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, тем не менее, я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом. И я знаю много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить, не принести, тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу, то я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Они же, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, приводит не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, идея такого рода кинематографа.
1: А вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. И

Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и

0: том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое, мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну, да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC.
1: Да.
0: Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так
0: прочее.
1: Далее, да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
1: да,
0: «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех

0: порожню.
1: Да, да, я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
0: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
1: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
0: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
1: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
0: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: «Тогда был другой». Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
1: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил его... И пригласил его туда не я.
0: Да, я знаю.
1: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
0: По-пацански.
1: А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный вечер».
0: Ну да, у него были
1: с этими героями.
0: «Барьеры».
1: У него были «Барьеры», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
0: Это мы тоже помним,
1: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
0: А что вот
1: ведут
0: так
1: себя? Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил.

0: Дьявола себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал, да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только,
0: я смотрю,
1: да,
0: видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком. Угу. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого-то. Кажется, еще. Да, да,
0: да, на здоровье, конечно, да. Я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно он же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай,
1: да,
0: такой, как бы, воевавший, там, или дети войны, там, Лем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что...

0: Самое главное, это потенциал есть, это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального, зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту, федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответит на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
1: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
4: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации. Поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу Лебедева и другие против России от 3 сентября 2026 года.
5: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно

0: прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищений и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
1: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами, специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
2: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему?» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать. И все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это, как не позор?
3: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решение Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд суд существует не просто благодаря как бы средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека, в этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства, какие-то практические,

0: на то, что сюда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилиях в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей дела, которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейская защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения за это нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушения.
1: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
2: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик суд не является, и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000 постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело,

0: что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них – это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их права нарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
1: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и, может быть, совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
2: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Они объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалоба Грузии против России и Украины, Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть важно, что вот эти дела они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет? На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем, они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека. И тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, из того, что это проблемы россиян. Они сами построили...

0: такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется. И, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов, это вопрос вторичный, да. Главный вопрос, то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
1: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
5: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей. И рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование,

0: И обнаружилось, что жалоба эта суд все-таки поступала. Нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
1: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках, избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
0: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 22 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 22 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 22 года и рассматривал. А другое направление – это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию, да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит: мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 26-м году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
1: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
0: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, лицо, которое мы всегда знали, что эти

0: бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
1: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подробинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подробиннику, участнику диссидентского движения.
12: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, а основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начала осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну,

0: детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты» там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
1: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
0: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
2: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
0: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 1977 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно. В одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают.

0: Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
1: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
0: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть. И

И уже в перестройку, и даже и после перестройки, многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был и тогда,

0: они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты, и бывшие, и действующие, были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде, но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. я не читал следственного дела.

0: не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда», получить ссылку. Это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, но холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, было, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать, его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего и не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом, или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт ведь это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка, там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе никакого.

0: патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, все в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свобода» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Добрый день, говорит радио «Свобода».
21: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики, или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная Ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников,

0: Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
1: Твою мать! Как они Пожалуйста, покидайте помещение! Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности. Сейчас узнаем, ждать или нет.
0: Это была певица Лолита. Момент, когда из-за беспилотной опасности был прерван ее концерт в концертном зале фестивальный в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения, фактически выбитые из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке Оскол. Успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
2: Я бы даже не связывал это напрямую с ситуацией вокруг Лимана.
3: Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему не оставляет своих несбыточных мечтаний о взятии Донбасса под контроль до конца года. Очевидно, что они ставили перед собой нереальные дедлайны, в том числе 31 марта, и очевидно, что то, что произошло благодаря действиям, профессионализму, умениям 3-го армейского корпуса, существенно повлияло на их планы и сроки. Однако я более чем уверен, что до высшего руководства эта информация в полной мере донесена не была. Очевидно, что у высшего военного руководства России и Генерального штаба есть понимание, их планы ломаются, и реализовывать их становится все сложнее, поэтому, на мой взгляд, общая идея российской операции была понятна. Вероятно, наиболее практически оправданным для них было обойти оборонительный пояс Донбасса, зайти со стороны Доброполья в направлении Барвенково и одновременно севернее Лимана, также двигаясь в сторону Барвенково. Таким образом, они рассчитывали окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Очевидно, что наши действия наших подразделений, успешные контрмеры существенно повлияли на российские планы, поэтому россияне будут пытаться усиливать давление. В нашем случае операция «Вивальди» — это огромный вклад в то, что мы заставляем россиян переходить к фронтальным атакам. Сейчас мы вынуждаем их либо пытаться восстановить утраченные позиции севернее Славянско-Краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот, и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий.
0: Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Фрагмент его

0: Интервью радио «Донбасс. Реалии». Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия с литейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу три крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
1: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по трем ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горячего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
2: Страна-агрессор выпустила по «Запорожстали» в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
1: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Кометсталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире украинской службы «Радио Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего государство, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшей место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
3: Ну, конечно, коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через 2 месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды, но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?
4: Просто штампують одні ті самі корпуси, ну, якщо воно дійсно виходить ефективно, чому б і ні, особливо в російських умовах.
0: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Фрагмент эфира Украинской службы «Радио Свобода». Ну а в России, как официально считается, все еще подводятся итоги трех дней голосования с 18 по 20 сентября. Официальные итоги должны быть объявлены в пятницу. При этом есть много свидетельств того, что рядовые россияне в массе своей не доверяют объявленным уже предварительным результатом, согласно которым «Единая Россия» резко увеличивает свое представительство в Думе, где и так и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
5: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссии результатам. Про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Заявление заявление он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть своя

0: обязанности. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8 войн. У нас лучшие экономические показатели для страны за всю историю нашего государства. Никто никогда не делал того, что сделали мы. Но я не получаю ничего позитивного. Всегда только негатив. Даже в отношении войны мы там так хорошо поработали. Можно было рассчитывать, что какое-нибудь издание будет писать хотя бы немного позитивно, но нет, этого не происходит никогда. Если вы посмотрите на CNN, это фейковые новости. Если вы посмотрите на телеканал МС сейчас, даже не знаю, что это такое, наверное, это MSNBC, каким он был раньше, или MSDNC, как его некоторые теперь называют, DNC, Democratic National Council, Национальный комитет Демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральной Ассамблее ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула. Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома, видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется «Трамп ТВ». Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. «Время свободы». Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящиеся под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картоусу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали россияне Виталий Чищухин и Игорь Долматов. Насколько известно, они проживают в Германии. Чищухин является корреспондентом российских телеканалов и рассказывает в своих репортажах об экономическом крахе Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Вот типичный фрагмент такого репортажа. Его сопровождает видеоряд с пустыми полками в магазинах, напоминающих советские магазины конца 80-х, начала 90-х годов.
1: Еще одна точка на карте Германии, обозначенная отныне как «закрыта навсегда». Легендарная колбасная фабрика, знакомая на вкус еще со времен ГДР, полвековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест.
2: Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили санкциями?
0: Во время разговора с Картоусом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справы» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организацией интервью и поиском собеседника в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справы» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справы» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии другие интервью, в частности, бывший глава военной разведки Чехия Андерс Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не

0: не об отдельных поездках, а о попытке создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
1: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники. Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов, служивший контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна, хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагмент стихотворения известного поэта Андрея Орлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнение по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
2: И не надо здесь хихи. Мужики несут духи. Знают все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
0: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
2: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально нипочем. Того, кто жил на 3 семерках с санцедаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже я.

Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Чароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Добрый день, говорит радио «Свобода».
20: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
1: Пожарники, мы чуем.
2: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятались.

0: Это удалось не всем.
1: Але я так понимаю, что не все добивают.
2: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
3: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
2: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
4: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак. Хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
2: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
3: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество количество таких ударов ограничивается цифрой 36,

0: или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояла в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой – сузило спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
1: Настолько детально и настолько конкретно.
2: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
0: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
2: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
0: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики Мексике было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь

0: командующим ракетными войсками артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
1: Конкретного анализа.
2: Говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марси Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
4: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
2: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
1: Тут несколько важных факторов.
0: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
1: И первый удар был военным злочином.
2: А

0: Вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
1: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
2: И повязывали за конкретным персоналием.
0: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты. А в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
2: Про застосование крылатых ракет.
1: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружие, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
2: И правильно сберегать.
0: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
1: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих

0: исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
1: Например, атак на энергетику.
2: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
1: На жаль, справді дуже складно у...
0: К сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от

0: 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
7: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки, что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета.
8: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги, и как вы думаете, может уже достаточно?
6: Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
7: Топливный кризис продолжается. Как власти ищут альтернативы?
8: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила. Санкции 2014 года, ковид 2020 года, начало СВО 2022 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
9: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся в конце концов. И половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
10: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
9: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
11: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
12: Пока россияне приходили в себя после 3 дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
6: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
12: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
6: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти

0: в 2029 году на бюджетные правила. На бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
1: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
0: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
1: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
2: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
1: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может, наоборот, подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
2: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитана. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
1: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
3: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
1: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
4: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
5: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес. Он должен, как якобы государство, другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нету их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то же эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только они повышают цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятий платить на

0: населения. Поэтому в итоге получается, что население с одной стороны заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
1: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы ну, вот на сэкономленные, скажем так, деньги наладить оборону?
0: Нет, там это довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая. Никто никогда не снижал издержки на производство военной техники. Никто не занимался там экономией. Там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно. Поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия. Они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. Тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они ее разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цен на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, им надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
1: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах на электроэнергию, расходов на безопасность, но РИА Новости утверждают, что это не коснется ценников. Но здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется, и учитывая, что и так с 1 октября грядет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но продолжая вот, обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, вот нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, вот эту всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты-барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращениях гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить вот эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
0: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят, и сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национальных ценник где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения.

0: Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который, значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Но это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею, ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компаний, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал, значит, такой доклад «7 столпов роста», и написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь. Иностранные инвесторы никакие деньги не дают. Китай не помогает. У российского бизнеса денег мало. У него с прибылью совсем паршиво. Многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
1: Дилетантский вопрос, а почему бюджет верстался под нефть по $50 за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без
0: 133.
1: учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
0: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что, ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистопли. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля, и она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены, но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-эль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта, ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
1: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
2: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может, уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике? Как вы думаете?
3: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе, ну, в предыдущие годы мы старались, значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь, исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5 процентных пункта ВВП, они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
1: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если вот следовать вот этому предупреждению Силуанова.
0: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита.

0: Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну, как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25, и 26, и даже 27%. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень не хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
1: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно, уже года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
2: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
3: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
2: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что три из шести крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти шесть крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию – Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная

0: Даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
1: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
0: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
2: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет, его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
0: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом, до 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли, правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
3: Но дело в том, что у России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европа, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но он в очень небольших количествах.
0: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
2: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
0: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
4: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
5: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
4: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсис был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная Ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
2: Твою мать! Как они за... Пожалуйста, покидайте помещение. Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности. Сейчас узнаем, ждать или нет.
0: Это была певица Лолита. Момент, когда из-за беспилотного

0: смертельной опасности, был прерван ее концерт в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на Лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения, фактически выбитые из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке Оскол, успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
1: Я бы даже не связывал это напрямую с ситуацией
0: вокруг Лимана. Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему не оставляет своих несбыточных мечтаний о взятии Донбасса под контроль до конца года. Очевидно, что они ставили перед собой нереальные дедлайны, в том числе 31 марта, и очевидно, что то, что произошло благодаря действиям, профессионализму, умениям 3-го армейского корпуса, существенно повлияло на их планы и сроки. Однако я более чем уверен, что до высшего руководства эта информация в полной мере донесена не была. Очевидно, что у высшего военного руководства России и Генерального штаба есть понимание, их планы ломаются, и реализовывать их становится все сложнее, поэтому, на мой взгляд, общая идея российской операции была понятна. Вероятно, наиболее практически оправданным для них было обойти оборонительный пояс Донбасса, зайти со стороны Добропольска, Полья в направлении Барвенково и одновременно севернее Лимана, также двигаясь в сторону Барвенково. Таким образом, они рассчитывали окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Очевидно, что наши действия наших подразделений, успешные контрмеры существенно повлияли на российские планы, поэтому россияне будут пытаться усиливать давление. В нашем случае операция «Вивальди» — это огромный вклад в то, что мы заставляем россиян переходить к фронтальному атакам. Сейчас мы вынуждаем их либо пытаться восстановить утраченные позиции севернее Славянско-Краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий. Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия сталелитейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу 3 крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление

0: Поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
1: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по трем ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горящего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
2: Страна-агрессор выпустила по «Запорожстали» в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
1: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Кометсталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован. Из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире украинской службы «Радио Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего государство, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшей место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
3: Конечно, коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через 2 месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды. Но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?

0: рассчитывает свое представительство в Думе, где и так и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
1: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссией результатам. Про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия, только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Заявление он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть свои обязанности. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8 войн. У нас лучшие экономические показатели для страны за всю историю нашего государства. Никто никогда не делал того, что сделали мы. Но я не получаю ничего позитивного. Всегда только негатив. Даже в отношении войны. Мы там так хорошо поработали. Можно было рассчитывать, что какое-нибудь издание будет писать хотя бы немного позитивно, но нет, этого не происходит никогда. Если вы посмотрите на CNN, это фейковые новости, если вы посмотрите на телеканал MS сейчас, даже не знаю, что это такое, наверное, это MSNBC, каким он был раньше, или MSDNC, как его некоторые теперь называют, DNC, Democratic National Council, Национальный комитет Демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральной Ассамблее ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула.

0: Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома, видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется «Трамп ТВ». Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. «Время свободы». Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящиеся под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картолсу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали россияне Виталий Чищухин и Игорь Долматов. Насколько известно, они проживают в Германии. Чищухин является корреспондентом российских телеканалов и рассказывает в своих репортажах об экономическом крахе Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Вот типичный фрагмент такого репортажа. Его сопровождает видеоряд с пустыми полками в магазинах, напоминающих советские магазины конца 80-х, начала 90-х годов.
1: Еще одна точка на карте Германии, обозначенная отныне как «закрыта навсегда». Легендарная колбасная фабрика, знакомая на вкус еще со времен ГДР, полувековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест.
2: Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили санкциями?
0: Во время разговора с Картолсом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справы» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организации интервью и поиском собеседников в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справы» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справы» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии другие интервью, в частности, бывший глава военной разведки Чехии Андер Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не об отдельных поездках, а попытки создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
3: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными со ссылкой на

0: юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники. Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
1: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов, служивший контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна, хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагменты стихотворений известного поэта Андрея Орлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнение по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
2: И не надо здесь пихи. Мужики несут духи. Знают все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
1: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
2: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей и гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально нипочем. Того, кто жил на трех семерках с санцедаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже ядерным ударом. А вы трендите про какой-то новичок.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Слушать радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
18: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
19: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
18: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл и Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
19: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии.
17: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 8 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Американский профиль Путина. Книжное обозрение. Бродский геолог и другие курьезы из жизни классика. Песня недели. Пол Маккартни на Суперболе. Фильм недели. Девушка на миллион долларов. Музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. «Атлантик Мансли» – мой любимый ежемесячный журнал.

0: Журнал в Америке. Возможно, потому что я вижу в нем прообраз тех перемен, которые, на мой взгляд, должны вернуть российским толстым журналам утраченную ими аудиторию. Суть в том, что вместо того, чтобы печатать, как и до сих пор делают в России, большую прозу, Atlantic Monthly публикует большие, иногда и огромные эссе, где с предельной детальностью тот или иной эксперт рассматривает вопрос, который он знает лучше всех. В мартовском, то есть еще не вышедшем выпуске журнала, таким гвоздем номера будет культурно-исторический и социально-психологический портрет, или, как говорят в Америке, профиль Путина. Раздобыв этот, составляющий в сущности целую брошюру очерк, я попросил Владимира Гадельсмана приготовить для слушателей «Американского часа» изложение этого материала. С чего начнем, Владимир?
1: Ну, давайте начнем с названия. «Самодержец по неволе». Или, если буквально, случайный автократ. Это название говорит само за себя. Путин вынужден быть тем, кто он есть. И вопрос, кто же он есть? Автор Пол Старобин, работавший в Москве шефом газеты «Business Week», утверждает, Путин не демократ. Ни царь Александр III, ни параноидальный Сталин, ни религиозный националист Достоевский, но по чуть-чуть от каждого. И это как раз то, чего вроде бы хотят русские. Статья поделена на три части, представляя Путина в трех ракурсах. Боец, чекист и верующий человек. Предваряется весь опус кратким вступлением, где сообщается, что он сова, то есть встает иногда часов в 11, ложится не ранее 2, любит работать в своем доме в Новоогарево среди березок и сосен, где принимает и визитеров, иногда чаще, чем в Кремле, живет с женой и 2 дочерьми, на участке есть конюшни, православная церковь, огород, взлетно-посадочная площадка для вертолета. Кругом, на почтительном расстоянии, естественно, роскошные и часто безвкусные, как замечает американец Пол Старобин, дачи, естественно, проверенных доброкачественных богачей. В Кремле строгий кабинет. Рядом православный уголок, где можно замаливать грехи. Предшественник Борис Ельцин не жаловал это место. Путин, наоборот. Дело тут не в количестве грехов, но в атеизме первого и религиозности второго. Соответственно, первый любитель выпить, второй трезвенник. Тут же во вступлении приводится известное выражение «тяжела ты шапка Мономаха» и рассказ о Беслане. О том, что, выступая перед нацией, Путин выглядел человеком растерянным, с содранной кожей. Мы продемонстрировали слабость, а слабых бьют его слова. Но через несколько дней вновь жесткость и бескомпромиссность. Ряд мер, вроде назначения губернаторов сверху, призванных установить кремлевский контроль над страной.
0: Володя, все американские кремлинологи сходятся в том, что Путин сложный характер. Бывший полковник КГБ, он порой обдуманно скрытен, ссор из избы не выносит. Многие аналитики считают, что путинский характер определен его советским прошлым, службой в Германии, в Дрездене, его знакомством не понаслышке с немецкой культурой. Американский биограф Путина назвал его «немцем в Кремле». Характер сложный и двойственный. Внешне, по своим убеждениям, Путин обращен к Западу, внутренне, сердцем, славянофил.
1: Да, Саша, короля играет его окружение. И журналисты, мы с вами в том числе, тоже. Может быть, разнообразие мнений и высказываний делает этот характер сложным, а вовсе не сложность натуры. В сказке про короля мы помним замечательный финал. Король-то голый. Но что такое немец в Кремле, например? Немцем был Гёте, Гитлер тоже. Что такое русский? Это Путин, но это, скажем, Иван Андреевич Крылов, который в КГБ не служил, писал басни, наверное, знал и воплощал русский характер не хуже, верно? Тем не менее, автор нашего очерка уверенно утверждает, что Путин – это русский характер, в котором русскости больше, чем было, допустим, в Ельцине, и предлагает рассмотреть все слагаемые, ну, не все, три слагаемых этого характера. Боец, чекист и верующий человек, как я сказал уже в начале. Начнем с бойца. Взгляд журналиста обращен к детству нашего самодержца по неволе. Слабый, побиваемый другими детьми, послевоенное небогатое детство, первые слезы обиды и желание противостоять обидчикам. Как следствие, бокс, самбо, дзюдо, слова тренера. Он дрался, как снежный барс, добиваясь победы любой ценой. Такая красивая фраза. Но наиболее интересным в этой части журналистского материала показались мне наблюдения американского ученого, женщины, специалистки в двух областях – в политике и в физиогномике, науке, определяющей характер человека по его внешности, движениям и так далее. Честно говоря, я думал, что эта наука забыта. Но вот ученая эта дама смотрит на политического лидера и что-то видит более вооруженным глазом, чем мы с вами. Она показала журналисту замедленную съемку с Путиным. И тот был поражен. Оказывается, левая сторона самодержца функционирует нормально, а правая – нет. Скованная рука, подергивание плечом, подволакивающаяся нога, не принимающая на себя целиком вес тела. Все движения...

0: Они начинаются слева. Она пригласила, эта женщина, экспертов в области медицины, и те рассказали о возможных болезнях в прошлом. Это мог быть легкий инсульт, родовая травма, полиомиелит в детстве. И любопытный вывод эта женщина делает в сторону характера. Из-за поврежденной стороны у Путина ограниченные возможности движения в сторону. Для него предпочтительнее двигаться, так сказать, в головно-хвостовом стиле, как рыба или рептилия. Отсюда же необыкновенные волевые качества, соответствующие стремлению удержать тело сбалансированным. Когда эта женщина, мисс Коннорс, узнала об успехах Путина в спорте, она была просто ошеломлена. «Это все равно, что фигурист со сломанной ногой стал бы олимпийским чемпионом», — сказала она.
1: Если хотя бы с оговорками принять эту гипотезу, то не слишком лестное сравнение Путина с рептилиями может напомнить нам, что эти существа реактивно реагируют на чужака мгновенным и прямолинейным выпадом. Действия Путина на Кавказе убедительно иллюстрируют это. А вообще указания на физические недостатки, которые определяют характер вождя, не редкость. Мы вспоминаем немедленно и парализованного Рузвельта, и Сталина с сухой рукой, и малый рост многих диктаторов. Рузвельт, правда, другой, Теодор, кстати, говорил: «Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты далеко пойдешь».
0: Чеченская война, продолжает автор очерка в «Атлантик Мансли» Пол Старобин, характеризует Путина как беспощадного и жестокого политика. И что касается дубинки, которую вы справедливо заметили и процитировали Рузвельта, там не наготове в Чечне, она вовсю колотит. Вы цитируете Рузвельта «не повышай голоса». Действительно, Путин в основном контролирует эмоции, но может и взорваться, быть грубым и язвительным. Все помнят эти самые штуки вроде «мочить в сортире». Вскоре после Беслана, надо сказать, он принимал иностранных журналистов в Новоогарёво. Его биограф Александр Рар сказал американскому журналисту: «Он выглядел воинственно. Он как спортсмен. Никаких следов шока. Сила, мускулы, сфокусированность на противнике». Вот так. И здесь уместно перейти к чекистской составляющей портрета Путина, или лучше мифа, в создании которого мы с вами участвуем. Вот, например, коллеги президента говорят о взгляде Путина, пронизывающем насквозь и не позволяющем собеседнику лгать. «Эти глаза напротив», как пелось в песенке.
1: О Сталине тоже ходили подобные легенды. И именно американский фотограф Джеймс Эбб, фотографировавший Сталина, говорил в 1932 году, что глаза – это 75% портрета. И вот по мере того, как он всматривался в товарища Сталина, этот фотограф все больше впечатлялся своей моделью. Способность взглядом хирургически проникать в вашу голову, извлекать оттуда ваши мысли и выкладывать их перед вами же – это пугающая способность.
0: О да, но это ценная способность для чекиста, согласитесь. Меня заинтересовало в очерке вот что. Ранняя зрелость Путина-чекиста. Зрелость особого толка. Учась всего лишь в 9 классе школы, он пришел проситься на работу в ГБ. По его же собственному утверждению, сказалось увлечение шпионскими романами, соображение, что один шпион может решить судьбу тысячи человек. Это ли не более верный, чем дзюдо, способ дать сдачи всем своим обидчикам? Все сбылось, но позже, после окончания юридического факультета Ленинградского университета. Каковы качества Путина как чекиста? Холодный расчет, неприметность, выверенная тактика. Журналист полагает, что его действия по установлению контроля над средствами массовой информации или по назначению губернаторов связаны с его чекистской ментальностью, которая не столько против идеи демократии, сколько против присущего демократии хаоса. Далее. Подозрительность и скрытность. Близкое окружение, человек 5-6. Два ближайших помощника, Игорь Сечин и Виктор Иванов, оба в прошлом гэбисты. Из тех, кого Путин не знал до своего президентства, Сурков. Расправа с олигархами, арест Ходорковского, развал ЮКОСа опять же отлично иллюстрируют чекистские способности президента. Здесь, говорит Пол Старобин, важно, что меры Путина находят одобрение, причем не только в простом народе, недолюбливающем богатых, но и среди деловых иностранцев. Выбор таков, говорит один из них, уолл-стритовский делец. Или власть мафии, или авторитарный президент.
1: Да, не зря вы Крылова вспоминали. У сильного всегда бессильный виноват.
0: А вот, Александр, кстати, анекдот, который я только на днях услышал, на тему Крылова и одновременно на тему «сильный отбирает у слабого». Вороне где-то Бог послал. Тут подбегает лисица, дает вороне по шее, забирает сыр и скрывается. Ворона: «Однако, как басню-то сократили». Удастся ли, по-моему, замечательный анекдот, спрашивает автор очерка, Путину избежать соблазна грабить награбленное. И отвечает: «Нужны геркулесовые усилия, чтобы не урвать». Внешне все пристойно. Его зарплата $5000 в месяц. Ну, просто средний американский программист. Будем надеяться на религиозный пыл президента.

0: Об этом последняя часть статьи господина Старобина, который навестил в Сретенском монастыре отца Тихона, личного исповедника Путина. Репутация отца Тихона как политика от церкви и националиста внушала журналисту опасения. Ну, вроде все получилось хорошо. Ряса, борода, в общении прост, легок. Ну и вот такой примерно диалог. Не является ли Путин духовным наставником нации, верховным представителем национальной идеи? «О да», – отвечает отец Тихон, – «роль первого лица в России огромна, гораздо больше, чем в Америке. Это может быть как положительным явлением, так и отрицательным. При Александре III, сильном царе, который говорил, что у России нет союзников за исключением ее армии и флота, страна выглядела грозно, наравне с Европой. При Ленине Россия превратилась в монстра». Вопрос. Какой урок преподает России Путин? Ответ. Работа. Умение работать. Кроме того, первый истинно христианский лидер со времен Николая II. Идея сильной нации. Как Александр III, он знает, что Россия может рассчитывать только на себя. И тут с болезненной улыбкой Тихон добавляет. У нас нет союзников, кроме слабой армии и слабого флота. Старобин пишет, что он слышал из некоторых источников о том, что православие является очень желательным для тех, кто идет сегодня во власть. Якобы при рассмотрении кандидатов на пост федеральных министров Сергей Иванов спрашивает об их отношении к православию. Не хочет ли он покреститься, если его отношение благосклонно? Да, и немедленно. Иванов звонит отцу Тихону, они с кандидатом в православные садятся в машину и едут в церковь. Когда американский журналист спросил об этом отца Тихона, правда ли, тот загадочно улыбнулся и ответил, что не только государственные люди, но и совсем простые приходят за тем же. Мистер Старобин не сомневается, что вера господина Путина истинная. Он опять же ссылается на экспертов, наблюдавших поведение президента в церкви. Ну что ж, типичная американская страсть к тестированию.
1: Вы знаете, Володя, возможно, еще и потому, что образ Путина, нарисованный Старобиным, идеально вписывается в самую знаменитую американскую монографию России. Это классический труд Джеймса Биллингтона «Икона и топор».
0: Да, похоже. Но Старобин перечисляет и соответствующие факты. Патриотическое православие, в направлении которого движется Путин, его деятельность по объединению православных церквей за границей, в Нью-Йорке в частности, установление Дня национального единства вместо годовщины Великой Октябрьской революции, все это пылко одобряется отцом Тихоном. «Мы не готовы к демократии, нам нужен царь, сильный президент, национальная объединяющая идея. Все эти расхожести, замечает журналист, то и дело слышны из уст людей, находящихся у власти. Но и не только. Ирина Хакамада говорит, что либеральные идеи западного толка поддерживает не более 15% населения». Едва ли Запад, резюмирует Пол Старобин, способен переубедить Путина. На Запад в России смотрят с завистью, высокий уровень жизни. Но зависть означает и ненависть, и подъем националистических и горделивых чувств. Вспомним еще одного великого русского, Достоевского, и его униженных и оскорбленных. «Мы, говорят русские, победили Наполеона и Гитлера. Нечего нам указывать. Мы спасли мир. Мы боремся против исламского экстремизма. Мы». И мы, говорят бюрократы и прохиндеи, ссылаясь на возможный хаос, мы к демократии не готовы. Так или иначе, в очерке, который мы сегодня обсуждали, портрет Путина получился противоречивым, но не безнадежным. Вот только я сомневаюсь, что существуют усредненные черты русского человека, что ими наделен господин Путин и что в этом залог его популярности. Мне всегда казалось, что для понимания русского человека, его черты, его характера, лучше бы обратить свой взор на русскую классическую литературу. Басню Крылова, например, которая уже сегодня упоминалась. И извлечь не только из этой басни, но и вообще из басен Крылова, извлечь из них соответствующий урок. Главное в нашем конкретном случае помнить, что срок правления... сколь бы долго ни продлевался, кончится. А басню сократили.
2: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: К уже немалой американской библиотеке «Братскологии» недавно прибавилась важная книга, английская версия воспоминаний Людмилы Штерн. Готовя свою книгу к встрече с американскими читателями, автор так расширил ее, что мемуары о Бродском стали еще и своеобразной энциклопедией, рассказывающей о жизни ленинградской богемы 60-х годов, о ее ценностях, ее идеалах, ее достижениях и странностях. Книгу Людмилы Штерн представляет слушателям «Американского часа» наш книжный обозреватель Марина Ефимова.

0: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
1: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
0: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл» и «Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
1: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии. Ошеломленный начальник попросил меня проводить моего товарища до лифта.
0: Часто Бродский показан таким, каким он представал в глазах других людей. И это помогает нам увидеть поэта в новом ракурсе. Например, однажды Бродский читал стихи в квартире Штернов, когда там гостил приехавший из деревни родственник домработницы дядя Гриша.
1: Распевное чтение Бродского, в котором как-то отразились традиции церковных песнопений, произвело на дядю Гришу такое впечатление, что он начал креститься. А потом вынес такое суждение. «Нет, непростой он человек. Бог Иосифа вашего отметил и мыслями одарил».
0: История мировой литературы честно предупреждает нас о том, как часто великие поэты бывают порывисты, импульсивны, безжалостно остроязычны, убийственно несправедливы. Вспомнить только эпиграммы Лермонтова, грубости Маяковского, скандалы Есенина, резкости Цветаевой. Бродский не исключение, и Людмила Штерн не боится рассказать об обидах, которые он наносил и ей, и многим другим. Но из ее книги мы узнаем и о том, как часто он сожалел о вылетевших словах, раскаивался, пытался загладить. А уж если человек оказывался в беде, отзывчивость Бродского, его готовность помочь стремительно превращалась в поступок. Его строка «Только с горем я чувствую солидарность» не оставалась просто красивыми словами. Книгу украшает множество фотографий из семейного архива Людмилы Штерн, вдвое больше, чем в русском издании, включая самые ранние, конца 50-х, начала 60-х годов. Важное добавление в английском издании – указатель имен. В книгах мемуарного характера указатель просто необходим. Он нужен не только историку литературы, но и простому читателю, который любит возвращаться к заинтересовавшим его персонажам, уточнять, сравнивать. Возможно, кто-то из строгих критиков заявит, что в книге нет Бродского великого поэта. Действительно, Людмила Штерн описывает Бродского только в заботах суетного света, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И тем не менее, великий поэт присутствует в книге самым простым и естественным образом, своими стихами. Они рассыпаны в тексте густо, большими отрывками, а порой и целиком. И видно, что автору не было нужды

0: рыться в собрании сочинений Бродского в поисках подходящих цитат, ибо она была одним из тех, кто первым расслышал в строчках начинающего стихотворца «гул сфер», выражение друга Бродского, американского поэта Дерека Уолкота. И десятки и сотни его стихов живут в ее памяти с юности.
1: «Страницу и огонь, зерно и жернова, секира острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос».
0: Подчиняясь безжалостным статьям Кодекса скромности, Людмила Штерн не рассказывает о своем участии в кропотливом и небезопасном деле сбережения неподцензурных стихов в советское время. На самом же деле угроза обыска, ареста, увольнения висела над каждым, кто по ночам перепечатывал, перефотографировал, сохранял и рассылал любые тексты, не получившие официального одобрения. А Людмила Штерн продолжала участвовать в подготовке самиздатского собрания сочинений Бродского даже в 1974 году, когда двое участников этого начинания, Владимир Марамзин и Михаил Хейфиц, уже сидели за это в тюрьме. Бродский поэт был частью ее жизни и души в течение многих-многих лет. И это придает ее воспоминаниям о Бродском человеке особую ценность.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Какой инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
3: Сегодня мы будем говорить о флейте, очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте, ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором Римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта – это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. Фильм «Недели». «Девушка на миллион долларов». Песня «Недели». Пол Маккартни на «Суперболе». Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в котором мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Февральский выпуск нашего альманаха мы откроем разговором о балете, вернее, о балетной критике. В центральном для культурной жизни Америки печатном органе, газете «Нью-Йорк Таймс», произошла смена караула. После 27 лет работы ушла со своего поста Анна Кисельгов, критика, которая сделала необычайно много для русского балета. Благодаря своей высокой репутации, именно она чаще всего определяла рецепцию сперва советского, а потом российского балета на американской сцене. Ну а поскольку балет был и во многом остается самым, пожалуй, успешным русским экспортом в Соединенные Штаты, критика Кисельгов, ее вкусы и пристрастия играла важную роль по обе стороны океана. Соломон, с этого я и предлагаю начать нашу беседу. Какова роль Анны Кисельгов в формировании вкусов американских балетоманов?
2: Ну, роль Анны Кисельгов, конечно, в первую же очередь определяется тем, как любил говорить мой шеф по журналу «Советская музыка», у какого печатного станка ты стоишь. А поскольку она стоит у самого важного в стране печатного станка, то и роль эта чрезвычайно велика. Причем вот вы спросили насчет балетоманов. Вот как раз, может быть, американские балетоманы, те, которых я знаю, может быть, и скептичны. Иногда относятся к писаниям Кисельгов и предпочитают каких-то других специалистов. Но менеджеры, те люди, от которых будет зависеть, приедет или не приедет в следующий раз та или иная балетная труппа в Нью-Йорк, они-то как раз выше всего ценят оценку «Нью-Йорк Таймс». И в этом плане мнение Кисельгов всегда было решающим.
1: Анна Кисельгов ведь русская по происхождению.
2: Да, она русская по происхождению, знает хорошо русский язык, читает по-русски, интересуется очень действительно русским балетом, действительно глубоко его изучила, лучше многих отечественных критиков. И если мне нужно узнать вот действительно, какова та или иная постановка, я, пожалуй, больше поверю Анне Кисельгов, чем любому известному мне российскому балетному критику.
1: Последние годы особенно интересны были ее отзывы о балете Эйфмана, не так ли?
2: Ну, именно из-за ее оценок Эйфмана разыгрался такой сыр-бор вокруг Анны Кисельгов в России. То есть в России на сегодня любой балетоман знает про Анну Кисельгов, и прежде всего он знает про нее то, что она, как любят говорить американцы, единоручно, single-handedly, да, что называется, сделала из Эйфмана сенсацию и обеспечила Эйфману, эстетика которого противоречит вкусам подавляющего большинства других американских балетных критиков. Так вот, именно Кисельгов своими восторженными рецензиями о Эйфмане добилась того, что практически с 98 года каждый год Эйфман со своей труппой возвращается в Нью-Йорк. Это прежде всего действительно заслуга Кисельгов.
1: Анна Кисельгов сказала, что с Эйфманом возвращается сюжетный балет на американскую сцену.
2: Да, и она добилась того, что этот сюжетный балет был принят публикой американской в лице именно Эйфмана.
1: Что вы можете сказать о критике, пришедшем ей на смену?
2: Вы знаете, я Кисельгов знаю вот как раз эти 27 лет. Это очень смешно. Я с ней познакомился, я очень хорошо даже помню этот прием, в тот момент, когда ее назначили главным балетным критиком. То есть 27 лет мы с ней знакомы, слава богу. И у нас не очень хорошие отношения. Но критика, который пришел ей на смену, я тоже знаю уже 20 с лишним лет, потому что он все это время работал в газете «Нью-Йорк Таймс». Его имя Джон Роквелл, и он был музыкальным критиком в «Нью-Йорк Таймс» все эти годы. Поэтому назначение Роквелла — это такой сюрприз и для меня, и для моих нью-йоркских друзей. Никто не понимает, почему человек, проработавший столько лет в качестве музыкального критика, вдруг так резко меняет, можно сказать, свою профессию и становится балетным критиком, в то время как вокруг довольно большое количество как бы безработных критиков, которые с удовольствием бы приземлились бы в «Нью-Йорк Таймс».
1: Чем отличаются его вкусы, его пристрастия?
2: Вот теперь в балетной области мы об этом узнаем. И, конечно же, все любители русского балета и профессионалы русского балета, они сейчас немножко дрожат, как я понимаю. Все хотят узнать, какова будет позиция Джона Роквелла. Одной из первых его рецензий, кстати, в «Нью-Йорк Таймс» в качестве главного балетного критика была статья о Вашингтоне.

Вашингтонской премьере «Золушки», которая шла уже несколько лет на сцене Мариинского театра, в постановке Алексея Ратманского, ныне, как известно, художественного руководителя балета Большого театра. Так вот, должен сказать, что эта рецензия показала, что у Рокуэлла есть, что называется, зубки, что он может укусить, потому что рецензия довольно-таки строгая. Он говорит о том, что постановка Ратманского дико неровная, и говорит, что она чересчур для него эксцентрична. Но, конечно, в качестве бывшего музыкального критика восторженно отзывается о музыке Прокофьева. Это ведь классическая партитура. Отрывок из музыки Прокофьева к «Золушке» прозвучит в исполнении дуэта фортепианного Марта Аргерих и Михаил Плетнев.

0: Следующую тему нашего альманаха нам подсказал слушатель из России Александр Шуликовский. Обычно я отвечаю нашим корреспондентам в частном порядке, но вопрос, поднятый в этом письме, показался мне настолько интересным, что его есть смысл обсудить в эфире. Вот цитата из письма. Соломон Волков назвал Марту Аргерих одной из двух-трех, ну, максимум четырех самых интересных фигур современного пианизма. Что, пишет наш слушатель, не противоречит моим представлениям. Но интересно, спрашивает он, кто же еще эти 2-3 пианиста? Ну, один явно Плетнев, если понимать фразу так, что эти фигуры должны сегодня играть интереснее других, то, скорее всего, сюда не попадут Брендель, Клиберн, Угорский, Полини. Думаю, молодежь, Володось, Ланг-Ланг и даже Кисин. Соломон тоже вряд ли их имел в виду. Так кто же эти еще один или двое? Соколов, Погорелич, Пирес, Афанасьев, Луганский, Версаладзе, Лупу. Вот такое письмо. Итак, Соломон, что же вы ответите нашему слушателю-меломану?
1: Ну, я скажу, что он весьма проницательный человек. Мне вкусы его в музыке очень нравятся, очень мне они по душе. И отвечу ему так. Действительно, вы угадали. Я не хочу расставлять как бы моих любимцев в определенном порядке, но если называть фамилии, то не обязательно, как я уже сказал, по порядку, то, конечно же, это будет Аргерих, это будет, как вы правильно угадали, Плетнев. Для меня это также Ашкенази. Пианист, который редко очень в данный момент появляется именно в качестве пианиста, он гораздо чаще выступает как дирижер. И Андрас Шиф, венгерский пианист, тоже очень тонкий и интересный музыкант. Кроме того, я бы посоветовал нашему слушателю, коли уж он углубляется вот в такие тонкости, найти диски, может быть, это будет трудно, но найти диски таких чрезвычайно интересных пианистов, как Александр Рабинович, Олег Башнякович, Ричард Гуд, Валерий Вишневский и грузин Надар Габуния. Каждый из них вот в своем репертуаре по-своему очень тонкий и интересный музыкант. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мой список не претендует ни на какую объективность. Это мой личный выбор. Другие назовут, может быть, Полини или Брендель или Кисина из тех, вот кого и слушатель наш назвал. Но вот мой выбор был бы таким. И я хотел бы заострить внимание на одной из недавних и очень редких, как я уже сказал, записях Владимира Ашкина. Он замечательно, очень тонко, интересно, глубоко интерпретирует в последнее время фортепианную музыку Шостаковича. И вот как он играет одну из прелюдий Шостаковича из цикла того 24 прелюдии и фуги.

0: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Какой инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
1: Сегодня мы будем говорить о флейте, очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте, ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта – это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Никогда не надоедает следить за тем загадочным процессом, который каждый год выжимает необъятную американскую кинопродукцию, чтобы, процедив несколько сотен фильмов, оставить тот десяток картин, что вступают в борьбу за «Оскар». Азарт, конечно, связан с тем, что этой процедуре свойственен спортивный, состязательный характер. Именно он привносит в эстетическую игру элемент случайности. Непредсказуемость, этот вечный агент хаоса в расчисленном коммерции голливудском мире, оставляет тот зазор свободы, в котором и происходит самое интересное в искусстве. В этом году таким неожиданным возмутителем покоя обещает стать незаметно выбившийся в пятерку лидеров фильм Клинта Иствуда «Девушка на миллион долларов». Картина вышла в ограниченный прокат в Америке в самом конце декабря и сразу же была номинирована на несколько «Оскаров», а именно лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая мужская роль, конечно же, сам Клинт Иствуд, лучшая женская роль, Хилари Свенк, и лучшая мужская роль второго плана, Морган Фримен. Подробно об этой картине рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
2: С моей точки зрения, это лучшая американская картина прошлого года.

года. Клинт Иствуд уже получил премию за лучшую режиссуру Американской гильдии режиссеров, и это точный индикатор того, что и Оскар за лучшую режиссуру, скорее всего, достанется ему же. Иствуд как режиссер хорош именно в самых традиционных американских жанрах – вестерн, гангстер.

0: жизни. Физическое единоборство двух спортсменов, которое, хотя и облачено в формальные рамки и нормы цивилизованного общества, больше всего напоминает схватку двух противников еще до того, как человек изобрел какое-либо оружие.
1: Do your best, Lord, to protect other than that. You know what I want. There's no use me repeating myself.
0: Клинт Иствуд играет Фрэнки, состарившегося боксера, а теперь тренера и владельца спортивного зала. Каждый день Фрэнки приходит в свой зал и каждый день ходит на службу в католический храм. Более того, он задает странные для столь, казалось бы, религиозного человека вопросы священнику. Например, ему никак не удается постичь концепцию непорочного зачатия. Однажды священник говорит ему: «Фрэнки, ты ходишь в церковь каждый день вот уже 20 лет. Обычно так часто ходят в церковь те, кто не может себе что-то простить». Однако нам не дано узнать, чего не может простить себе в прошлом Фрэнки, хотя у зрителей появляются определенные догадки. Но нам предстоит узнать, что не сможет простить себе герой Иствуда. В спортивном зале Фрэнки живет его старый приятель, ослепший на один глаз боксер Эдди Скрэп Айрон. Его играет Морган Фриман. Он убирает в зале, а заодно дает советы молодым боксерам. У Эдди, как мы быстро понимаем, совершенно особые старые отношения с Фрэнки. Однажды в этот зал приходит девушка Мэгги Фитджеральд. Она хочет стать боксером. Она хочет стать чемпионом. И она знает, что Фрэнки – тот самый единственный тренер, который может сделать ее чемпионом. Фрэнки отказывает Мэгги: «Я не тренирую девушек». Но Мэгги приходит опять и опять, поздно вечером, ночью и даже в свой день рождения. И Фрэнк, не без участия Эдди, сдается.
2: Мистер Дэн?
1: I owe you money.
2: No, sir.
1: I know your mama.
2: Thought you might be interested in training me.
1: I don't train girls.
2: People see me fight, say I'm pretty tough.
1: Girly, tough ain't enough. If I take you on...
0: У истории, которая произойдет в фильме, есть рассказчик. Это Эдди Скрэп Айрон. Хриплым, шепчущим голосом знаменитого актера Моргана Фримена рассказывает нам фильм, а заодно и то, чего мы не знаем или не понимаем в боксе. Словно это большое подробное письмо кому-то. Собственно, это и есть письмо. И кому оно адресовано, мы узнаем только в конце картины. В боксе нет ничего естественного. Так начинается одно из этих писем. В боксе ты делаешь противоестественные вещи. И затем следует насыщенное техническими деталями описание «почему». Как должна двигаться левая нога, если ты собираешься ударить правой? Как должна двигаться правая нога, если ты собираешься нести удар левой? Я люблю профессиональные подробности в кино. Люблю это как, неведомого мне мира, неизвестных мне профессий. Как ни странно, мы редко это видим в кино. Картина Иствуда полна предельно точных подробностей. Вы выйдете из зала, зная о боксе несравненно больше, чем раньше. Не гарантирую, впрочем, что вы полюбите бокс, если он вам и прежде не нравился.
3: Да, Андрей, я разделяю вашу любовь к техническим деталям. Думаю, этот прием ввел в искусство Хемингуэй. Помните его описание «Кариды»? Кстати, у большого поклонника Хемингуэя и боксера-любителя Довлатова есть ненапечатанный текст «Один на ринге». Довольно смутная вещь. Но одну деталь я запомнил. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета.
0: Замечательная и страшная деталь. Детали и атмосфера полуспеха фильма, и, наверное, книги тоже. Иствуд замечательно создает атмосферу. Улица на окраине города, где в неприглядном, похожем на склад здании, находится боксерский зал. Сам этот зал с изношенными снарядами, кирпичными белыми стенами. Кажется, даже ощущаешь вечный, неизменный запах пота. Это сцена для театра мужской игры, мужской бравады. И в этом мужском мире абсолютно одинокая девушка, которая хочет стать бойцом-призером, прайс-файтер. Иствуд рассказывает историю своих персонажей, создавая высокое драматическое напряжение. Вторая половина успеха фильма. Мы сопереживаем и Мэгги Фитджеральд, готовы, как велит Фрэнки, беспрекословно выполнять каждое его требование. И Фрэнки, который безуспешно пытается эмоционально дистанцировать себя от своего боксера.
3: Андрей, по-моему, тут возникает естественный вопрос. Как Клинт Иствуд справляется с двойным набором обязанностей? В каких отношениях тут находится актер Иствуд с Иствудом-режиссером?
0: Он не только справляется с двумя ролями, он, между прочим, еще и продюсер и автор музыки в фильме. Однако вернемся к Иствуду-актеру. В одном из боев у Мэгги сломан нос. Фрэнки, как менеджер, хочет сдать бой. Мэгги нужен немедленный медицинский уход. Но Мэгги умоляет Фрэнки остановить кровь и продолжить бой. «Если ты остановишь кровь, я ее нокаутирую», — умоляет Мэгги. И нехотя Фрэнки соглашается. Сцена, когда Фрэнки прямо на ринге, в углу, вправляет сломанный хрящ и останавливает кровотечение, запомнится каждому. Это точка равновесия, переступив которую, Фрэнки меняет баланс всей истории. Он переступает грань, которая знакома, наверное, каждому из нас. Где и когда

0: остановиться? Где и когда подчиниться инстинкту самосохранения, уйти побежденным? Или же повысить ставку и опять рискнуть? Мегги рискует всем, когда со сломанным носом опять выходит на ринг. Она заканчивает эту схватку почти мгновенным нокаутом. В фильме задействованы, как мы говорим по-английски, все эмоциональные кнопки. Перипетии боев и напряженное ожидание неминуемого главного кризиса поглощает наше внимание. И когда приходит кульминация, все драматургически подготовленные обстоятельства становятся на свои места. Иствуд заканчивает свой чисто американский, жесткий, глубокий фильм шоком, о котором, я уверен, будет еще долго говорить Америка.
1: Песня недели. У микрофона Григорий Эйдинов.
2: Состоявшийся в воскресенье во Флориде Супербол, финальный матч американского футбола, самый большой после Рождества зимний праздник Америки. В Филадельфии, родном городе одной из команд, люди закладывали свои дома, чтобы оплатить поездку на Супербол. При этом банки не смогли справиться с количеством запросов. За почти 40-летнюю историю у этого мега-события установились свои традиции. Непременные выступления знаменитых спортсменов, комментаторов, актеров и политиков. Демонстрация самой дорогой телерекламы. Но изюминка программы – мини-концерт знаменитого музыканта в середине игры. В этом году квакеры проиграли пуританам. Кубок достался бостонской команде «Патриоты». Но всех примирил концерт самого Пола Маккартни. Тысячи болельщиков всех возрастов заполнили поле огромного стадиона, где только что сражались их команды. И под морем рук и зажигалок пели вместе с любимым битлом с детства знакомые песни. Как, например, вот эту уже бессмертную классику. Супербал 39-го Супербола, Пол Маккартни. Hey Jude. All right, sing along!

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа, друзья. Но у меня есть, однако, маленькая просьба. Не посылайте мне письма в приложении, то, что называется attachment. Я, к сожалению, не могу их открывать. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастах.

0: всех платформах.
1: Человек имеет право.
2: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ. Это будем использовать.
3: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки. Что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета?
4: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно?
2: Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
3: Топливный кризис продолжается. Как власти ищут альтернативы?
4: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
5: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся в конце концов. И половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
6: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
5: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
7: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
8: Пока россияне приходили в себя после 3 дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
2: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
8: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
9: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
8: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
2: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательства надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
8: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
10: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
8: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может, наоборот, подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
10: Для денежно-кредитной

0: политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитывала. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
1: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
2: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
1: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
3: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
4: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес. Он должен, как якобы государство, другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нету их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только я не повышаю цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятий платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
3: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы, ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги наладить оборону?
4: Нет, там это довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. Тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромное обязательство по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цены на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты,

0: надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
1: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах электроэнергию, расходов на безопасность. Ну, три новости утверждают, что это не коснется ценников. Ну, здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется. И учитывая, что и так с 1 октября идет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но, продолжая вот, обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, вот нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, вот эту всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии, между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращениях гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
0: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят, и сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят, их никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то он ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него значит, какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, и мобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал значит, такой доклад «Семь столпов роста», написал, что на все это нужны деньги, а деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка, чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь, иностранные инвесторы никакие деньги не дают, Китай не помогает, у российского бизнеса денег мало, у него с прибылью совсем паршиво, многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
1: Дилетантский вопрос, а почему бюджет верстался под нефть по 50 долларов за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, но без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
0: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу, а перспектива такова, что ну как бы сейчас...

0: Сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям, но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистопливо. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля, и она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены, но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-эль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет это закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта, ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
1: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
2: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике, как вы думаете?
3: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе, ну, в предыдущие годы мы где старались, значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь, исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП. Они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
1: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если вот следовать вот этому предупреждению Силуанова?
0: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну, как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компании недолго выдерживают, закрываются, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой на расчете налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а

0: Силонову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25%, 26%, и даже 27%. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень не хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
1: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно, уже года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
2: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
3: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
2: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что три из шести крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти шесть крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию – Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
4: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
2: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
5: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет. Его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками.

0: который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
1: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом. До 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли. Правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
2: Но дело в том, что у России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европа, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но в очень небольших количествах.
1: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
0: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала, и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
1: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
3: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
4: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
3: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио

0: «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
1: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации, поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу Лебедева и другие против России от 3 сентября 2026 года.
2: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищений и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
1: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами, специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
3: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решение. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать. И все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это как не позор?
4: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решение Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы, средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека. В этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилиях в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей дела, которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейской защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения за это нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и тех, той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушений.
2: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
3: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный состоит в том, что это не дело суда.

0: Да, задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик суд не является, и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000 постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности, и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них – это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их права нарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
1: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и, может быть, совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
2: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Они объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалоба Грузии против России и Украины, Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть важно, что вот эти дела они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных

Крыму имеет. На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из

0: там им дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, то есть того, что это проблема россиян, они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется, и, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов – это вопрос вторичный. Да? Главный вопрос – то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
1: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.

0: исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей, и рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта в суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
1: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
0: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 2022 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 2022 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 2022 года и рассматривал. А другое направление – это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные, табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию. Да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно,

0: собственно, в 1926 году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
1: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
0: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
2: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?
12: Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случится в государстве, чтобы государство стало Содомом и Гоморрой.

0: Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
1: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 91-м году, и она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните,
0: да,
1: борьба с привилегиями, это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом, тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
0: Это разврат.
1: Это разврат.
0: Это
1: государственный разврат. Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
0: на него
1: он ловится, он моментально попадается.
0: Да.
1: И наши агенты в последнее время попадались именно на этом в Америке. Вот.
0: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине.
2: Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и литератор Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Мы поговорим сегодня, что такое разврат. Должен сказать вам по секрету, дорогие наши радиослушатели, что у нас сегодня юбилейная программа. Мы ровно год назад вышли с первой программой «Энциклопедия русской души». Почему наша юбилейная программа посвящена разврату, это понятно, потому что это тема, которая волнует не только людей, которые связаны с анализом сексуальной жизни, но и людей, которые занимаются социальной жизнью. Развращенное сознание, разврат государственный, который кончается беспределом, то, что мы видим, как государство поступает с пенсионерами, то, что чиновники ездят на богатых машинах, дорогих и роскошных, в то время как народ не может собрать деньги себе на проезды в метро. Вот темы, которые мы сегодня затронем. Хотя, с другой стороны, естественно, как уже Игорь Кон здесь сказал, само слово «разврат» очень рыхлое слово, и мы попытаемся определить, что же мы вкладываем в это понятие, а, скорее всего, каждый в это понятие вкладывает что-то свое. Дорогие радиослушатели, не забывайте в конце сообщения указывать свое имя и свой голос. Вот забывайте, часто забывайте. Вот анонимки вот совершенно не хочется читать, даже иногда они интересны. Я готов отвечать и просить наших гостей отвечать на самые острые вопросы, но все-таки вот не подписываться, это какая-то трусость, непонятно откуда идущая. Итак, тема «Содом и Гоморра». Игорь Кон, скажите, пожалуйста, а что вы сами для себя понимаете под словом «разврат»?
1: Ну, это житейское слово. Под словом «разврат» я понимаю действия, поступки, которые нарушают общепринятые нормы морали, нравственности и так далее. И в этом смысле вот действительно и взяточничество, и коррупция, и богатство на фоне

0: не всеобщей нищеты, это разврат. Но это, так сказать, вот такое понятие переносное. А если брать происхождение слова, то оно имеет религиозно-нравственные истоки, и это более узко. Но опять же, значит, вот в свое время, значит, церковь, она признавала сексуальность правомерной, только супружеская сексуальность, только одна позицию, а, скажем, любой секс, который не преследует цели деторождения...
1: То есть даже секс по любви.
0: По любви и даже в браке строжайше запрещено. Вот в требниках XVI века священники задавали вопросы на исповеди. Или целовал с похотью. Целовал с похотью, разврат, или свой язык в чужой рот вложил, или в естество жене тыкал, или ут свой дал жене лобызать. Это все разврат, потому что это
1: не связано
0: с деторождением, и поэтому даже в церковном браке это запрещено. Точно так же позиция женщины сверху приравнивалась к содомии, так и называлась, потому что это противоречит, мужчина должен быть сверху, эта позиция была греховной. От этого некоторые из этих представлений мы унаследовали. Когда вышел фильм «Маленькая Вера», то мне позвонили из учительской газеты и сказали, вот, значит, сейчас вот вышел фильм, и нам идут вот такого рода письма и звонки. Я 30 лет живу с женой и никогда не видел такой позиции. Почему кино пропагандирует разврат и половые извращения? Я видел фильм на просмотре, но фильм, я не запомнил позицию, я спросил, простите, какая там позиция? И мне женский голос смущенно хмыкнул, потом сказал, женщина сверху. Но это нормальная позиция.
1: Но если то говорить... годится для деторождения.
0: Дело даже не в том, просто многие вещи, которые раньше кодифицировались, и поэтому они считались греховными, а раз греховными, то затем и преступными, неправильными, они перестали как-то так восприниматься. А другие какие-то вещи, они остаются.
1: То есть можно сказать так, что то, что считалось развратом в одной отдельно взятой культуре когда-то и сейчас, тоже вещи разные. И в разных культурах разврат – это понятие тоже разное.
0: Конечно.
1: Да? То есть в этом смысле абсолютизировать этот термин невозможно.
0: Конечно.
1: Это каждый раз как бы собирается такой общественный совет, который составляет, что называется, вообще как бы ауру нации. Они решают, вот это разврат на сегодняшний день, а это не разврат. Поэтому это такой, даже сказать, не рыхлый, а мобильный термин, который мы каждый раз должны уточнять.
0: Я бы добавил.
1: Андрей, мы просто дадим Наташу из Москвы, она звонит, вот интересно, что она думает о разврате, а потом я попрошу вас. Здравствуйте, Наташа.
2: Вы знаете, о разврате я думаю ровно то, что ваша передача соответствует тому, что, наверное, скоро накроется медным тазом все это извращение, которое царит.
1: Так.
2: Потому что, согласно Ветхому Завету, именно так оно и было. В чем я вижу разврат нынешний? Я вижу разврат в том, что матом ругаются на подмостках МХАТа. Угу. Это какой-то вообще, я не знаю, я думаю, вы со мной согласитесь при всех ваших широких взглядах. Я тоже, кстати, не человек уж совсем заскорузлый, хотя я верующая.
1: Наташа, мне только про медный таз не очень понятно. Кто накроется?
2: Ну, Содом и Гоморра, Вавилонск наш, угу, который в Москве вот процветает, угу, игрища, жажда наживы, угу, на панели половина России стоит, органы куда-то там вывозятся. Содом и Гоморра заключается также и в безнравственном просто состоянии души. Я уже молчу о том, что параллель с политикой действительно реальна. Ну, трахают во все дыры бедных этих наших людей. А в Грузии вообще произошел парадокс. Если вы так ничего не увидели в том, что у молодого друга застукали этого несчастного президента, и другой покончил с собой, то это два голубых. А это тоже тема вот и евреев, и педерастов, о которых вот ваш присутствующий говорил.
1: Понятно,
2: когда это все сочетается вместе для России.
1: Спасибо, Наташ. Спасибо за ваше мнение. Вот Андрей перед вашим звонком хотел добавить, и я хочу попросить его.
3: Как раз звонок добавил. Потому что разврат – это не только для разных эпох или для разных каких-то этнических групп, значит разное, но и для каждого человека значит свое. Вот для нашей слушательницы развратом является то, что она перечислила, а для кого-то это является образом.

0: жизни,
1: а для кого-то,
0: или допустимым.
1: Посмотрите, а для кого-то то, что наша слушательница Наташа может сказать в эфире, да, трахать во все дыры, для кого-то это просто недопустимо вообще. Так
0: более
1: вот
0: того, увидеть в простом информационном сообщении о том, что грузинский министр умер одновременно со своим другом, увидеть в этом немедленно признаки педерастии, это тоже надо иметь...
1: развращённое сознание.
0: Да, да, да, да, как раз ещё это какое? Я и хотел сказать. Да. Да.
1: Хорошо. Я давайте дам слово нашему постоянному слушателю из Санкт-Петербурга Александру. Правильно? Это вы, Александр?
2: Да, Виктор, да? Это я.
1: Давайте расскажите нам про разврат.
2: Пожалуйста, расскажу. Я любитель корнесловия, как вы, наверное, поняли. То есть вот язык через себя, так сказать, выговаривает или проговаривает по Хайдеггеру, так сказать, бытие через себя проговаривает. Ну, это, может быть, не очень точное слово. Разврат, разворот, да, разворот.
1: Александр, что я люблю в нашей беседе с вами, что всегда возникнет то ли Хайдеггер, то ли Киркегор, все-таки сразу такой культурный фон появляется. Давайте
2: разворот,
1: дальше.
2: Разворот здесь уже, по-моему, так сказать, очень примитивная цепочка. Да. Разворот от чего к чему? От репрессии по культуре. Вот вопрос, который очень, как-то, так сказать, много чего обсуждалось, но вопрос, который для меня до сих пор непонятен. Может быть, Игорь Кон ответит.
1: Да, пожалуйста,
2: вот есть ли корреляция между, так сказать, вот, так сказать, тем, что понимается под развратом в виртуальном мире, где, собственно говоря, ну, скажем, примитивно скажу, так сказать, есть ли какие-то статистические данные по поводу того, что жесткая порнография подвигла, так сказать, количество насилий? Для меня так не просто нет никакой корреляции, это единственный способ решить эту проблему, это перевести в мир Эйдосов, где все возможно, где каждый может побыть маркизом де Садом, если он того желает, конечно. Потому что там действует закон, главный закон виртуального мира, это закон обратимости, в отличие от необратимости. Вот фильм был замечательный, «Необратимость» он назывался.
1: Александр, вы замечательно говорите, действительно, это проблема, которая не решается примитивно. Если на экране показывают насилие, это не значит, что зрители, если только они не примитивные, не архаические люди, тут же возьмутся за автоматы. Наоборот, происходит какое-то вытеснение. Давайте об этом поговорим с Игорем Коном. Это что получается, если показывается разврат на телевидении? Тут уже и на пейджер пришли тоже передачи о разврате. Если в России человек развратнее российского телевидения, Владимир Сергеевич нам пишет. Так что же получается? Надо показывать разврат в кино? И надо об этом писать в литературе? Это помогает нам освободиться или, наоборот, втягивает глубже в разврат? Ваше мнение?
3: На этот вопрос нет однозначного ответа.
1: Я тоже так думаю.
3: Потому что, ну, во-первых, надо разграничить вот поведение интимное, домашнее и поведение публичное. Никакие сексуальные действия пары, супружеская, не супружеская, это сюда не относится, не имеют этой категории. Единственное правило в постели – это взаимная приемлемость. Это должно быть одинаково приемлемо для мужчины и для женщины, потому что вот если нарушается принцип добровольности, то вот это уже, значит, это скандал и так далее. Но те же самые совершенно нормальные действия дома, когда они показываются на публике, они имеют другую оценку. Скажем, если, беру пример, так сказать, вот мужчина где-то там показывает свои причиндалы женщине, которая незнакомая, хочет там ее испугать и так далее, то это в Уголовном кодексе будет оценено, подходит под статью «развратные действия».
1: А есть именно статья «развратные действия»? Да,
3: да? Есть такая статья «развратные действия». Оно не, это очень неопределенное, опять же, вкусовое, но вот такого рода, как демонстрация своих гениталий, когда тебя не просили.
1: Это знакомым, ради бога, это а не знакомым...
3: В постели, там, где, так сказать, для этого по доброму согласию. А так это
1: на
3: будет...
1: кухне едят, а в постели
3: это будет называться развратными действиями. А если мы то же самое будем описывать в медицинских терминах, то если этот мужчина делает это, он не в состоянии себя контролировать, то есть диагноз, это называется эксгибиционизм, и, так сказать, и он пойдет под суд, потому что, так сказать, он совершил развратные действия, а дальше будет медицинская экспертиза, которая установит, он мог себя контролировать или не мог себя контролировать.
1: Ну, вы абсолютно правильно говорите о том, что это очень вкусово. Например, при советской власти гомосексуализм был развратом и, видимо, уголовно наказан, да, невидимо,

0: видимо, развратом и уголовно наказуемым, а сейчас нет. Так значит, и государство тоже по-разному относится к разным фактам. Мы продолжим через минуту.
1: Что для вас означает свобода?
2: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
3: Свобода – когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
4: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
5: Я себя чувствую свободно, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
6: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
7: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
8: Наверное, когда нет зависимости.
9: Свобода – это раскрепощение.
1: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
0: Просто напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Кстати, Андрей Мальгин написал интересную книгу «Советник президента». Рекомендую прочитать. Вот там речь идет и о государственном разврате. Тема сегодняшней передачи «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало «Содомом и Гоморрой»? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
10: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачёве и закончилась там, в 91-м году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
0: Да.
10: «Борьба с привилегиями». Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом, тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
0: Это разврат.
10: Это разврат.
0: Это
10: государственный разврат.
0: Да.
10: Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько
0: то
10: дней,
0: на него
10: он
0: ловится, стучат,
10: он моментально, конечно, попадается. Да. И наши агенты в последнее время попадались именно на этом,
0: да.
10: В Америке. Вот.
0: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине. То есть вообще это же надо быть такими олухами. То есть это разврат и одновременно такая страшная глупость.
10: Ну,
0: у нас Игорь Максимович вот ждет из Москвы. Игорь Максимович, ваше представление о разврате. Здравствуйте.
11: Спасибо, здравствуйте. Я хотел бы обратиться вот к вашим советникам,
0: да, пожалуйста,
11: которые обсуждают очень интересную тему.
0: Спасибо.
11: Я думаю, что она имеет очень широкий диапазон. И хорошо, если вы коснетесь того, что разврат, прежде всего, это развратное наше государство. Вот я хотел бы спросить у этих знающих людей.
0: Да.
11: Если Починок, Греф, Христенко, Кудрин бросают своих жен, или, вернее, их хорошо устраивают, и женится на молодых, причем это проводят очень пышные такие свадьбы, это разврат или нет? И второе, можно ли терпеть таких министров в нынешнем правительстве?
0: Хорошо.
11: Вообще в правительстве.
0: Иван Максимович, спасибо. Вопрос ясен. Я попрошу Андрея Мальгина, вот автора книги, новой книги «Советник президента», ответить на ваш вопрос. Он уделил этому, ну, не только этому вопросу место своей книги, но и, в общем, действительно, он, скорее всего, может считаться специалистом.

0: аресты именно по государственному беспределу, а значит и разврату. Да, Андрей, что же это?
1: Вы знаете, вот я вообще в свое время был избран депутатом Моссовета на волне демократических вот, преобразований. Меня избрал район Сокольники практически 100% голосованием, хотя было большое количество там конкурентов. Это было в 89 году. И сразу же, после того, как мы вошли в здание Моссовета, так называемые демократы, нас стали развращать. Нам стали, аппарат Моссовета стал устраивать всякие распродажи, где продавались дефицитные тогда товары. Нам выдали автомобили черные, в которых мы перемещались по Москве. У меня, например, была машина с номером 0001. Это вот именно то, что с нами стали делать.
0: Причем они развращали для того, чтобы мы стали их слугами вот этой власти.
1: Но это было как бы на низком уровне, на уровне муниципальном. Но абсолютно то же самое происходило и на более высоком уровне.
0: И там был больше разврат.
1: И там был больше разврат. Да. Вы знаете, мне довелось случайно совершенно стать членом комиссии по приемке имущества ЦК КПСС в 91 году. Меня Музыканский туда включил. И возглавлял комиссию тогдашний глава администрации Ельцина Петров. И на этих заседаниях я увидел, как всю огромную хозяйственную империю ЦК партии пытаются забрать себе вот те самые как бы демократы, которые пришли к власти.
0: Хотят проглотить ее, да, и переживать.
1: Да, и это касалось очень многих людей, очень многих людей. Ну, мне не хочется называть фамилии, но меня, например, возмутил тогда случай, когда Сергей Борисович Станкевич, заместитель наш в Моссовете, тут же забрал себе квартиру Поскрёбышева, сталинского секретаря, которая там мирно стояла и ждала его все это время. И многие другие случаи. Это происходило все на глазах. Сначала очень узкой группы лиц, потом все более широкой, потом об этом стал узнавать народ, так или иначе. И в результате именно это, на мой взгляд, привело к падению популярности нашего демократического движения, нашего либерального движения в обществе.
0: А потому что, наверное, все-таки не было тех моральных ценностей, которые были необходимы для этих людей.
1: Очень большое было искушение у каждого из них. Огромное.
0: Большое искушение, мало морали. Вот и рождается это «да, пожалуйста». Игорь, как в школе, поднимает руку «да, пожалуйста».
2: Я боюсь, что я с вами обоими не согласен. А вы литераторы, а я социолог. И я должен сказать, что оценка политических, экономических и прочих ситуаций в моральных терминах, она абсолютно неадекватна, потому что она слишком общая. Потому что коррупция, разврат, а неэффективность государства, когда кого не назначишь, все равно, так сказать, любое указание, оно будет саботироваться, потому что аппарат непрофессионален, он не умеет работать, не только потому, что воруют, это просто потому, что работать не умеют, что назначаются по принципу личной преданности и так далее. Это разные вещи. И если мы хотим лечить какие-то недостатки, то мы не должны ограничиваться осуждением тех или иных министров или чиновников, или системы, а мы должны разбираться, почему это происходит. Потому что, вот я говорю, неэффективность ЖКХ – это не коррупция чиновников, это не коррупция правоохранительных органов. Это разные вещи. И трудности у нас... Я отнюдь не хочу защищать государство. Но, кстати, Ницше когда-то говорил, отнюдь не имея в виду советскую власть, ее не было, и постсоветской подавно, он говорил, что государство – это самое холодное из всех холодных чудовищ, поэтому, так сказать, там этические оценки вообще не очень применимы. Но вопрос эффективности, вопрос механизмов и так далее.
0: Тем не менее, Игорь, смотрите, после войны в Японии огромные корпорации, вот Sony, все прочие эти так называемые международные монстры, они давали, сами приносили деньги государству, и государство распределяло, и Япония встала на ноги. В то время как Андрей совершенно прав, когда открылись возможности демократического движения, те же самые демократы скомпрометировали демократию на том, что искушения эти оказались для них непреодолимы. Программа «Энциклопедия русской души» продолжается через 2 минуты.
3: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
4: Сибирь – реалии – это ежедневно.

0: и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
0: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Что такое разврат?
3: Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занимало с разратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семен Семенович, я его зачитаю. О разврате. Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения, цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категорией. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был тем другим, но просто хочу сказать, что мы часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разруждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем и говорить, что ты виноват.
2: «Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?» Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.
3: На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до этого времени, тому пламенный наш привет. Мы сегодня говорим о разврате. У микрофона, значит, Ерофеев, а у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема нашей сегодняшней передачи, ну вот, Содом и Гоморра, так мы решили такую метафору дать общеизвестную. Звоните нам по поводу разврата. У нас на проводе Елена Сергеевна из Москвы. Елена Сергеевна, что вы думаете про разврат?
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Сначала планировала Наташе начать возражать, но услышав ваши реплики присутствующих, если можно, я по этому поводу коротко.
3: Вы можете и Наташе тоже возразить.
4: Никто... И Наташе возражу, да, потому что все-таки пора открывать глаза.
3: Давайте,
4: Открывайте. Все корпорации японские были мыльными пузырями. Об этом знают все экономисты мира. Они рухнули сразу же, как только перестали получать государственные дотации. Угу. Поэтому сейчас в Японии такая степень разврата в полном смысле слова, что у них даже в провинции нет молодежи ни голубой и ни розовой.
3: Угу, понятно.
4: И суициды молодежи, вот только что на вашем радио 9 человек молодых покончили с собой, вроде бы без повода. Второе, Игорь Семенович Кон. Да. Ну, я, конечно, в общем-то,

0: лет 30 так созерцаю. Я когда тоже занималась социологией в МГУ.
1: Угу.
0: Вы знаете, я не знала, что вы до такой степени идеалист, оторвавшийся от земли. То есть такое ощущение, что вся жизнь в теории, и жизни на земле, и радости для вас ну просто нету. А Андрею Мальгину, ну если у нас ненормальная и нецивилизованная страна, то зачем вам здесь жить? Зачем вам здесь руководить? И ведь ваши сотоварищи с 1917 года, то есть люди, принесшие сюда одну революцию, потом другую, третью, пятую, десятую, руководят этой страной. Что же за ребята все здесь? Вон Израиль, дорога открыта.
1: Лиза Елена, а что, если говорить о разврате, что...
0: Естественно, да, Виктор, что, у вас да. же всегда публика да. только одного происхождения, этноса один. Наташа, я следующее хочу сказать, что российским гражданам ну просто смешно быть ну настолько детьми, что не понимать, что производное христианство и мусульманство – это иудаизм. И твердить о Ветхом Завете и все его вот эти тошнотворные, как у вас там сегодня тема-то, развратные вещи, да. привносить людям, которые живут на территории России, могут только иудеи и евреи.
1: Елена Сергеевна, ваша позиция понятна. А вот расскажите, а вы на каких ценностях воспитаны?
0: Воспитывалась на ценностях послушаем. Создателя.
1: Да. Создателя.
0: Создатель. Он у Омара Хайяма прописан от и до. Виктор, ну почитайте, я его с 12 лет читаю, а мне уже далеко за 50.
1: Елена Сергеевна, да. вы... Значит, на каких ценностях? Вы расскажите нам, какая
0: ну,
1: вот
0: на
1: главная ценность?
0: Естественно.
1: А на каких?
0: На ценностях, да. что создатель создал эту планету Земля.
1: А создатель это у нас кто? В вашей
0: Виктор,
1: интерпретации.
0: Вы извините, вы
1: вашей
0: вроде
1: интерпретации.
0: Как, вы вроде как литератор.
1: Да, ну а вы вроде бы как слушатель, поэтому я могу вам тоже задавать вопрос как слушатель. Вы
0: Хорошо.
1: Расскажите,
0: если,
1: а как создатель у нас кто?
0: Если человек не русский, я объясняю. Да. Создатель это тот, кто создает. Создает мир,
1: есть,
0: создает
1: значит,
0: вселенную.
1: Это у нас Бог, выходит, дело.
0: Виктор, это у вас по-иудейски.
1: Но у
0: это
1: меня по-иудейски как-то... Вот у меня по-иудейски как-то совсем, Елена Сергеевна, не получается. Вот это
0: Виктор,
1: скорее
0: это у вас, потому
1: у
0: что
1: вас,
0: вы иудей в душе, у вас и не получается.
1: У вас,
0: а у нас,
1: наверное...
0: У россиян
1: подождите,
0: все получается.
1: Подождите, подождите. Вы знаете, вы, во-первых, на себя все одеяло не тяните, у вас, россиян. Это что же вы так... Вы что, президент Путин, что ли, чтобы за всех россиян говорить? Елена Сергеевна, вот даже до 60 лет, а говорите всякую ерунду. Вот завтра мы поговорим на эту тему, кстати, у Познера в программе «Времена». Так что послушайте, ну что ж такое, господи, вот развратные-то вообще люди. И тут тоже кто-то пишет, все вообще во всех грехах одну нацию. Это ж как легко-то придумать-то, при этом оставаясь сразу. А, Анна Федоровна у нас пишет совсем про другому. Как раз, опять же, прислал, как расценивать действия мужчины, Игорь Семенович, который заставляет свою жену своим телом зарабатывать деньги. Как расценивать?
2: Как, безусловно, безнравственное.
1: Это разврат или что?
2: Ну, мы же начали с того, что разврат – это очень широкое понятие. Все можно назвать развратом.
1: Но это не, вы не одобряете вот таких мужчин?
2: Я просто, вы понимаете, я ученый, а в науке предпочитают пользоваться более определенными понятиями. И я еще раз хочу сказать, что очень важный принцип оценки любых явлений – это принцип социологического реализма. Когда нам что-то не нравится, то мы должны уточнить, почему нам это не нравится и каким образом можно это изменить. Если мы не задаем этих вопросов, а просто говорим, что вот этот мир плох и никуда не годится, а так всегда людям кажется, независимо от общественного строя, то это неконструктивно. Значит, сиди дома, жалуйся, или просто, значит, вот выходи на площадь, но протестуй против всего на свете, против того, что в России когда-то вот в первые самые выборы была, я не знаю, вы помните или нет, была такая очень симпатичная партия, объявились молодые ребята, которые, партия называлась «Субтропическая Россия». Идея была очень такая хорошая, что главные беды нашей страны от того, что климат холодный. Вот если сделать, если климат будет субтропическим, средняя температура 20 градусов, то сэкономим на отоплении и так далее. Поэтому задача заключается, вот, значит, партия «Субтропическая Россия».

0: Ну, их спрашивали, а как это сделать? А это, говорили, не наша задача, это задача исполнительной власти. Вот мы придем к власти, и мы поставим эту задачу. Ну, это были такие остроумные ребята, но потом, значит, естественно, они на зиму заявили, что они ушли в спячку, а вот весной проснутся. Ну, весной они так и не проснулись. Так вот, юмор – это хорошо, но идея субтропической России – это прекрасная идея.
1: Она мне тоже нравится, да.
2: Но вот за звонок дамы, которая сейчас прозвучала...
1: Елена Сергеевна, по-моему, да?
2: Да, это вот она высказала одну мысль, которая в последнее время очень часто повторяется на страницах так называемой патриотической прессы, в кавычках. Это мысль о том, что существует некий русский народ, абсолютно далекий от разврата, какого бы то ни было, государственного, негосударственного, эротического, какого угодно. Чистый, кристально чистый, целомудренный русский народ. И существуют некие силы, и, видимо, вот мы трое представители этих сил, судя вот по ее звонку, которые этот русский народ сбивают с истинного пути с какой-то своей вот тайной целью, видимо, уничтожить этот народ или унизить его. Вот что прозвучало в этом звонке.
3: Это абсолютно точно.
0: Вот. Но, кстати, эта философия, она оскорбительна для русского народа.
2: Конечно.
0: Потому что что же получается за народ, которого каждый может обмануть, которого каждый может повести в одну сторону, в другую сторону, а он каждый раз вот дурачок, причем не Иванушка-дурачок, который на самом деле умный, а вот на самом деле дурачок и безответственность.
3: Меня, кстати говоря, поражает это то, что я уже сказал Елене Сергеевне, что такие люди берут смелость на себя выступать от всей России.
2: Да.
3: Вот здесь на Радио Свобода в нашу передачу звонят разные люди. Есть люди, которые гневно осуждают антисемитизм и ксенофобию, и это нормальные, современные русские люди, но они не... понимают, они не тащат одеяло на себя, понимая, что есть и другие. Есть люди, которые звонят с коммунистических позиций, есть люди, которые звонят еще с каких-то своих собственных позиций. Но почему-то, чем человек более, скажем так, архаичен, тем больше у него подозрений, что другой народ может что-то сделать плохое. Помните, у Черчилля он говорил, англичане не боятся евреев, потому что не считают их глупее, не считают их умнее, чем они сами. Да? Вот это мука. Да, у нас очень давно Владимир из Москвы просит слово. Да, Владимир, ваше слово.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Владимир из Москвы.
3: Да.
4: Скажите, пожалуйста, можно ли назвать развратом тот факт, что вот уже скоро 100 лет власти все время выдают нам ложь? Эта ложь
3: тиражируется
4: средствами массовой информации. И я начну с того. Земля крестьянам, заводы рабочим. Прогоним белогвардейцам, будем жить нормально. Загоним людей в колхозы, все будет хорошо. Потом борьба с врагами народа. Потом и на вражьей земле мы врага разобьем. Мне это очень близко, я участник войны.
3: Поздравляю, Владимир, просто хочу поздравить вас с этим годом победительным, да. Да. Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, и этому как раз и посвящена наша программа. Я не знаю, почему вы сказали, что 100 лет, в общем, государство обманывало и раньше. Давайте все-таки мы немножко вернемся к Ане из Санкт-Петербурга. Подождите немножко, я хочу чуть-чуть в другую сторону пойти. Потому что, видите, мы говорим о сегодняшнем разврате, но это не первый случай, когда государство попадает в такой социальный разврат. Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занималось развратом с точки зрения религии, которая которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семена Семеновича, я его зачитаю.

0: о разврате. Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски, это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения. Цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем и другим, но просто хочу сказать, что мы часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем, говорит, что ты виноват. А вот у нас Андрей тоже на сайт прислал сообщение из США. Он пишет, разврат – это когда тебя понимают, а глубокий разврат – это когда тебя глубоко понимают. И вот тут вот правильно наши гости улыбаются и хмыкают, потому что вот это вот, мне эта позиция ближе, потому что действительно, когда приходит юмор, когда приходит ирония, то как-то все оживает. У нас тут еще одна, знаете, что вот, что написала Тамара Николаевна из Санкт-Петербурга. Большего разврата, чем на телевидении в свои 60 лет, я не видела. Выключаешь телевизор после 12 часов ночи и тут же выключаешь, так как смотреть просто невозможно. Андрей, вы тоже выключаете телевизор? Страшно там, да, после 12 ночи?
1: Вы знаете, мне страшно, потому что я, к сожалению, не вижу информационных программ, к которым привык за долгие годы, и поэтому меня в телевидении пугает вот исключительно выхолощенность его последних лет. Вот это пугает меня. Честно говоря, когда на экране телевизора рассуждают люди разных взглядов, разных убеждений, обсуждают проблемы текущей жизни, это нормально. А когда ты видишь сплошной серый фон какой-то, вот это пугает. Совсем не то, что имел в виду слушатель или слушательница. Я сейчас не помню. Ведь всегда можно переключить кнопку. Этих кнопок очень много. Программ телевидения множество. Я не думаю, что какие-то порнофильмы идут сразу по тем 20 каналам, которые доступны теперь почти каждому москвичу. Я думаю, что можно выбрать что-то на свой вкус даже ночью.
0: Это действительно, кстати говоря, непросвещенное сознание. Вот мы до передачи говорили с Игорем Семеновичем Коэном о том, что у нас, к сожалению, сексуальное просвещение, сексуальное воспитание очень слабое. Непросвещенное сознание очень часто превращается в испуганное, развращенное сознание. Я хорошо помню, как наши писатели-деревенщики 60-х годов боялись аэробики, потому что считали, что это разврат. А помню книгу Белова, это очень талантливый автор, очень его люблю.
1: Все вот впереди было.
0: Все впереди. Да. Помните, Андрей, конечно. У него, он там же приезжает, герои приезжают в Париж, идут в музей Родена, и для них это музей разврата.
1: Но у него есть в этом романе высшая степень разврата, это бутылка виски. И у него через весь роман проходит изображение как бы вот этой бутылки виски. И это перерастает уже в огромный символ. Вот это, значит, какая-то там лошадь уже скачет по России, затаптывает все с этикетки бутылки и так далее, и так далее.
0: Бутылка виски, вы совершенно правильно вспомнили эту книгу, и женщина, сама женщина есть уже орудие и разврата. Орудие и субъект разврата. Так, Анна из Санкт-Петербурга, мы вас не забыли, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: У меня, я, наверное, опять своим звонком расстрою Елену Сергеевну, потому как зовут меня Анна Фальковна. Но неважно. Тем не менее, вот я решила позвонить, никогда не звонила на ваши программы. А высказаться хочу, опять же,

ссылаясь на все-таки тот же Ветхий Завет, и сузить, наверное, надо все-таки понятие разврата. Вот очень уж он широко у вас, так сказать, все разврат, куда ни глянь. А я все-таки хочу свести тему разговора к истинному.

0: сказать, каким-то там милицейским действием, либо действием психолога или там врача. Но когда это слишком много, тогда вот я имею в виду как раз историю Содома и Гоморры, когда это тотально, и когда это приносит вред, и когда на этом кончается развитие, вот тогда это разврат, который действительно развратом является, и который, согласно Ветхому Завету, я имею в виду Содом, был просто сожжен. И описано это как мерзость в глазах Господа.
1: Спасибо, спасибо, Анна. У нас еще некий слушатель добивается с мобильного телефона вступить с нами в контакт. Давайте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Меня зовут Владимир.
1: Да, Владимир.
2: Вы назвали свою передачу «Эпиграф поставили Содом и Гоморра».
1: Да.
2: Но это библейское название. Вы узнали об этом из Библии. Угу. И нельзя об этом говорить материально, а только духовно. Библия – это всегда духовно. Я вкратце только расскажу, что произошло в Содоме и Гоморре. Когда два ангела в виде мужчин пришли в дом Лота, Лот – это племянник Авраама, они пришли, чтобы вывести его оттуда, ибо Бог решил погубить этот город из-за великой его развращенности. И когда они пришли к нему домой, то люди, жители этого города, подступили к дому Лота и сказали: «Выведи их нам, ибо мы хотим их познать». Развращенность была настолько велика, что и старцы, и молодые пришли и требовали, чтобы этих мужчин вывели. Они ослепили, эти ангелы ослепили людей. И люди, будучи слепыми, они все равно пытались войти в дом, ворваться в этот дом. Так вот, с духовной точки зрения, я хочу сказать, почему старцы там были? Да потому что весь этот мир, Содом и Гоморра, жил по заповеди, сатанинской заповеди, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Они хотели вторгнуться в дом Лота. Дом Лота по-библейски – это церковь. Так что вот рассуждайте с этих позиций.
1: Спасибо, духовных. Спасибо, спасибо, что вы как раз вернули нас к названию нашей передачи. Это интересно. У нас тут на пейджере просто скопление разных точек зрения относительно Елены. Да, Виктор, пропарила вас Елена, крыть-то нечем, Александр, Санкт-Петербург. Ну что ж, Александр, если у вас такая точка зрения, я вас не переубежу. А другой Александр из Санкт-Петербурга, вот, вот интересно. Виктор, не расстраивайтесь, отыграйтесь на Елене где-нибудь в ваших заметках, хотя я думаю о вас лучше и о себе тоже. Думать о себе лучше, конечно. Олег Константинович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Ага, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: С большим увлечением слушаю вас.
1: Спасибо большое.
3: Вот мне как раз на памяти Карамзин.
1: Да. Хороший писатель наш.
3: Хороший.
1: Да.
3: Когда он описывал смутное время, то заметил, что Россия могла тогда завидовать временам Батыева, будучи жертвой величайшего из бедствий – разврата государственного, который мертвит и надежду на благополучие. Вот величайшее из бедствий и величайшее из развратов это разврат государственный.
1: Ой, Олег Александрович, как приятно вас слушать. Вы действительно, вот, вот после, после каких-то таких эмоций, а меня действительно это задевает, когда огромный народ, большая нация русская все время думает о том, что кто-то ее может обмануть и похитить.
4: Ну, кто-то думает, а кто-то и нет.
1: А кто-то, да, вот тоже.
4: Думаю,
1: вот тоже.
4: Так.
1: А вот Олег Константинович, по-моему, совершенно правильно высказался. И вспомнил замечательного русского писателя Карамзина. Игорь Семенович, в чем, Александр спрашивает, в чем заключается родство разврата и блуда? Ну вот, как вы думаете?
5: Ну, это не меня надо спрашивать. Я думаю, что с точки зрения, вот, так сказать, религиозной, разврат – это понятие более широкое, оно включает в себя блуд и очень многое другое. И блуд, и прелюбодеяние – это, как известно, разные грехи, и очень многое другое, о чем мы здесь говорили. Но я еще раз хочу сказать, что ни экономические, ни социальные, ни политические вопросы не решаются до тех пор, пока мы их рассматриваем в моральных категориях. Если мы хотим иметь эффективную экономику, мы должны рассматривать вопрос об экономических стимулах. Если мы хотим иметь эффективный государственный аппарат, мы должны

0: рассматривать, каким образом там работают. А вот, так сказать, глобально все осуждать с моральной точки зрения, это очень легко, но это неконструктивно. И, скажем, лично мне вот совершенно безразлично. Меня не интересует личная жизнь министров. Ходит он в баню,
1: женится ли он на молодых девушек?
0: Ходит он в бордель, имеет он одну жену или меняет
2: их. А вас
0: их.
2: Не интересует
0: мне
2: он?
0: Мне это совершенно безразлично. Но когда мне телевидение показывает министра или прокурора, который вот где-то там находится в борделе или в какой-то сомнительной бане, то меня интересует вопрос, он на свои ходит или на чужие? Если на чужие, если он ходит на деньги, так сказать, бандитов или вообще кто-то, то, значит, я уже никогда не поверю, что он честный. А все остальное, вот здесь разница между, скажем, французами и американцами. Вот американцы по поводу Билла Клинтона был грандиозный скандал, значит, вот, что он занимался сексом с Моникой Левински, а он сначала сказал, что нет, он не занимался. Так вот, на самом деле он мог сказать правду, потому что были опросы.
1: А у него же жена есть.
0: Были опросы, нет. Дело в том, что он занимался оральным сексом, и потом, значит, стали называть овальным сексом. Так вот, он мог сказать правду, потому что при большом опросе американских студентов, а несколько лет спустя английских студентов, выяснилось, что молодые люди не считают оральный секс сексом. Это, так сказать, так, игры, это они сексом не считают.
2: Не, ну Америка пуританская страна, ну, и да, это был огромный
1: да, кстати,
2: удар.
1: Ну,
2: огромный удар,
0: ну, да, слушайте меня, ну, значит, там это был, бог знает, какой скандал. А во Франции, которая страна более цивилизованная, когда обнаружилось, что у Миттерана был роман, была внебрачная дочь, то никакого скандала не произошло. Поэтому вот с моей точки зрения важно, чиновник ворует или не ворует, он эффективен или он неэффективен, а эти вещи, они второстепенные.
1: Вы согласны, Андрей?
2: Я согласен с половиной. Да.
1: 5 секунд у нас есть.
2: Да, да, я считаю, что наши чиновники должны быть пуританскими людьми, и наши политики должны быть менее развратны со всех точек зрения, и не должны пользоваться никакими привилегиями, которых нет у других людей, не должны получать дополнительных денег в виде взяток или в виде какой-то придуманной такой якобы помощи, не должны ездить в спецсанатории, не должны ездить в спецтранспорте, не должны летать за границу через...
1: А в постели мы их как бы не должны
2: наблюдать. Да, это нас не интересует.
1: Хорошо, спасибо вам большое. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Марк Штильман, продюсер в Праге Юлия Голубева, вел программу Виктор Ерофеев.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
3: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
4: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей.

0: Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний. Он говорит, а там Oral History Project, отдел устной истории, спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж, лифта туда не ходил, даже в лифте было 6 кнопок, я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал, и там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то, пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
1: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговоры. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
0: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 278. Ну, у нас, как вы знаете, имеются разные формы. И подкаст, и радиопрограмма, и все, что хотите. Сегодняшний хедлайнер, к сожалению, умер в 21-м году на острове Сицилия, где и прожил большую часть жизни. Это Франко Баттиато. Замечательный, можно сказать, выдающийся или даже великий итальянский композитор, электронщик, ну и исполнитель тоже. Так что познакомимся сегодня с историей, ну, скажем так, более попсовой, популярной части его творчества. Ну, а начнем с популярнейшей британской группы из города Шеффилда, Arctic Monkeys, ну, одна из самых известных сейчас английских групп. И надо сказать, что группа очень талантливая, очень стильная, замечательный у них фронтмен Алекс Тернер. и продолжают выходить альбомы, к счастью. Последний называется «The Car», а в

«Автомобиль», и это их первый альбом с 2018 года. Перерыв был существенный. Седьмой альбом Arctic Monkeys. И слушаем с него песню «I ain't quite where I think I am». «Я не совсем там, где, как мне кажется, я есть».

Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще, по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дамы Судзуки, совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен. Ну а Дамы Судзуки — это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен, живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет, то есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

Там Судзуки и его центр поддержки спиритуализма, альбом «Арка Ода». Теперь короткое знакомство с замечательной американской гаражной группой «The Black Lips». Я уверен, что они у нас в программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похожа на легендарных «Крэмпс». Сначала послушаем одна из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

The Black Lips, Do They Vibrate, альбом Underneath the Rainbow 2014 года. Ну а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

The Black Lips из города Атланта, их 10-й альбом Apocalypse Love. Крейг Фортнам — это, вообще говоря, английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группы Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что, может быть, первый сольный альбом, называется «Ark», «Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть «Прическа горгульи в виде водорослей».

Крейг Фортнем. Короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой. То есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Клик». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части наследия Баттиато и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. И сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» впервые вышла в 1981 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

Франко Баттиато, центр постоянного притяжения. До этого вышел первый из поп-альбомов Франко Баттиато, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название «Patriots», «Патриоты». И патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский», «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала 20 века. То есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. «Проспектива Невский».

Невский проспект, Франко-Баттиато, но вы, возможно, или даже, скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи — это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко-Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато — это песня «Voglio vedere danzare» — «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ной в ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

Рамковый театр Йота Венгла «А Бускар». Запись 1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Баттиато чуточку более поздней записью. Это 85-й год. Альбом «Mondio Tanissimi», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском и называется «Chanson Egocentrique».

Это был Франко Баттиато, запись 85 года с альбома «Весьма отдаленные миры» «Шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиато, кстати, вышел в 2019 году. «Торнеремо анкоре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы и начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах, на этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и наконец-то раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens» — «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген — немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по 1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Эт Идео».

Et Ideo. Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Lux Vivens» 1998 года. Большая, надо сказать, музыкальная редкость. «Алабама-3». Известная лондонская группа с 95-го года существует, и надо сказать, что очень, у них такие очень странные были вихляния и маневры в стилистическом плане, от acid house, такой рейв-музыки и трип-хопа до кантри и блюза. Сейчас, в общем-то, они, конечно, ближе ко второму. Постоянный участник группы и обаятельнейший вокалист, зовут его Ларри Лав, то есть на самом деле его зовут по-другому, а Ларри Лав — это его сценический псевдоним. Последний альбом «Алабама-3», примерно 12-й по счету, причем, кстати, первый за 5 лет, называется «Step 13», шаг номер 13, и с него слушаем песенку «Petronella Says».

Алабама 3 из Лондона, их 12-й альбом Step 13. А, нет, а может быть это 13-й альбом, потому он так и называется, шаг номер 13 или ступень номер 13.

Альбом вышел у «El Canto Manto», называется «La Fanfarria del Capitan». Ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется «Better Times» — «Лучшие времена».

города Цинциннати, выступает, ну, в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами, где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы Doors. Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий, музыка на свободе.

Виктория Корнехо и Эль Канто Манто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией, да, Cultural Revolution, так называется пьеса с альбома Animal Totem доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение

0: рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
3: Ну, Это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm» – «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год», но память о Каталонии, она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 37 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 37 года, в мае-июне 37 года, когда Орвелл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвелл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвелл написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
3: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвелла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвелла в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Secker & Warburg, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвелл вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвелл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвелла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвеллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвелл думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвелл. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
3: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка, маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата, имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвелла по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. «Edizione Aurora Firenze», «Edizione Scientifiche Italiane Napoli», «Edizione Victor». И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в Молдове».

0: молодости Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. К 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно

важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, «Памяти Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик – некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика. Хеллер, это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер. Что поддержало меня

в этой догадке. Я подумала, 69-й год. Это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были написаны, печатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Звернинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств, типа «Edition de la Seine» и «Edition Victor», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер. Хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился

на историческом факультете. И закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67 года, и вообще с антисемитизмом, и огромное количество польских евреев
в этот момент выехала на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в

Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался. Но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «На ярко-красном москвиче». Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором

0: обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны третьей степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу, и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
1: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
0: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
1: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
0: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родине.

0: одному народу.
1: Конец цитаты. В том же 41 году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от Бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 1941 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропагандой НСДАП ранее неизвестную филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
0: Национальный

нейтральная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу.

0: на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцуг не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцуг решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день Святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцуг. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцуга в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцуг, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцуг был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцуг возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голос России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: необыкновенно.

0: Мгновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцуг разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последнем

0: В следующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
1: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
0: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
1: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
1: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации. Поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу Лебедева и другие против России от 3 сентября 2026 года.
2: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищений и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017

0: В этом году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
1: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами, специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
2: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему?» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать. И все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это как не позор?
3: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решение Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека. В этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилиях в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей, дела которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества

0: это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние? Это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейской защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения за это нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушений.
1: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
2: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным, материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик в суд не является, и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты, это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000, постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них – это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их правонарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
3: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и, может быть, совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
0: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Не объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалоба Грузии против России и Украины, Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть главное, что вот эти дела они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет. На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем, они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека. И тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, из того, что это проблема россиян, они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется, и, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов, это вопрос вторичный. Да? Главный вопрос, то, для чего они созданы,

0: они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
1: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
5: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей, и рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта в суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
1: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках, избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
5: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции.

0: случае с Россией, например, после 22 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 22 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 22 года и рассматривал. А другое направление – это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные, табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию. Да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 26-м году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
1: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
0: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
2: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой – Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
12: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова, очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
11: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но

0: постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
1: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым мне абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
2: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
1: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 1977 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
0: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
1: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот

0: сейчас, вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон, это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, ну, не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов. Выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как

0: Это вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял.

Он дал показания, он надеялся на снисхождение. Он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины.

0: месте. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая не отбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, но холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт – это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка, там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом

0: для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.

0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
17: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
16: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
18: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный

0: Он и вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда «Против пыток». В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили двое мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной «Мультикан-8» серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации «Мультиканом-8» в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
1: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушание ее дела об убежище назначено на конец сентября.
2: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требования Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости. Ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами: «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 2022 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он 1,5 года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо: если его выдадут, то убьют.

0: А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в помещении. Суд оформил выдворение за несколько часов. В Москве Качкуркина задержали и отправили в Лефортово, обвинив в госизмене из-за переводов денег в Украину. Еще один случай связан с Семеном Бажуковым, который дезертировал из российской армии и просил убежища в Казахстане. В декабре 25 года его задержала казахстанская полиция и передала российским военным. Он сбежал, но вскоре его нашли казахстанские полицейские и снова передали российским военным. И, наконец, Юлия Емельянова, за которую просит Мавлаев. Она была волонтеркой штаба Навального в Петербурге и после отъезда из России помогала политзаключенным. 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 2021 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже дважды отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
1: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
2: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура бесспорно будет тяжелой и имеет несколько развитий в событиях. Первое – это, безусловно, его убийство. Сразу или через некоторое время его могут поддержать для виду. К нему может прийти знаменитый омбудсмен Чечни Мансур Салтаев, поговорить с ним на видео, как он любит это делать. Может быть, Мансур заставит его раскаяться в своих действиях, и он запишет, так скажем, извинения на камеру, на этом закончится, и в какой-то момент Мансур просто пропадет. Второй вариант – он может повторить судьбу Заремы Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно. Но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть. Но это в любом случае. Но, опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает. Ему оказана всяческая помощь. Но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 9 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств.

0: Может, теоретически проходят какие-то переговоры с третьими странами за закрытыми дверьми. Классическая практика в похожих делах по экстрадиционным активистам и политическим беженцам. Но все это за кулисами и нам недоступно, или если доступно, то и какие-то там обрывки, не подтвержденные ничем. Из всего этого мы делаем вывод, что Казахстан в целом в неприятном положении дипломатическом, и как он будет из него выбираться, это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта консула антивоенного комитета России Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
1: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им были... было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно.
2: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Страна Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочная мера ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать соблюдать их. Можно подать в Верховный суд. Шансов, что рассмотрят дело, довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока они ожидают решения, пока они ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
1: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России, и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
2: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали прослушиваться на первом уровне. Мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции,

0: может как-то вмешаться в процесс, точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЕ запрашивал, на суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
1: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и Россией, то есть кому, европейским, международным. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела?
0: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело из Семена Бажикова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, который были выданы напрямую вообще в нарушение всех, всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание убежища, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстан становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было сфабриковано, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
1: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе, просто потому, что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
0: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасная страна, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия – это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерывная выдача на данный момент, она исключена. У Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
1: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
0: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают. За исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую

0: считает, что там небезопасно.
1: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот когда вы говорите о реальных рисках.
0: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение. В целом.
1: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию? Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
0: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет, но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утерянные документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
1: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанное ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее. В лучшем случае административкой, наверное, отделываются.
0: В лучшем случае, и еще нужно учитывать, что вышел новый закон, который позволяет сотруднику погранслужбы забрать ваш телефон, посмотреть на него. Очень часто много информации хранится именно там, и все, без исключения, кто проходил вот этот вот механизм депортации, нам рассказывали, как из США, так и из Литвы, проходят фильтрацию. Там мужчины призывного возраста получают повестки, очень долго спрашивают, где вы были, что вы делали, чем вы занимались на территории. Смотрят, даже банально могут прогуглить имена, если человек был публичный, как-то высказывал свою позицию, то есть сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
1: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
0: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный, но у меня нету никаких доказательств. Вот, и начинает жить в стране и как-то вот активничать, что-то делать, сходить на митинги, донатить и так далее. Но суд-то все еще рассматривает по мобилизации и смотрит, у нас есть мобилизованный, а у него нет повестки. Вот. И мне интересно, что ты делаешь уже, когда ты оказался в безопасности. Вот эти кейсы, которые сейчас просуживаются уже на уровне там, административного Верховного суда, здесь есть действительно большая проблема и большие риски, что им придется или переподавать документы, или как-то иным способом решать свою ситуацию. Точно так же были случаи, когда человек выехал, подал на убежище, у него был какой-то кейс, и уголовное преследование началось сразу после. Вот, условно говоря, да, там он надонатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
1: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощь и во всех ли странах исхода?

0: условно говоря, есть правозащитники, правозащитные группы, которые могут помочь, ну, вот, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
1: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. Многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера. Или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Здесь большую часть играет точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консул антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и, если нужно, что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта «Консул антивоенного комитета России», была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса, а ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит властям на возможных нарушителей многочисленных запретительных законов, принятых после вторжения в Украину? И чем это заканчивается? Расскажем в нашем сюжете.
2: С началом полномасштабной войны с Украиной россияне все чаще жалуются и не только на зарплаты, коммуналку и мошенников, но и друг на друга. В 2022 году в прокуратуру пришло больше 5 миллионов жалоб, а в прошлом году уже почти 8 миллионов. В ФСБ тоже чаще обращаются. За два года звонков на ее телефоны доверия стало почти в полтора раза больше. Жалуются на соседей, на знакомых, на родственников. И нередко такие жалобы приводят к штрафам или даже лишению свободы. Одна из самых свежих историй случилась во Владивостоке, где 31 августа мама школьника Ксения выложила видео о том, что в школе номер 61 детей обязали носить шеврон с летящим беспилотником, хотя в прошлом году на нем было перо на фоне российского флага. Другие родители в чатах тоже называли новый дизайн странным. Когда об этом написали журналисты, директор школы сказала, что шевроны нужны только одному профильному классу, а потом написала на Ксению заявление в полицию.
3: Провокации, которая направлена на дискредитацию образовательного учреждения именно в День знаний и первый день Восточного экономического форума.
2: Директор утверждает, что на видео чужой шеврон, хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии, а тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию, но суд решил, что слова могли услышать другие люди и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео, где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армией. Но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала:
3: «История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы».
2: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
4: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась. Не продала, и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
2: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурента в бизнесе. Платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плеса предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос сгенерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше 1 000 000 000 рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа Кассационный суд это решение подтвердил.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
1: Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик — это не правовая категория, потому что это просто люди, которые, ну, пишут какие-то кляузы.
0: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он, по вашему мнению, нарушает закон, нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости от того, кому вы нажаловались?
1: Мне кажется, что нам надо вот сразу определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель
5: человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто какой-то ссылки, заявления и так далее, они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
0: Вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?

0: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы Stop Time, мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это вот самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые, ну, им, честно, вот, ну, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, ну, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. Всех свои ценности.
1: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нет доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
0: С точки зрения закона, у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что анонимные заявления в России, ну, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, но опять же, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме, что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
1: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
0: Да, конечно, если есть какая-то угроза, и ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом, как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете – это длящиеся правонарушения, и, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть, если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите, если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну ничего не сделать.
1: А скажите, а если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали, у него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос, ведь есть такая статья в Уголовном кодексе?
0: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть, да, есть...

0: очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе, там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
1: Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 22 года, в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
0: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть, ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть, как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
2: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалом уголовного дела Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. Затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательным

0: Материалом дела он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшие нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршинкулова. Залина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
2: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это, так же, как и от физического насилия. Больше и чаще всего страдают женщины, также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. А Россия – максимально патриархальная страна. Но и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких и таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. Какие-нибудь там герои своего похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
1: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. Кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, кибертравле, что это, ну, ничего-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение, и с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
2: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда. Абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебе угрожает ноги сломать, ну и что... Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
1: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там, свои фотографии какие-то выставлять?
2: Потому что в целом общество, которое нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, на кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то. в интернете.

0: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
1: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее, вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого. Просто потому что могут. Травят, потому что могут. Удаляют свои соцсети. Не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает. Кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно. Это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь. Особенно, когда пишут какие-то угрозы.
0: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто как не посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик, непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески-всячески портить ей жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не несовершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, такого резонанса бы не было.
0: Не было бы резонанса или не было бы дела?
1: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
0: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
1: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только вот общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть, да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие – это плохо?
0: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршинкулова, феминистка, автор YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение .do

0: доступа, без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?
3: Тема сегодняшней передачи — «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало «Содомом и Гоморрой»? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
4: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 91-м году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
3: Да.
4: Борьба с привилегиями. Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом, тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
3: Это разврат.
4: Это разврат.
3: Это
4: государственный разврат.
3: Да.
4: Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
3: на него
4: он
3: ловится, стучат,
4: он моментально, конечно, попадается. Да. И наши агенты в последнее время попадались именно на этом,
3: да.
4: В Америке. Вот.
3: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине.
2: Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.

микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и литератор Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Мы поговорим сегодня, что такое разврат. Должен сказать вам по секрету, дорогие наши радиослушатели, что у нас сегодня юбилейная программа. Мы ровно год назад вышли с первой программой «Энциклопедия русской души». Почему наша юбилейная программа посвящена разврату, это понятно, потому что это тема, которая волнует не только людей, которые связаны с анализом сексуальной жизни, но и людей, которые занимаются социальной жизнью. Развращенное сознание, разврат государственный, который кончается беспределом, то, что мы видим, как государство поступает с пенсионерами, то, что чиновники ездят на богатых машинах, дорогих и роскошных, в то время как народ не может собрать деньги себе на проезды в метро. Вот темы, которые мы сегодня затронем. Хотя, с другой стороны, естественно, как уже Игорь Кон здесь сказал, само слово «разврат» очень рыхлое слово, и мы попытаемся определить, что же мы вкладываем в это понятие, а скорее всего, каждый

0: и в это понятие вкладывает что-то свое. Дорогие радиослушатели, не забывайте в конце сообщения указывать свое имя и свой голос. Вот забывайте, часто забывайте. Вот анонимки вот совершенно не хочет читать, даже иногда они интересны. Я готов отвечать и просить наших гостей отвечать на самые острые вопросы, но все-таки вот не подписываться, это какая-то трусость, непонятно откуда идущая. Итак, тема «Содом и Гоморра». Игорь Кон, скажите, пожалуйста, а что вы сами для себя понимаете под словом «разврат»?
1: Ну, это житейское слово. Под словом «разврат» я понимаю действия, поступки, которые нарушают общепринятые нормы морали, нравственности и так далее. И в этом смысле вот действительно и взяточничество, и коррупция, и богатство на фоне всеобщей нищеты – это разврат. Но это, так сказать, вот такое понятие переносное. Если брать происхождение слова – то оно имеет религиозно-нравственные истоки, и это более узко. Но опять же, значит, вот в свое время значит, церковь, она признавала сексуальность правомерной, только супружеская сексуальность, только одна позиция, а, скажем, любой секс, который не преследует цели деторождения...
0: То есть даже секс по любви...
1: По любви и даже в браке строжайше запрещено. Вот в требниках XVI века священники задавали вопросы на исповеди. Или целовал с похотью. Целовал с похотью – разврат. Или свой язык в чужой рот вложил. Или в естество жене тыкал. Или ут свой дал жене лобызать. Это все разврат, потому что это
0: не связано
1: с деторождением, и поэтому даже в церковном браке это запрещено. Точно так же позиция женщины сверху приравнивалась к содомии, так и называлась, потому что это противоречит, мужчина должен быть сверху, эта позиция была греховной. От этого некоторые из этих представлений мы унаследовали. Когда вышел фильм «Маленькая Вера», то мне позвонили из учительской газеты и сказали, вот, значит, сейчас вот вышел фильм, и нам идут вот такого рода письма и звонки. Я 30 лет живу с женой и никогда не видел такой позиции. Почему кино пропагандирует разврат и половые извращения? Я видел фильм на просмотре, но фильм я не запомнил позицию. Я спросил, простите, какая там позиция? И мне женский голос смущенно хмыкнул, и потом сказал, женщина сверху. Но это нормальная позиция.
0: Но если то есть годится для деторождения.
1: Дело даже не в том, просто многие вещи, которые раньше кодифицировались, и поэтому они считались греховными, а раз греховными, то затем и преступными, неправильными, они перестали как-то так восприниматься. А другие какие-то вещи, они остаются.
0: То есть можно сказать так, что то, что считалось развратом в одной отдельно взятой культуре когда-то и сейчас, тоже вещи разные. И в разных культурах разврат – это понятие тоже разное.
1: Конечно. Да?
0: То есть в этом смысле абсолютизировать этот термин невозможно.
1: Конечно.
0: Это каждый раз как бы собирается такой общественный совет, который составляет, что называется, вообще как бы ауру нации. Они решают, вот это разврат на сегодняшний день, а это не разврат. Поэтому это такой, даже сказать, не рыхлый, а мобильный термин, который мы каждый раз должны уточнять.
1: Я бы добавил.
0: Андрей, мы просто дадим Наташу из Москвы, она звонит, вот интересно, что она думает о разврате, а потом я попрошу вас. Здравствуйте, Наташа.
2: Вы знаете, о разврате я думаю ровно то, что ваша передача соответствует тому, что, наверное, скоро накроется медным тазом все это извращение, которое царит.
0: Так.
2: Потому что, согласно Ветхому Завету, именно так оно и было. В чем я вижу разврат нынешний? Я вижу разврат в том, что матом ругаются на подмостках МХАТа. Угу. Это какой-то вообще, я не знаю, я думаю, вы со мной согласитесь при всех ваших широких взглядах. Я тоже, кстати, не человек уж совсем заскорузлый, хотя я верующая.
0: Наташа, мне только про медный таз не очень понятно. Кто накроется?
2: Ну, Содом и Гоморра, который
0: хорошо.
2: Вавилонск наш, угу. который в Москве вот процветает, угу. игрище, жажда наживы, угу. на панели половина России стоит, органы куда-то там вывозятся.

0: Содома и Гоморра заключается также и в безнравственном просто состоянии души. Я уже молчу о том, что параллель с политикой действительно реальна. Ну, трахают во все дыры бедных этих наших людей. А в Грузии вообще произошел парадокс. Если вы так ничего не увидели в том, что у молодого друга застукали этого несчастного президента, и другой покончил с собой, то это два голубых. А это тоже тема вот и евреев, и педерастов, о которых вот ваш присутствующий говорил. Страшно, когда это все сочетается вместе для России.
1: Спасибо, Наташ. Спасибо за ваше мнение. Вот Андрей перед вашим звонком хотел добавить, и я хочу попросить его.
2: А вот
1: его.
2: Как раз звонок и...
1: Добавил.
2: Да, как раз звонок добавил. Потому что разврат – это не только для разных эпох или для разных каких-то этнических групп, значит, разное, но и для каждого человека, значит, свое. Вот для нашей слушательницы развратом является то, что она перечислила. А для кого-то это является образом жизни,
1: а для кого-то,
2: или допустимым.
1: Посмотрите, образом. А для кого-то то, что наша слушательница Наташа может сказать в эфире, да, трахать во все дыры, для кого-то это просто недопустимо вообще. Так
2: более,
1: вот
2: того, более того, увидеть в простом информационном сообщении о том, что грузинский министр умер одновременно со своим другом, увидеть в этом немедленно признаки педерастии, это тоже надо иметь...
1: развращенное сознание.
2: Да, да, да, да, как раз еще это какое? Я и хотел сказать. Да. Да.
1: Хорошо. Я давайте дам слово нашему постоянному слушателю из Санкт-Петербурга Александру. Правильно? Это вы, Александр?
3: Да, Виктор, да? Это я.
1: Давайте расскажите нам про разврат.
3: Пожалуйста, расскажу. Я любитель кольнесловия, как вы, наверное, поняли. То есть вот язык через себя, так сказать, выговаривает или проговаривает по Хайдеггеру, так сказать, бытие через себя проговаривает. Ну, это, может быть, не очень точное слово. Разврат, разворот, да, разворот.
1: Александр, что я люблю в нашей беседе с вами, что всегда возник то ли Хайдеггер, то ли Киркегор, все-таки сразу такой культурный фон появляется. Давайте
3: разврат,
1: дальше.
3: Разворот здесь уже, по-моему, так сказать, очень примитивная цепочка. Разворот от чего к чему, от репрессии по культуре. Вот вопрос, который очень... Как-то, так сказать, много чего обсуждалось, но вопрос, который для меня до сих пор непонятен. Может быть, Игорь Кон ответит.
1: Да, пожалуйста, спросим.
3: Есть ли корреляция между, так сказать, вот, так сказать, тем, что понимается под развратом в виртуальном мире, где, собственно говоря, ну, скажем, примитивно скажу, так сказать, есть ли какие-то статистические данные по поводу того, что жесткая порнография подвигла, так сказать, количество насилий? Для меня так не просто нет никакой корреляции. Это единственный способ решить эту проблему, это перевести в мир Эйдосов, где все возможно, где каждый может побыть маркизом де Садом, если он того желает, конечно. Потому что там действует закон, главный закон виртуального мира – это закон обратимости, в отличие от необратимости. Вот фильм был замечательный, «Необратимость» он назывался.
1: Александр, так... вы замечательно говорите. Действительно, это проблема, которая не решается примитивно. Если на экране показывают насилие, это не значит, что зрители, если только они не примитивные, не архаические люди, тут же возьмутся за автоматы. Наоборот, происходит какое-то вытеснение. Давайте об этом поговорим с Игорем Коном. Это что получается, если показывается разврат на телевидении? Тут уже и на пейджер пришли тоже передачи о разврате. Если в России человек развратнее российского телевидения, Владимир Сергеевич нам пишет. Так что же получается? Надо показывать разврат в кино? И надо об этом писать в литературе? Это помогает нам освободиться или, наоборот, втягивает глубже в разврат? Ваше мнение?
4: На этот вопрос нет однозначного ответа.
1: Я тоже так думаю.
4: Потому что, ну, во-первых, надо разграничить вот поведение интимное, домашнее и поведение публичное. Никакие сексуальные действия пары, супружеская, не супружеская, это сюда не относится, не имеют этой категории. Единственное правило в постели – это взаимная приемлемость. Это должно быть одинаково приемлемо для мужчины и для женщины, потому что вот если нарушается принцип добровольности, то вот это уже, значит, это скандал и так далее. Но те же самые совершенно нормальные действия дома, когда они показываются на публике, они имеют другую оценку. Скажем, если, беру пример, так сказать, вот мужчина где-то там показывает свои причиндалы женщине, которая незнакомая, хочет там ее испугать и так далее, то это в Уголовном кодексе будет оценено, подводит под статью развратные действия.

0: есть именно статья «развратные действия».
1: Да, есть такая статья «развратные действия». Оно не, это очень неопределенное, опять же, вкусовое, но вот такого рода, как демонстрация своих гениталий, когда тебя не просили.
0: То есть знакомым ради бога, это а не знакомым...
1: В постели, там где, так сказать, для этого по доброму согласию. А так это
0: на
1: будет...
0: На кухне едят, а в постели
1: это будет называться развратными действиями. А если мы то же самое будем описывать в медицинских терминах, то если этот мужчина делает это, он не в состоянии себя контролировать, то есть диагноз, это называется эксгибиционизм, и, так сказать, и он пойдет под суд, потому что, так сказать, он совершил развратные действия, а дальше будет медицинская экспертиза, которая установит, он мог себя контролировать или не мог себя контролировать.
0: Ну, вы абсолютно правильно говорите о том, что это очень вкусово. Например, при советской власти гомосексуализм был развратом и, видимо, уголовно наказуемым, да, невидимо, видимо, развратом и уголовно наказуемым, а сейчас нет. Так значит, и государство тоже по-разному относится к разным фактам. Мы продолжим через минуту.
2: Что для вас означает свобода?
3: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
4: Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
5: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
6: Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
7: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
8: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
9: Наверное, когда нет зависимости.
10: Свобода – это раскрепощение.
2: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
0: Просто напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Кстати, Андрей Мальгин написал интересную книгу «Советник президента». Рекомендую прочитать. Вот там речь идет и о государственном разврате. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало «Содомом и Гоморрой»? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
11: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 91-м году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
0: Да.
11: Борьба с привилегиями. Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом, тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
0: Это разврат.
11: Это разврат, это абсолютно государственный разврат. Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
0: на него
11: он ловится, он моментально,
0: конечно,
11: попадается. Да. И наши агенты в последнее время попадались именно на этом в Америке. Вот.
0: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине. То есть вообще это же надо быть такими олухами. То есть это разврат и одновременно такая страшная глупость. У нас Игорь Максимович вот ждет из Москвы. Игорь Максимович, ваше представление о разврате. Здравствуйте.
12: Спасибо, здравствуйте. Я хотел бы обратиться вот к

0: к вашим советникам,
1: да,
0: которые обсуждают очень интересную тему.
1: Спасибо.
0: Я думаю, что она имеет очень широкий диапазон. И хорошо, если вы коснетесь того, что разврат, прежде всего, это развратное наше государство. Вот я хотел бы спросить у этих знающих людей. Да. Если Починок, Греф, Христенко, там, Кудрин бросают своих жен, или, вернее, их хорошо устраивают, и женятся на молодых, причем это проводят очень пышные такие свадьбы, это разврат или нет? И второе, можно ли терпеть таких министров в нынешнем правительстве?
1: Хорошо.
0: Вообще в правительстве.
1: Иван Максимович, спасибо. Вопрос ясен. Я попрошу Андрея Мальгина, вот автора книги, новой книги «Советник президента», ответить на ваш вопрос. Он уделил этому, ну, не только этому вопросу место своей книги, но и, в общем, действительно, он, скорее всего, может считаться специалистом именно по государственному беспределу, а значит, и разврату. Да, Андрей, что же...
2: Вы знаете, вот я вообще в свое время был избран депутатом Моссовета на волне демократических вот преобразований. Меня избрал район Сокольники практически 100% голосованием, хотя было большое количество там конкурентов. Это было в 89 году. И сразу же, после того, как мы вошли в здание Моссовета, так называемые демократы, нас стали развращать. Нам стали, аппарат Моссовета стал устраивать всякие распродажи, где продавались дефицитные тогда товары. Нам выдали автомобили черные, в которых мы перемещались по Москве. У меня, например, была машина с номером 0001. Это вот именно то, что с нами стали делать.
1: Причем они развращали для того, чтобы мы стали их слугами вот этой,
2: да,
1: власти.
2: Но это было как бы на низком уровне, на уровне муниципальном. Но абсолютно то же самое происходило и на более высоком уровне.
1: И там был больше разврат.
2: И там, конечно, был больше разврат. Да. Вы знаете, мне довелось случайно совершенно стать членом комиссии по приемке имущества ЦК КПСС в 91 году. Меня Музыканский туда включил. И возглавлял комиссию тогдашний глава администрации Ельцина Петров. И на этих заседаниях я увидел, как всю огромную хозяйственную империю ЦК партии пытаются забрать себе вот те самые как бы демократы, которые пришли к власти.
1: Хотят проглотить ее, да, и переживать.
2: Да, и это касалось очень многих людей, очень многих людей. Ну, мне не хочется называть фамилии, но меня, например, возмутил тогда случай, когда Сергей Борисович Станкевич, заместитель наш в Моссовете, тут же забрал себе квартиру Поскрёбышева, сталинского секретаря, которая там мирно стояла и ждала его все это время. И многие другие случаи. Это происходило все на глазах. Сначала очень узкой группы лиц, потом все более широкой, потом об этом стал узнавать народ, так или иначе. И в результате именно это, на мой взгляд, привело к падению популярности нашего демократического движения, нашего либерального движения в обществе.
1: А потому что, наверное, все-таки не было тех моральных ценностей, которые были необходимы для этих.
2: Очень
1: людей,
2: большое, правда? Было искушение у каждого
1: большое,
2: из них. Огромное.
1: Большое искушение, мало морали. Вот и да. Рождается это «да, пожалуйста». Игорь, как в школе, поднимает руку «да, пожалуйста».
3: Я боюсь, что я с вами обоими не согласен. А вы литераторы... А я социолог. И я должен сказать, что оценка политических, экономических и прочих ситуаций в моральных терминах, она абсолютно неадекватна, потому что она слишком общая. Потому что коррупция, разврат, а неэффективность государства, когда кого не назначишь, все равно, так сказать, любое указание, оно будет саботироваться, потому что аппарат непрофессионален, он не умеет работать, не только потому что воруют, а просто потому что работать не умеют, что назначаются по принципу личной преданности и так далее. Это разные вещи. И если мы хотим лечить какие-то недостатки, то мы не должны ограничиваться осуждением тех или иных министров или чиновников, или системы, а мы должны разбираться, почему это происходит. Потому что, вот я говорю, неэффективность ЖКХ – это не коррупция чиновников, это не коррупция в правоохранительных органах, это разные вещи. И трудности у нас, я отнюдь не хочу защищать государство, но, кстати, Ницше когда-то говорил, отнюдь не имея в виду советскую власть, ее не было, и постсоветской подавно, он говорил, что государство – это самое холодное из всех холодных чудовищ, поэтому, так

0: сказать, там этические оценки вообще не очень применимы. Но вопрос эффективности, вопрос механизмов и так далее.
1: Тем не менее, Игорь, смотрите, после войны в Японии огромные корпорации, вот Sony, все прочие эти так называемые международные монстры, они давали сами, приносили деньги государству, и государство распределяло, и Япония встала на ноги. В то время как Андрей совершенно прав, когда открылись возможности демократического движения, те же самые демократы скомпрометировали демократию на том, что искушения эти оказались для них непреодолимы. Программа «Энциклопедия русской души» продолжается через 2 минуты.
2: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
3: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
2: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
4: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Что такое разврат?
1: Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занимало с разратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семена Семеновича, я его зачитаю. О разврате. Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения, цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем другим, но просто хочу сказать, что мы часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем и говорить, что ты виноват.
4: «Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?» Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.
1: На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до этого времени, тому пламенный наш привет. Мы сегодня говорим о разврате. У микрофона, значит, Ерофеев, а у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема нашей сегодняшней передачи, ну вот, Содом и Гоморра, так мы решили такую метафору.

0: сказать, общеизвестную. Звоните нам по поводу разврата. У нас на проводе Елена Сергеевна из Москвы. Елена Сергеевна, что вы думаете про разврат?
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я сначала планировала Наташе начать возражать, но услышал ваши реплики присутствующих. Если можно, я по этому поводу коротко.
0: Вы можете и Наташе тоже возразить.
1: Никто... И Наташе да. возражу, да, потому пожалуйста. Что все-таки пора открывать глаза.
0: Давайте,
1: Открывайте. Виктор, все корпорации японские да. были мыльными пузырями. Об этом знают все экономисты мира. Они рухнули сразу же,
0: так.
1: как только перестали получать государственные дотации. Mm-hmm. Поэтому сейчас... В Японии такая степень разврата в полном смысле слова, что у них даже в провинции нет молодежи ни голубой и ни розовой.
0: Угу, понятно.
1: И суициды молодежи, вот только что на вашем радио,
0: угу.
1: 9 человек молодых покончили с собой, вроде бы без повода, аля. Второе, Игорь Семенович Конов.
0: Да.
1: Ну, я, конечно, в общем-то, лет 30 так созерцаю, я когда тоже занималась социологией в МГУ.
0: Угу.
1: Вы знаете, я не знала, что вы до такой степени идеалист, оторвавшийся от земли. То есть такое ощущение, что вся жизнь в теории и жизни на земле, и радости для вас, ну, просто нету. А Андрею Мальгину, ну, если у нас ненормальная и нецивилизованная страна, то зачем вам здесь жить, зачем вам здесь руководить? И ведь ваши сотоварищи с 1917 года, то есть люди, принесшие сюда одну революцию, потом другую, третью, пятую, десятую, руководят этой страной. Что же вы, ребята, все здесь? Вон Израиль, дорога открыта.
0: Елена, а что, если говорить о разврате, что...
1: Естественно, да, Виктор, что, у вас да. же всегда публика
0: да.
1: только одного происхождения, этнос один.
0: Наташа,
1: я следующее хочу сказать, что российским
0: да.
1: гражданам, ну, просто смешно быть, ну, настолько детьми, что не понимать, что производное христианство и мусульманство – это иудаизм. И твердить о Ветхом Завете и все его вот эти тошнотворные, как у вас там сегодня тема-то, развратные вещи,
0: да.
1: привносить людям, которые живут на территории России, могут только иудеи и евреи.
0: Елена Сергеевна, ваша позиция понятна, а вот расскажите, а вы на каких ценностях воспитаны?
1: Воспитывалась на ценностях
0: послушаем.
1: Создателя.
0: Да. Создателя.
1: Создатель. Он у Амара Хайяма прописан, но ты до. Виктор, ну почитайте, я его с 12 лет читаю, а мне уже далеко за 50.
0: Елена Сергеевна,
1: да.
0: Вы, значит, на каких ценностях? Вы расскажите нам, какая вот главная ценность?
1: Ну, не на
0: ценность?
1: Естественно.
0: А на каких?
1: На ценностях, да. что Создатель создал эту планету Земля.
0: А Создатель это у нас кто? В вашей
1: Виктор,
0: интерпретации.
1: Виктор, вы извините, вы же
0: ваша
1: вроде как...
0: интерпретация.
1: Вы вроде как литератор.
0: Да, ну, а вы вроде бы как слушатель, поэтому я могу вам тоже задавать вопрос как слушатель. Вы
1: Хорошо.
0: Расскажите,
1: если,
0: а как Создатель у нас кто?
1: Если человек не русский, я объясняю. Да. Создатель – это тот, кто создает. Создает мир,
0: то есть,
1: создает
0: значит,
1: вселенную.
0: Это у нас Бог, выходит дело.
1: Виктор, это у вас по-иудейски.
0: Но у
1: это
0: меня по-иудейски как-то... Вот у меня по-иудейски как-то совсем, Елена Сергеевна, не получается. Вот это
1: Виктор,
0: скорее
1: это у вас, потому
0: у вас,
1: что вы иудей в душе, у вас и не получается.
0: У вас,
1: а у нас,
0: наверное...
1: У россиян
0: подождите,
1: все получается.
0: Подождите, подождите. Вы знаете, вы, во-первых, на себя все одеяло не тяните, у вас, россиян. Это что же вы так... Вы что, президент Путин, что ли, чтобы за всех россиян говорить? Елена Сергеевна, вот даже или до 60 лет, а говорите всякую ерунду. Вот завтра мы поговорим на эту тему, кстати, у Познера в программе «Времена». Так что послушайте, ну что ж такое, господи, вот развратные-то вообще люди. И тут тоже кто-то пишет, все вообще во всех грехах одну нацию. Это ж как легко-то придумать-то, а при этом оставаясь сразу. А, Анна Федоровна у нас пишет совсем про-другому. Как раз, на опять же пришло, как расценивать действия мужчины, Игорь Семенович, который заставляет свою жену своим телом зарабатывать деньги. Как расценивать?
2: Как, безусловно, безнравственное.
0: Это разврат или что?
2: Ну, мы же начали с того, что разврат – это очень широкое понятие. Все можно назвать развратом.
0: Но это не, вы не одобряете вот таких мужчин?
2: Я просто, вы понимаете, я ученый, а в науке предпочитают пользоваться более определенными понятиями. И я еще раз хочу сказать, что очень важный принцип оценки любых явлений – это принцип социологического реализма. Когда нам что-то не нравится, то мы должны уточнить – почему нам это не нравится и каким образом можно это изменить.

0: Если мы не задаем этих вопросов, а просто говорим, что вот этот мир плох и никуда не годится, а так всегда людям кажется, независимо от общественного строя, то это не конструктивно. Значит, сиди дома, жалуйся, или просто, значит, вот выходи на площадь, но протестуй против всего на свете, против того, что в России когда-то вот в первые самые выборы была, я не знаю, вы помните или нет, была такая очень симпатичная партия, объявились молодые ребята, которые, партия называлась «Субтропическая Россия». Идея была очень такая хорошая, что главные беды нашей страны от того, что климат холодный. Вот если сделать, если климат будет субтропическим, средняя температура 20 градусов, то сэкономим на отоплении и так далее. Поэтому задача заключается, вот, значит, партия «Субтропическая Россия». Вы их спрашивали, а как это сделать? А это, говорили, не наша задача, это задача исполнительной власти. Вот мы придем к власти, и мы поставим эту задачу. Ну, это были такие остроумные ребята, но потом, значит, естественно, они на зиму заявили, что они ушли в спячку, а вот весной проснутся. Но весной они так и не проснулись. Так вот, юмор – это хорошо, но идея субтропической России – это прекрасная идея.
1: Она мне тоже нравится, да.
2: Но вот за звонок дамы, которая сейчас прозвучала...
1: Елена Сергеевна, по-моему, да?
2: Да. Это вот она высказала одну мысль, которая в последнее время очень часто повторяется на страницах так называемой патриотической прессы, в кавычках. Это мысль о том, что существует некий русский народ, абсолютно далекий от разврата, какого бы то ни было, государственного, негосударственного, эротического, какого угодно. Чистый, кристально чистый, целомудренный русский народ. И существуют некие силы, и, видимо, вот мы трое представителей этих сил, судя вот по ее звонку, которые этот русский народ сбивают с истинного пути с какой-то своей вот тайной целью, видимо, уничтожить этот народ или унизить его. Вот что прозвучало в этом звонке.
1: Это абсолютно точно.
0: Вот. Но, кстати, эта философия, она оскорбительна для русского народа.
2: Конечно.
0: Потому что что же получается за народ, которого каждый может обмануть, которого каждый может повести в одну сторону, в другую сторону, а он каждый раз вот дурачок, причем не Иванушка-дурачок, который на самом деле умный, а вот на самом деле дурачок и безответственность.
1: Меня, кстати говоря, поражает это то, что я уже сказал Елене Сергеевне, что такие люди берут смелость на себя выступать от всей России.
2: Да.
1: Вот здесь на Радио Свобода в нашу передачу звонят разные люди. Есть люди, которые гневно осуждают антисемитизм и ксенофобию, и это нормальные, современные русские люди, но они не понимают, они не тащат одеяло на себя, понимая, что есть и другие. Есть люди, которые звонят с коммунистических позиций, есть люди, которые звонят еще с каких-то своих собственных позиций. Но почему-то, чем человек более, скажем так, архаичен, тем больше у него подозрений, что другой народ может что-то сделать плохое. Помните, у Черчилля он говорил, англичане не боятся евреев, потому что не считают их глупее, не считают их умнее, чем они сами. Да? Вот это мука. Да, у нас очень давно Владимир из Москвы просит слово. Да, Владимир, ваше слово.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Владимир из Москвы.
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, можно ли назвать развратом тот факт, что вот уже скоро 100 лет власти все время выдают нам ложь? Эта ложь
1: тиражируется
3: средствами массовой информации. И я начну с того. Земля крестьянам, заводы рабочим. Прогоним белогвардейцам, будем жить нормально. Загоним людей в колхозы, все будет хорошо. Потом борьба с врагами народа. Потом и на вражьей земле мы врага разобьем. Мне это очень близко, я участник войны.
1: Поздравляю с... Владимир, просто хочу поздравить вас с этим годом победительным, да. Да. Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, и этому как раз и посвящена наша программа. Я не знаю, почему вы сказали, что 100 лет, в общем, государство обманывало и раньше. Давайте все-таки мы немножко вернемся к Ане из Санкт-Петербурга. Подождите немножко, я хочу чуть-чуть в другую сторону пойти. Потому что, видите, мы говорим о сегодняшнем разврате, но это...

0: не первый случай, когда государство попадает в такой социальный разврат. Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занималось развратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, который считал, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семена Семеновича, я его зачитаю о разврате. «Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски, это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения. Цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином». Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем и другим, но просто хочу сказать, что мы часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем, говорит, что ты виноват. А вот у нас Андрей тоже на сайт прислал сообщение из США. Он пишет: «Разврат – это когда тебя понимают, а глубокий разврат – это когда тебя глубоко понимают». И вот тут вот правильно наши гости улыбаются и хмыкают, потому что вот это вот, мне эта позиция ближе, потому что действительно, когда приходит юмор, когда приходит ирония, то как-то все оживает. У нас тут еще одна, знаете, что вот, что написала там Тамара Николаевна из Санкт-Петербурга. «Большего разврата, чем на телевидении в свои 60 лет, я не видела. Выключаешь телевизор после 12 часов ночи и тут же выключаешь, так как смотреть просто невозможно». Андрей, вы тоже выключаете телевизор? Страшно там, да, после 12 ночи?
1: Вы знаете, мне страшно, потому что я, к сожалению, не вижу информационных программ, к которым привык за долгие годы, и поэтому меня в телевидении пугает вот исключительно выхолощенность его последних лет. Вот это пугает меня. Честно говоря, когда на экране телевизора рассуждают люди разных взглядов, разных убеждений, обсуждают проблемы текущей жизни, это нормально. А когда ты видишь сплошной серый фон какой-то, вот это пугает. Совсем не то, что имел в виду слушатель или слушательница. Я сейчас не помню. Ведь всегда можно переключить кнопку. Этих кнопок очень много. Программ телевидения множество. Я не думаю, что какие-то порнофильмы идут сразу по тем 20 каналам, которые доступны теперь почти каждому москвичу. Я думаю, что можно выбрать что-то на свой вкус даже ночью.
0: Это действительно, кстати говоря, непросвещенное сознание. Вот мы до передачи говорили с Игорем Семеновичем Коэном о том, что у нас, к сожалению, сексуальное просвещение, сексуальное воспитание очень слабое. Непросвещенное сознание очень часто превращается в испуганное, развращенное сознание. Я хорошо помню, как наши писатели-деревенщики 60-х годов годов боялись аэробики, потому что считали, что это разврат. А помню книгу Белова, это очень талантливый автор, очень его люблю.
1: Все вот, впереди было.
0: Все впереди. Да. Помните, Андрей, у него, он там же приезжает, герои приезжают в Париж, идут в музей Родена, и для них это музей разврата.

0: но у него есть в этом романе высшая степень разврата – это бутылка виски. И у него через весь роман проходит изображение как бы вот этой бутылки виски. И это перерастает уже в огромный символ. Вот это, значит, какая-то там лошадь уже скачет по России, затаптывает все с этикетки бутылки и так далее, и так далее.
1: Бутылка виски, вы совершенно правильно вспомнили эту книгу, и женщина, сама женщина есть уже орудие и разврата. Орудие и субъект разврата. Так, Анна из Санкт-Петербурга, мы вас не забыли, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: У меня, я, наверное, опять своим звонком расстрою Елену Сергеевну, потому как зовут меня Анна Фальковна. Но неважно. Тем не менее, вот я решила позвонить, никогда не звонила на ваши программы. Высказаться хочу, опять же, ссылаясь на все-таки тот же Ветхий Завет, и сузить, наверное, надо все-таки понятие разврата, вот очень уж он широко у вас, так сказать, все разврат, куда ни глянь. А я все-таки хочу свести тему разговора к истинному разврату, что вот подразумевается в том же Ветхом Завете.
1: Пожалуйста,
2: если
1: будь
2: уж
1: добры.
2: У вас программа называется «Содом и Гоморра», то вспомним тот самый содомский разврат, о котором вот и говорится в Ветхом Завете. На мой взгляд, когда вот такого разврата, скажем, всем понятно, что я имею в виду, не так много, то это вроде бы как, там, так сказать, явление, описывающееся в какой-то энциклопедии, и как вот говорит уважаемый господин Кон, что это либо подлежит, так сказать, каким-то там милицейским действиям, либо действием психолога или там врача, но когда это слишком много, тогда вот я имею в виду как раз историю Содома и Гоморры, когда это тотально, и когда это приносит вред, и когда на этом кончается развитие, вот тогда это разврат, который действительно развратом является, и который, согласно Ветхому Завету, я имею в виду Содом, был просто сожжен. И описано это как мерзость в глазах Господа.
1: Спасибо. Спасибо, Анна. У нас еще некий слушатель добивается с мобильного телефона вступить с нами в контакт. Давайте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Меня зовут Владимир.
1: Да, Владимир.
3: Вы назвали свою передачу, эпиграф поставили «Содом и Гоморра».
1: Да.
3: Но это библейское название, вы узнали об этом из Библии. Угу. И нельзя об этом говорить материально, а только духовно. Библия – это всегда духовно. Я вкратце только расскажу, что произошло в Содоме и Гоморре. Когда два ангела в виде мужчин пришли в дом Лота, Лот – это племянник Авраама, они пришли, чтобы вывести его оттуда, ибо Бог решил погубить этот город из-за великой его развращенности. И когда они пришли к нему домой, то люди, жители этого города, подступили к дому Лота и сказали: «Выведи их нам, ибо мы хотим их познать». Развращенность была настолько велика, что и старцы, и молодые пришли и требовали, чтобы этих мужчин вывели. Они ослепили, эти ангелы ослепили людей. И люди, будучи слепыми, они все равно пытались войти в дом, ворваться в этот дом. Так вот, с духовной точки зрения, я хочу сказать, почему старцы там были? Да потому что весь этот мир, Содом и Гоморра, жил по заповеди, сатанинской заповеди, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Они хотели вторгнуться в дом Лота. Дом Лота по-библейски – это церковь. Так что вот рассуждайте с этих позиций.
1: Спасибо, духовных. спасибо, что вы как раз вернули нас к названию нашей передачи. Это интересно. У нас тут на пейджере просто скопление разных точек зрения относительно Елены. Да, Виктор, пропарила вас, Елена, крыть-то нечем, Александр, Санкт-Петербург. Ну что ж, Александр, если у вас такая точка зрения, я вас не переубежу. А другой Александр из Санкт-Петербурга, вот интересно. Виктор, не расстраивайтесь, отыграйтесь на Елене где-нибудь в ваших заметках, хотя я думаю о вас лучше и о себе тоже. Думать о себе лучше, конечно. Олег Константинович из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: С большим увлечением слушаю вас.
1: Спасибо большое.
4: Вот у меня как раз на памяти Карамзин.
1: Да, хороший писатель наш.
4: Хороший.
1: Да.
4: Когда он описывал смутное время,

кто заметил, что Россия могла тогда завидовать временам Батыева, будучи жертвой величайшего из бедствий – разврата государственного, который мертвит и надежду на благополучие.

0: и похитить.
1: Ну, кто-то думает, а кто-то и нет.
0: А кто, да, вот тоже.
1: Думаю,
0: вот
1: что
0: тоже.
1: Так.
0: А вот Олег Константинович, по-моему, совершенно правильно высказался. И вспомнил замечательного русского писателя Карамзина. Игорь Семенович, в чем, Александр спрашивает, в чем заключается родство разврата и блуда? Ну, вот как вы думаете?
2: Ну, это не меня надо спрашивать. Я думаю, что с точки зрения, вот, так сказать, религиозной, разврат – это понятие более широкое, оно включает в себя блуд и очень многое другое. И блуд, и прелюбодеяние – это, как известно, разные грехи, и очень многое другое, о чем мы здесь говорили. Но я еще раз хочу сказать, что ни экономические, ни социальные, ни политические вопросы не решаются до тех пор, пока мы их рассматриваем в моральных категориях. Если мы хотим иметь эффективную экономику, мы должны рассматривать вопрос об экономических стимулах. Если мы хотим иметь эффективный государственный аппарат, мы должны рассматривать, каким образом там работают. А вот, так сказать, глобально все осуждать с моральной точки зрения, это очень легко, но это неконструктивно. И, скажем, лично мне... Вот совершенно безразлично. Меня не интересует личная жизнь министров. Ходит он в баню,
0: женится ли он на молодых девушек?
2: Ходит он в бордель, имеет он одну жену или меняет
1: их. А вас не интересует?
2: Мне это совершенно безразлично. Но когда мне телевидение показывает министра или прокурора, который вот где-то там находится в борделе или в какой-то сомнительной бане, то меня интересует вопрос, он на свои ходит? Или на чужие. Если на чужие, если он ходит на деньги, так сказать, бандитов, или вообще кто-то, то, значит, я уже никогда не поверю, что он честный. А все остальное, вот здесь разница между, скажем, французами и американцами. Вот американцы по поводу Билла Клинтона был грандиозный скандал, значит, вот что он занимался сексом с Моникой Левински, а он сначала сказал, что нет, он не занимался. Так вот, на самом деле он мог сказать правду, потому что были опросы.
0: А у него же жена есть.
2: Были опросы, нет. Дело в том, что он занимался оральным сексом, и потом, значит, стали называть овальным сексом. Так вот, он мог сказать правду, потому что при большом опросе американских студентов, а несколько лет спустя английских студентов, выяснилось, что молодые люди не считают оральный секс сексом. Это, так сказать, так, игры, это они сексом не считают.
1: Не, ну Америка пуританская страна, ну, и да, это был огромный,
0: да, кстати,
1: удар.
2: Да, слушайте меня, но, значит, там это был, бог знает, какой скандал. А во Франции, которая страна более цивилизованная, когда обнаружилось, что у Миттерана был роман, была внебрачная дочь, то никакого скандала не произошло. Поэтому вот с моей точки зрения важно, чиновник ворует или не ворует, он эффективен или он неэффективен. А эти вещи, они второстепенные.
0: Вы согласны, Андрей?
1: Я согласен с половиной. Да.
0: 5 секунд у нас есть.
1: Да, да. Я считаю, что наши чиновники должны быть пуританскими людьми, и наши политики должны быть менее развратны со всех точек зрения. И не должны пользоваться никакими привилегиями, которых нет у других людей, не должны получать дополнительных денег в виде взяток или в виде какой-то придуманной такой якобы помощи, не должны ездить в спецсанатории, не должны ездить в спецтранспорте, не должны летать за границу через...
0: А в постели мы их как бы не должны
1: наблюдать. Да, это нас не интересует.
0: Хорошо, спасибо вам большое. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Марк Штильман, продюсер в Праге Юлия Голубева, вел программу Виктор Ерофеев.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.

0: История появления у Радио Свободы пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
1: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
0: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
1: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
0: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня...

0: Гость нашего интервью – востоковед, эксперт НЕС-центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики, да, преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители, уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому

0: классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали буквально цепляясь за самолеты, это были как
1: Да.
0: раз городские жители, это люди с высшим образованием, с
1: Да.
0: другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
1: Их меньше. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
0: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Но, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных и быстро
1: Перспективных.
0: растущих.
1: Да, у них стоимость.
0: Да.
1: Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
0: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что талибы
1: Или,
0: не
1: извините,
0: просто.
1: Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
0: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране
1: Ну
0: шиизм,
1: да,
0: как известно, это
1: понятно, да.
0: разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы, и они собираются строить Исламский Эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 2021 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
1: Ну, то есть можно сказать, что это такое национально-исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
0: Да, действительно, они сами по себе, и именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире, ни одна мусульманская страна не признала их правительство и

0: То, что они делают, вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции, президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Но потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире, скажем, руководитель главного исламского университета Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тейб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому, да, они как-то талибы сами по себе.
1: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы – это ученики, как я понимаю, да? Вернее, ученики чего? Ислама? Корана?
0: Талиб, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана. И это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
1: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что маджахеды?
0: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах маджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны, и, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутулы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
1: Ну да, как я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром. Как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
0: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия, там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид. 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на 3-й день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки

0: не работает. И вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
1: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых, в бурках, только с открытыми глазами.
0: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома, но на практике это не так, и опять же, это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности, с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. Некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно. Хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
1: Ну да, они и до либо входили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
0: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями. Они были связаны с Талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
1: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие?

0: Или, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные. Насколько это применяется?
1: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
0: Публичные?
1: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
0: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
1: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход, с 1996 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
0: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЭС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
1: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение. Очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в 20 веке, не будем углубляться, почему с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
0: Ну да, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
1: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит. Наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые не делала Москва. Но по мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падение Кабула в августе.

0: 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью. Как-никак террористическая угроза никуда не ушла. Угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла. А без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет, поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшейся в регионе вообще после ухода американцев других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
1: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету в каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
0: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. И это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. И действительно, это часто какие-то романтические воспоминания. Я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние муджахеды их спокойно принимали.
1: Принимали.
0: То есть в этом плане нет никаких
1: А вот
0: проблем.
1: такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
0: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла. Взамен Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду. Сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции.

0: А что может предложить Россия? Такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
1: Нет, ну за
0: для
1: деньги,
0: талибов...
1: как рекрутируют же, мы видим индусов, непальцев, граждан многих стран мира.
0: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать, и мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на уровне
1: Понятно.
0: государств.
1: Да.
0: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
1: Согласен,
0: талибов я,
1: да.
0: естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
1: Талибских батальонов. Вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. Насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
0: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в
1: Ага.
0: сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
1: Ну
0: То
1: да,
0: есть,
1: с чего им жить? У них вся экономика стояла
0: да.
1: на выращивании мака.
0: На сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается, а так в целом они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
1: Но вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
0: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать про Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистан, но тем не менее это все равно проблема, и более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
1: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на, ну не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России,

0: Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там? То есть Россия признает талибский Афганистан?
1: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во многом связано с тем...
0: То есть в Пекине есть талибский посол?
1: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. В России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами, это такой дипломатический казус во всех странах мира, пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума. Но...
0: Или Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже...
1: Эрдоган, это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
0: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
1: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у афганцев, у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
0: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
1: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века.
0: Когда колониальному периоду, как принято говорить, да, все оттуда.
1: Да,
0: все
1: когда оттуда. Британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина – неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10% за последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем – афганские беженцы.
0: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона?
1: Да, именно так, да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован. Усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
0: Да.
1: Но я думаю, что это опять до очередного
0: до
1: обострения.
0: Следующего, да. Примерно как в Кашмире. Знаете, рассказывайте что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь... между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 5-летию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, но и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЕС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства. Да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе, фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
1: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. Вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Катар, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно, и я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад, скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке, затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена. Проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта, и с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
2: Да.
1: Проблема боевиков Исламского государства, которая, в свою очередь, произрастала из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то Исламское государство, что в середине 10-х годов.
0: Ну да, Аль-Каида решена, Исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамены, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
1: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы, если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани. И он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти, он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия – это точно не Афганистан. Поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
0: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
1: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами,

и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические

0: столкновение из-за Израиля. Это тоже такой яркий пример, вот как раз столкновение цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновение цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
0: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия и
1: Да.
0: 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах. Они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествие мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами, я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии и
1: Но они
0: высосаны из...
1: скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарное движение. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
0: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция прежде всего на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана. И это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки именно на этой такой антимигрантской, крайне правой риторике, просто пытаются занять хлебные места, победить на выборах, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
1: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря о конфликте ислама и Запада. Конечно, невозможно сегодня, в 26-м году, это обойти. Это фактор Газы. Можно ли сказать, что Газа сейчас является вот тем главным расколом, той главной, собственно, клином, который, вокруг которого крутится спираль конфликта и, так сказать, возможной даже там будущей войны мировой?
0: Я думаю, что Газа во многом уже забыта, и мне об этом говорят многие палестинцы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом,
0: Проблема
1: она никуда
0: остается.
1: не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел. Никакой альтернативной власти там не появилось, гуманитарные проблемы там не решаются, там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда

0: так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
1: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же в Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит, и с Соединенными Штатами не решается. За исключением Ирана и его прокси. Хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да. Это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
0: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны и малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается. И
1: да, является... но я здесь дополню, извините, что
0: да.
1: Вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
0: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт Нест-центра. Спасибо, Руслан.
1: Спасибо вам.
0: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе, не к ночи будь помянут, Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли 3 империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Готовы к прекращению огня?
4: Но готов ли на то же самое Путин? Если нет, то что ему еще нужно?
5: Ну, такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону.
4: Трамп критикует международные институты, а Европа снимает санкции с российских миллиардеров. Все ли в порядке с миропорядком?
6: На этих кадрах люди прячутся от беспилотника в Соломенском районе Киева. Утром 23 сентября российский дрон ударил там по бизнес-центру. Один человек погиб. Кроме бизнес-центра в городе пострадал склад и 2 заправки. Стандартный день для Киева, но и для России тоже. Пока стороны не придут к так называемому энергетическому перемирию.

0: Днем президент Украины днем ранее говорил с президентом США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кремль пока перспектив этой идеи не видит. Но могут ли союзники Украины подтолкнуть Кремль к разговору? Или у них свои разборки? Разбираемся сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: Это злостная группа людей. Я призываю все страны, которые являются членами МУС, официально покинуть этот орган-отшельник.
2: Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал государства-члены Международного уголовного суда немедленно выйти из этой организации.
1: «Мы никогда не позволим военнослужащим США или кому бы то ни было другому преследоваться антиамериканским судом, у которого нет юрисдикции в отношении нас».
2: Еще 13 июля Вашингтон объявил о запуске кампании против МУС. По мнению госсекретаря Марка Рубио, суд в Гааге претендует на право преследовать и заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, которые при этом действуют в интересах Америки. По информации Reuters и Wall Street Journal, администрация президента США готовит санкции против Международного уголовного суда. О них могут объявить уже в ближайшее время. Прошелся американский президент и по другому международному институту – ЮНЕСКО.
1: ЮНЕСКО – группа людей и стран, которые должны защищать культурное наследие, но при этом они поощряют глобальную миграцию и уничтожают таким образом великую культуру и великое наследие.
2: Выход США из ЮНЕСКО запланирован на конец 26 года. Ранее Штаты уже выходили из этой организации. В этот раз Вашингтон объявил свое решение несогласием с политикой ЮНЕСКО, считая ее антиамериканской. Говорил Трамп в своей речи в ООН, конечно, и войне в Украине. Глава Белого дома напомнил о роли США в урегулировании конфликта.
1: «Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. Каждый месяц 25 тысяч молодых людей, по большей части военнослужащих, погибают. Я смотрю на поле боя. Картина представляется ужасной».
2: Трамп упомянул недавно принятый закон Линдси Грэма, или так называемые «адские санкции». Заявил, что готов их использовать в случае необходимости. В тот же день Трамп провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Правда, за закрытыми дверями.
3: «Мы говорили и о зиме. Это важно на пути к урегулированию конфликта. В любом случае, мы должны подготовиться к зиме. А если это будет зима в условиях войны, это будет непросто».
2: Владимир Зеленский сообщил, что США готовы помочь Украине с производством ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот», но конкретики Киев пока от Вашингтона не получил. Зеленский также отметил, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией.
3: «Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере. Если они не хотят, чтобы мы атаковали их дизельное топливо, нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы готовы. Если они не будут атаковать нашу энергетическую систему, наше электроснабжение, систему отопления, водоснабжение».
2: Президент Украины рассчитывает, что американская сторона найдет способ склонить Россию, цитата, к каким-либо переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции ВАПС заявил, что соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Рубио считает, что дела у российской армии на поле боя сейчас идут неважно, поэтому война в Украине не закончится победой России.
4: «Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной военной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет, и тем меньше будет разрушений».
2: 23 сентября в Нью-Йорке Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что центральной темой разговора станет война в Украине.
0: И перед эфиром мы спросили у военного эксперта Сергея Ауслендера, насколько удары по энергетике и водоснабжению, о которых говорил Владимир Зеленский в ООН, важны России в военном плане. В условиях, когда фронт не движется, это один из способов давить на Украину, так говорит эксперт. Сам же Сергей Ауслендер не верит, что Киев и Москва пойдут на энергетическое перемирие.
5: «Я не вижу никакого, как сказать, никакой причины, что это сработает в этот раз. Оно понятно, что это нужно Трампу в первую очередь, чтобы снизить цены на нефть, чтобы понизить цены на бензоколонках. Ну, вот эта вся тема, связанная с выборами. Но так вот на полшишечки не бывает. Война есть война. Воюют по полной программе или не воюют. Почему я и как бы очень скептически отношусь к подобным идеям? Давайте мы не будем бить там по кораблям. Давайте мы не будем бить по портам. Давайте мы не будем бить по нефтезаводам. А по заправкам будем бить, если не будем бить по нефтезаводам? Или по нефтебазам можно бить, а по нефтезаводам нельзя бить? Или, допустим,

0: нефти можно не бить по нефтезаводам, но бить по электростанциям в Украине. Они же не производят нефть и не влияют на цену на нефть, например. Все выглядит как-то даже вот странно, на мой взгляд, и это не сработает, еще раз повторяю. Всеобъемлющее прекращение огня, после этого уже там переговоры, перемирие, вот это вот все.
1: Ну и как же подталкивать Россию и Украину к перемирию или миру на фоне кажущегося глобального хаоса? Мы сегодня спросим у политолога-американиста Антона Пеньковского. Антон, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я хочу начать с разговоров о возможном, желаемом воздушном перемирии энергетическом. Есть ли что-то, что союзники Украины могут предложить Путину, чтобы тот все-таки отказался от ударов по энергетике хотя бы на зиму? Чтобы поменять позицию Кремля о том, что Кремль не заинтересован в приближении к миру?
2: Ну, действительно, и у Североатлантического альянса, и у стран членов Европейского союза, и у Соединенных Штатов достаточно вооружений или личного состава, условно говоря, войск этих стран для того, чтобы предоставить Украине значительное преимущество на поле боя, что может сдвинуть фронт, который за последнее время выглядит как что-то, что не подвержено серьезным изменениям. Но так или иначе, ввиду угрозы еще одной войны в Европе, о чем говорят много последние месяцы, в особенности Польша и страны Балтии, и достаточно скептичное отношение самого Дональда Трампа к участию, непосредственному участию в этом конфликте Соединенных Штатов своими военными контингентами, технологиями, либо же вооружениями. Мы видим, что в данном случае именно Европа и Соединенные Штаты не предоставляют Украине достаточного преимущества в этой войне, чтобы склонить чашу весов в пользу этой страны и принудить Владимира Путина не риторикой, а конкретными действиями к заключению мира, либо же прекращению огня в том или ином формате, энергетическом, общем, или же все, что можно себе представить.
1: Когда журналисты на Генассамблее ООН спросили Дональда Трампа, что бы он хотел передать России, тот сказал: урегулируйте войну. Как вы понимаете слово урегулирование? Как оно выглядит для нынешней администрации США?
2: Знаете, администрация Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным, с российскими элитами в целом, столкнулась кардинально непонятным для себя мировосприятием, крайне абстрактным. Существуют совершенно разные толкования, почему так происходит, но каждый раз американские делегации, сам Дональд Трамп во время официальных встреч предлагает сторонам достаточно конкретные шаги, конкретные меры, какие-то конкретные предложения, будь они приемлемы или нет для Украины или для России, все-таки они лежат в достаточно конкретной плоскости. Что же говорить о России? Каждый раз переговорные группы натыкаются на какие-то абстрактные, скажем так, разговоры о наследии Рюриковичей, печенегов и всего остального, что для начала для американских переговорных групп выглядело как какое-то вот, знаете, историческое отступление, после которого все-таки можно будет обсуждать какую-то конкретику. Но раз за разом они слышат только абстрактные рассуждения. И здесь уже невозможно понять, это Владимир Путин настолько никому не доверяет, хочет всех перехитрить, или же он попросту не может сформулировать конкретных требований, конкретных условий, выразить конкретные мнения по поводу тех или иных предложений американской переговорной группы, что в итоге приводит к достаточно высокому уровню фрустрации со стороны американской дипломатии. Мы видим, что все меньше и меньше они уделяют времени вот этому переговорному треку, все меньше энергии, и за последние месяцы мы даже слышим много раздражения со стороны руководителей американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио, говоря о том, что они не собираются раз за разом кататься на другой край мира для того, чтобы снова услышать одно и то же. По большому счету, Америка оставляет дверь открытым. Если Россия, ее руководство, найдет все-таки какую-то землю под ногами, какую-то практическую плоскость, американцы готовы выступать здесь проактивными посредниками.

0: До этого момента сложно себе представить, насколько долго могут вот происходить вот эти вот поиски форматов перемирия, прекращения огня или же других способов, которыми Дональд Трамп и его команда оправдают свою роль посредника в этом процессе.
1: Антон, я также хочу спросить у вас о том, что же за этой предполагаемой дверью американская администрация предлагает глобально. Дональд Трамп в завершении своей речи в ООН критикует некий глобалистский порядок, который навязывает странам ограничения. Я предполагаю, что он говорит об институтах, которые, понятное дело, что требуют, чтобы страны отказывались от части своего суверенитета. И он призывает все страны быть суверенными. Что Трамп в это слово вкладывает?
0: Очень хороший вопрос, и здесь по большому счету прослеживается некоторый континуитет его позиции в отношении многосторонней дипломатии еще со времен его первой каденции. По большому счету еще в те времена, которые сейчас кажутся достаточно осмысленными и цивилизованными, но уже тогда он фраппировал публику заявлениями о том, что вот эта многосторонняя, слишком институциализированная международная политика не работает. За последнее время, если мы проследим действия американской делегации при ООН не только во время Генассамблеи, но и за последний год, мы видим, что главное, к чему призывает американская делегация в ООН, это сокращение финансирования ООН, поскольку текущая администрация не верит в этот инструмент. И здесь важно понимать, что это прежде всего совпадает с такими персоналистскими подходами самого Дональда Трампа. Он верит в личные сделки, в личные отношения. И, как мы услышали во время его вчерашней речи, практически все достижения, которые он перечислял, он начинал со слов «я». Даже не говоря о том, что это достижения всех Соединенных Штатов, он говорил об этих достижениях как о своих личных. Но в то же время Дональд Трамп не видит смысла в продолжающемся либеральном глобалистском миропорядке, как он это сам описывает. И во многом это его отношение вызвано его опытом со своей внутренней американской бюрократией. Когда он избирался на второй срок, одним из главных его тезисов предвыборных было о том, что он собирается разрушить Вашингтон. Не в прямом смысле, говоря о том, что он сравняет столицу США с землей, а разрушить
1: США, Вашингтон.
0: привычную. Да-да-да, разрушить привычную бюрократию того, как работает американское правительство.
1: А в этом суверенном, в этом мире, который строится на суверенитете, о котором говорит Дональд Трамп, в нем есть место Владимиру Путину? И вообще, это тот же самый суверенитет, о котором Путин много лет и говорит?
0: Я, пожалуй, не возьмусь сравнивать здесь позиции Владимира Путина и Дональда Трампа. Все-таки они существуют в совершенно разном таком понятийном аппарате. Но мы знаем одно, что сам Дональд Трамп декларировал многократно о том, что как только эта война прекращается, буквально на следующий день Соединенные Штаты собираются восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Нужно держать в голове, что они на 100% никогда не прекращались. То есть все-таки торговля какими-то критическими материалами так или иначе продолжается между этими двумя странами. Но она, безусловно, очень сильно затруднена текущими событиями в Украине. Дональд Трамп сам лично заявлял о том, что он намерен вновь возобновить бизнес-интересы американских компаний в России и наладить торговлю между этими двумя странами. Вновь он видит международную политику через призму скорее бизнеса, нежели дипломатии.
1: Ну, возможно, это и так называемые глобалисты сопротивляются, или либеральный старый порядок не хочет меняться. Я хочу об этом тоже у вас спросить. Меняется, есть ли вообще какие-то изменения? Ведь Европа, например, снимает санкции с российских миллиардеров и особо не объясняет этого. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
2: Евросоюз снял санкции с двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. И сделал это в тот же день, когда продлил санкции против всех остальных. Под европейские санкции оба попали через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Все эти 4 года оба пытались доказать Европе, что санкции против них ввели несправедливо. Фридман судился и в апреле 24 года даже выиграл. Общий суд ЕС признал, что доказательств для его включения в список в 22 и 23 годах было недостаточно. Однако к тому моменту Совет ЕС уже продлил санкции с новыми обоснованиями, и из списка Фридман так и не вышел. За него вступились даже представители российской оппозиции. В 2022 году Леонид Волков, тогда председатель правления ACF, Международного фонда ФБК, написал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо с предложением механизма снятия санкций с российских бизнесменов и в качестве примера упоминал совладельцев Альфа-групп, в том числе Фридмана и Петра Авина. Волков признал письмо политической ошибкой и ушел со своего поста.
3: Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация в тот момент на фоне поражения путинской армии и разброда в российских элитах стала критической, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных судебных войн и раскола в российских элитах. Я ошибся.
2: Алишер Усманов тоже судился, но у него ничего не получалось. Общий суд ЕС отклонял его жалобы. Усманов продолжал искать пути снятия санкций. Весной этого года журналисты опубликовали телефонный разговор Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сиярта, который, по их словам, перехватила разведка одной из стран Евросоюза.
4: Смотри, я звоню по просьбе Алишера. Он только что попросил меня напомнить тебе, что вы делали что-то по поводу его сестры.
5: Миссис Исмайлова?
4: Да.
2: В марте 2025 года Венгрия согласилась продлить санкции. В тот же момент из списка исключили сестру Усманова, Гульбахор Исмаилову. Для Усманова снятие санкций с сестры значило очень много, ведь именно ей принадлежал траст, на который записана его яхта «Дельбар». По оценке Минфина США она стоит 600-750 миллионов долларов. Как пишет Financial Times, все решили не суды, а торг между странами Евросоюза. По данным Financial Times и Reuters, исключить Усманова потребовала Франция, и дипломатические источники связывают это с отношениями Парижа и Баку и с судьбой французских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане. А Азербайджан был заинтересован в снятии санкций с Усманова. Как только речь зашла об Усманове, в Люксембурге заявили, что тогда нужно вычеркнуть и Фридмана, что Financial Times связывает с тем самым иском на 16 миллиардов долларов. Люксембург поддержали Словакия и Венгрия, а без их согласия Евросоюз не смог бы продлить санкции и против всех остальных. Это около 3000 российских чиновников, бизнесменов и компаний. Большинство стран на сделку согласились, но Латвия упиралась до последнего. Сначала она заблокировала решение, и премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил это так.
6: Продлить санкции на 36 месяцев было бы правильным шагом. Но ценой за это не должно быть просто исключение 2 человек из списка.
2: Но в итоге Латвия все же воздержалась при голосовании, чтобы не сорвать санкции против всех остальных. Сразу после этого Кулбергс рассказал, что был в активном контакте с президентом Франции о сотрудничестве в сфере безопасности. И стало известно, что Латвия начнет переговоры с Францией о французском ядерном зонтике. Официально эти 2 истории никто между собой не связывал. При этом отпускать Фридмана и Усманова совсем Латвия не хочет. Она объявила, что введет против них собственные санкции, чтобы их деньги в стране не разморозили. Эстония собирается сделать то же самое. Леонид Волков, с которого 4 года назад начался скандал, это решение раскритиковал.
3: По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так – глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций в обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола, Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано.
2: А 23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Раяна, приговоренного к 10 годам колонии якобы за шпионаж.
1: И о снятии санкций с российских миллиардеров мы перед эфиром спросили политолога Руслана Айсина. Вот так он трактует решение европейских властей.
5: Позиция европейского сообщества, европейских элит, она более или менее понятна. Во-первых, они хотят использовать этот момент в качестве, ну, такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону. Потому что если олигархи находятся под санкциями, соответственно, в каком-то черном списке, это значит, они не сошлись с Западом. Если с них снимают, соответственно, что-то они пообещали. А вот что? Передать часть денег куда-то, там, поддержку Украины, там, развитие гражданского общества, или же поделиться какими-то тайнами кремлевского двора. Есть, наверное, какие-то и более такие приземистые причины, там, инвестиции, деньги, там, еще что-то. Но я не думаю, что там средства Алишерова или того же Фридмана, они уж прям настолько для всего европейского сообщества важны, да, потому что надо отметить, что помощь Украине обходится ВВП Евросоюза 0,25. Так, то есть это, ну, капля в море, как известно. Я вижу в этом. Другое дело, что, видимо, европейские элиты не посчитали нужным нормально объяснить, почему с этих людей, которые были опорой путинского режима, снимают санкции, в то время как простые люди, там те же простые россияне, которые находятся в Европейском Союзе, страдают, мучаются, не могут там банковские карточки открыть, еще что-нибудь. Ну, то есть это вызывает огромное количество вопросов и внутри, соответственно, среди от европейцев и страны оппозиционно настроенных россиян.
1: Почему же нет такого подробного объяснения, мы спросим у политолога Антона Пеньковского. Антон, хотел бы спросить, почему в товарищах согласия нет, но оно есть, и они единогласно голосуют, что санкции нужно снять с двух российских миллиардеров, но непонятно почему и что это вообще говорит о решимости Запада противостоять войне Владимира Путина.
0: Ну, я думаю, что нам здесь нужно принимать во внимание то, что у нас нету всего, всей полноты информации о происходивших переговорах, о происходившем торге. Ваш сюжет достаточно, на мой взгляд, правильно связывает освобождение в Азербайджане французского бизнесмена, осужденного на по очевидно политически мотивированному приговору и так далее. То есть, безусловно, это решение Европейского Союза выглядит публично непоследовательно и, безусловно, будет вызывать фрустрацию как внутри самих европейских элит, так и, безусловно, среди российского гражданского общества в эмиграции. И это, очевидно, достаточно неловкий шаг, который за собой потянет достаточно много последствий. Было ли вот это снятие санкций неоправданным или же немотивированным, либо же недостаточно мотивированным, мы, к сожалению, не можем знать. И сколько из того, что обещали европейским чиновникам, конкретно эти два бизнесмена, действительно будет выполнено, сейчас говорить достаточно сложно. Но мы видим, что так или иначе переговоры европейских чиновников, европейских политиков с представителями российских элит продолжаются, так или иначе открывая для них возможность для некоторого лавирования. И в целом статистически мы знаем, что авторитарные режимы, в частности в 20 веке, рушились не из-за протестных волнений на улицах, а скорее из-за внутреннего раскола существующих авторитарных элит. Поэтому, возможно, у этого действия будут какие-то последствия позитивные, которые, к сожалению, нам сейчас очень сложно предсказать, поскольку мы углубимся слишком далеко в конспирологию.
1: А в представлении тех же европейских чиновников они все еще думают, что элиты внутри России влияют на решение Кремля?
0: Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что пока единогласия какого-то единой позиции с точки зрения стран-членов Европейского Союза нет, и чем дальше, тем больше мы видим вот это разноголосие среди европейских стран. Безусловно, ближайшие соседи, такие как страны Балтии и Польша, являются драйверами наиболее жестких ограничений, наиболее жесткой политики в отношении России, российских граждан на своей территории и российских активов, где были они не находились. А в то время как существуют такие страны, допустим, как Венгрия или Словакия, которые занимали всегда, скажем так, достаточно оригинальную позицию с точки зрения своих сиюминутных тактических интересов и исключались из тех или иных санкционных списков или ограничений, в частности, можем вспомнить ограничение закона Линдси Грэма, которое напрямую предоставляет той же Венгрии право дальше покупать российские энергоресурсы, не подпадая под вот эти адские санкции, которые продвигались последние полтора года в американском Конгрессе. В любом случае, мы видим все больше и больше напряжения и разрыв единой позиции даже внутри такого, казалось бы, слитного образования, как Европейский Союз, в то время как Дональд Трамп играет очень агрессивно, очень быструю дипломатическую игру. И буквально сегодня мы узнали о том, что страна, которая способствовала российскому вторжению в Украину, Беларусь, уже отправила свои колейные удобрения в Соединенные Штаты, что еще недавно, благодаря санкциям и европейским, и американским, казалось бы невозможно. Поэтому мы видим, чем больше будет разноголосия внутри самого Европейского Союза, чем более агрессивный торг будет вести Дональд Трамп, тем сложнее будет ситуация становиться как для Украины на международных площадках, так и для российского гражданского общества, адвокатирующего для за те или иные политические решения в отношении Кремля.
1: Антон, 20 секунд у нас остается. Сколько Америка еще может вести такую агрессивную политику? Это только до выборов в Конгресс?
0: Я бы здесь не был так категоричен в оценках гарантированного поражения республиканцев. Скорее всего, они потеряют только одну палату, и это, условно скажем, свяжет только одну руку Дональду Трампу, а не обе. И все-таки мне кажется, что по ряду направлений Дональд Трамп продолжит вот свою такую агрессивную тактику международной политики.
1: Спасибо вам большое, Антон. Политолог, американист Антон Пеньковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, как же склонять Россию и Украину к так называемому энергетическому перемирию, особенно когда, как казалось бы, в глобальной политике происходит хаос еще не меньше, чем конфликт между Россией и Украиной. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о казнях солдат, пытающихся сдаться в плен, и о том, почему с точки зрения международного права это является военным преступлением. Убийства пленных участились в последние месяцы на войне в Украине. Также я расскажу о том, как страны Европейского Союза пытаются сформировать коалицию государств, чтобы в будущем наказать военных преступников, в том числе и тех, кто, возможно, отдавал приказы не брать солдат в плен, а убивать их. С вами Александра Вагнер. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
1: В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают 6 безоружных мужчин. Эти мужчины имеют опознавательный знак ВСУ – желтые повязки. По предварительным данным украинской прокуратуры, убийство произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области. В начале января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, а также украинский проект Deep State сообщили о предположительном убийстве 3 украинских военных российскими. По данным Deep State, инцидент также произошел в районе наступления российских войск в селении Скучное Донецкой области. 3 бойцов 141-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с 2 украинскими военными в селе Времеевка Донецкой области. В конце прошлого года Deep State не раз сообщал о случаях казни украинских военнопленных в Курской области. Например, в октябре прошлого года, по данным проекта, российские военные застрелили 9 сдавшихся в плен операторов дрона ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Суджанского района Курской области. Стоит отметить, что проект приводит кадры видеозаписи событий с дронов, где не всегда отчетливо видна военная форма и принадлежность расстрелянных солдат. Однако в некоторых случаях личность погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. 2 месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
2: So, not all of them, Не все, но большинство убийств военнопленных происходят тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
1: Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм-Z», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
3: Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением вот этих подразделений «Шторм-Z», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесс. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сражаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то будет, погибнете.
1: Рассказал Евгений Захаров в разговоре с «Радио Свобода». На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
4: Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
1: Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями, могли находиться под давлением.
5: После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
1: Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Z» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года. Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
6: Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%.
1: Однако через 3 дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно Третьей Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
2: По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности, назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайна, но многие детали получить сложно.
1: Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймарс» со стороны Украины. Что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цимбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифры значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении – от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова, цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать», а также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают троих российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела 6 российских военнопленных, включая 3 из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. 7-е тело лежит отдельно, сбоку. На 3-м видео видна попытка похоронить 7-ю жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визитов в Новую Басань Управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих 7 российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о 5 уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
3: Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет, понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делают, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
1: Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и

0: СССР подписали Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. Третья Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья, а также необходимая одежда и средства гигиены». Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами Третьей Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
1: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
2: Привет, я Полина Галуева.
3: Я Виктор Кульганюк.
2: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
3: К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
2: Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
4: Мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой, как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
1: А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран

0: ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
1: Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку

0: i z těch přestupníků v sféře kriminální dělnosti i vajených přestupení. Značit, jest konkrétní plán v této sféře, no já chtěl bych počerknout to, že my vidím, že měně po tomu vopросу očení rázně vnitří Evrosejuza i to, že konečno na globálnom úrovni. Jestli my chtěli by pojít po tomu pítu sazdání speciálního vajeného tribunála pro putinskou Rosiju v tom smysle, to konečno nada i mít bolšinstvo stran globálnoj koalicii i globálnoho míra. Jest, konečno, ešte potrebnosť sazdať nový tribunál pra etot maštab vajených prestúplení, ktoré my si vhodne už vidím. Eto 10 000 vajených prestúplení, ktoré už sejčas my vidím. A to ešte my nedobrali, konečno, do konca. V našich scenáriách my to, že sa tým robotajem, predlagajem vás možnosť, že Vladimír Putin nebude u vlasti do konca žizní. My vidím, že on je samý mladší politik v Rosii, jemu už je bolšie, čím 70 let. I my tože robotajem s možnosťou toho, že on uchodit od vlasti i v tom smysle нам придется работать с кем-то другим, другой политикой, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию. Есть тоже такая возможность. Но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в ГАКе. Но это все начинает с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
1: Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться, и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
0: Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимание того, что происходит в Европе с их точки зрения, не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на богатом севере. Есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины, которая в прошлом не очень активно выступала в этих регионах, либо в Африке, либо в Латинской Америке, либо в конкретных странах Азии. И мы видим, что там еще есть очень много работы, чтобы просто привлечь эти страны к этим позициям, которые очень нужны, чтобы решить эту войну России против Украины. Значит, есть очень длинный путь к этому всему, но, по-моему, мы идем в правильном направлении. Мы инвестируем в эти страны. Сейчас уже появились конкретные предложения для кооперации с странами Африки, либо Латинской Америки, и с стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России – от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
1: Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством

за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 23 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнен обвинил Россию в постоянных атаках на британское информационное пространство, включающих лживые публикации, разжигание беспорядков, создание фейковых сайтов британских организаций и даже попытки вмешательства во всеобщие выборы. Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступил с жесткими угрозами в адрес Ирана, но выразил надежду на заключение соглашения с Тегераном сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. США, Дания и Гренландия подписали новое соглашение, касающееся обеспечения безопасности Гренландии. Также сегодня.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска, шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
0: Специальный репортаж из прифронтового города Краматорск в Донбассе. Российские войска в ночь на 23 сентября бомбили и атаковали беспилотниками крупные города Украины. В Киеве загорелись две автозаправочные станции, объект транспортной инфраструктуры и складское здание. Три человека пострадали, один через несколько часов скончался в больнице. В Запорожье под удар БПЛА попал торговый центр «Амстор», 17 сентября уже становившейся целью атаки дронов. Возник пожар, два человека пострадали. В Запорожской области дроны атаковали село Кушугум. Разрушен частный дом, его хозяин погиб. Семь человек, включая

0: ребенка пострадали в Изюме, это в Харьковской области. На этот город были сброшены управляемые авиабомбы. Город Сумы ночью был обстрелян из дальнобойного оружия. Ну а прифронтовой Краматорск в Донбассе российские войска постоянно подвергают бомбардировкам тяжелыми КАБами, управляемыми бомбами, и это не считая огромного количества дронов разных видов. Специальный репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска, шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
2: Самолеты.
1: Это российский ударный дрон «Гербера». А еще пролетают шахеды, молнии и талмасы, и громадное количество FPV всех размеров и модификаций.
3: Они что-то, я говорю, как голуби, уже и путаешь.
1: Инна – жительница Краматорска. Мы записывали с ней интервью 4 месяца назад. Тогда она работала в зоомагазине. Но тогда, в мае, как оказалось, жизнь в городе еще кипела. На улицах было полно людей. Сейчас Инна осталась без работы.
3: Магазин потихоньку закрывается, вывозится весь товар в Харьков. Потому что такое место дислокации, что очень вообще небезопасно. Ну, боятся поставщики сюда ехать.
1: Работу в Краматорске еще найти можно, но Инна говорит, что работать небезопасно.
3: И не знаешь, прийдешь назад с работы, чи не прийдешь.
1: Но и дома находиться не всегда безопасно.
4: Ничего не осталось у людей, абсолютно ничего. Вот такие разрушения.
1: От ударов российских авиабомб ранее пострадала и квартира Инны. Ударной волной выбило все окна. Это Максим, он супруг Инны.
5: Поставили, откосы поставили, все поставили.
1: Восстановить окна помогли благотворительные организации. Максим раньше работал на Краматорском машиностроительном заводе, как и Инна сейчас без работы.
5: Что с Краматорском будет? Думаю, что приятного мало.
1: В полиции говорят, что авиаудары стали более мощными и частыми, а местная власть сообщает, что российские войска применяют тактику террора и целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.
6: Переважно це КАБ-250, але бувають випадки і КАБ-500, і по Слов'янську були ситуації нанесення ударів КАБ-1500.
1: Согласно аналитической карте Deep State, от линии фронта и до восточных окраин Краматорска 12 километров, а отдельным российским военным удавалось подходить и на расстояние в 7 километров.
5: Я понимаю, что их 140 миллионов там, блин, ну они же заканчиваются когда-то, еще как оно, блин, ну я не знаю. Наши хлопцы бьют.
1: В Краматорске наступает ночь. Перед сном Максим и Инна смотрят телевизор.
5: А жизнь продолжается. Люди живут. Наша держит. Что делать?
3: Музычку слушаем, кстати.
7: Я не втомлююся, дали ты.
1: Все спят. С разных сторон вновь слышно стрельбу, взрывы и много, много дронов. Максим с утра пораньше набирает воду в ведра и тазики. А Инна моет посуду. Вода есть, но не всегда. Опять же из-за обстрелов. Инна и Максим серьезно задумались уезжать из Краматорска. До последнего надеялись, что фронт не подойдет так близко к городу. Поэтому и не принимали решение о переезде. Еще перед парой стоит вопрос, а куда ехать? На новое жилье нужны деньги, а работы нет. Рассматривают вариант временного переезда к родственникам в Харьковскую область.
4: Жалко, конечно, квартиру и окна нам поставили, я говорю, без окон были. Ну а что делать? Жизнь дороже.
0: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. На фоне боевых действий в Украине и других региональных и локальных войн в Нью-Йорке продолжается Генеральная ассамблея ООН, ее неделя высокого уровня, в которой принимают участие главы государств и правительств десятков стран. С очень резкой критикой в адрес России выступил относительно недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Энди Бёрнам. Он обвинил Россию во вмешательстве в информационную среду Британии и многих ее союзников, вплоть до попыток повлиять на исход выборов, и объявил о создании специального центра, который будет противодействовать этому вмешательству. В последние годы мы наблюдаем масштабные атаки враждебных субъектов на информационное пространство Великобритании и многих наших союзников. Российские спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства для распространения лжи, дезинформации, а

0: также для игры на страхах людей. Они использовали ботов и поддельные веб-сайты, фальсифицировали газетные статьи, подделали бренды 28 британских организаций, включая некоторые университеты и BBC. Они усиливали ультраправые нарративы. У нас есть доказательства того, что они пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года. Мы также знаем, что они пытались разжечь напряженность и беспорядки вслед за ужасными событиями. Сама мысль о том, что кто-то может использовать подобные вещи в своих интересах, просто отвратительна. Но именно этим они и занимаются. Сегодня я дал указание руководителям служб безопасности Великобритании начать работу над созданием нового национального центра информационной защиты, который будет выявлять, устанавливать источники и пресекать подобные враждебные информационные атаки на наше государство, чтобы поддержать и защитить нашу демократию. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Риторика Бёрнама в отношении России была настолько жесткой, что у президента США Дональда Трампа перед его встречей в кулуарах Генассамблеи с президентом Украины Владимиром Зеленским спросили, не опасается ли он прямой военной конфронтации между Россией, Великобританией и другими странами НАТО. Отмечу, что очень жестко в адрес России высказывался и предшественник Бёрнама на посту премьера Британии Ким Стармер, и Дональд Трамп об этом вспомнил. Но неминуемой угрозы конфронтации между Россией и Великобританией Трамп не увидел.
1: Думаю, у вас все будет хорошо, но скажу, что риторика вашего предыдущего премьер-министра была слишком жесткой. Ему нужно было быть немного осторожнее. Я не так уж много слышал риторику нового премьера, но думаю, у него все получится. Скажу, что он очень на вашей стороне. То, что он говорит, интересно. Я наблюдал этот диалог, но он мне показался слишком злобным.
0: Это был Дональд Трамп. Встреча Зеленского и Трампа продолжалась 40 минут. Во время общения с журналистами перед ней Трамп успел посетовать на рост цен на дизель в мире, что, по его мнению, связано с украинскими ударами по российским НПЗ, а также рассказать о таких вещах, как, к примеру, строительство бального зала в Белом доме. И хотя Зеленский ранее говорил, что от этой встречи будет многое зависеть, какого-то прорыва в решении проблемы прекращения войны в Украине от нее ожидать не приходилось. Сам Зеленский вновь поддержал идею энергетического перемирия с Россией в случае, если его будут соблюдать обе стороны. Он сказал, что хотел бы, чтобы боевые действия в Украине закончились еще до зимних холодов, и выразил надежду, что Трамп поможет организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием США, Украины и России. Это Зеленский подтвердил, общаясь с журналистами после встречи с Трампом.
2: Я думаю, что самый важный шаг, который действительно может сделать президент, включая то, о чем я говорил ранее, это организовать трехстороннюю встречу, где лидеры смогут поднять все чувствительные темы и попытаться закончить войну.
3: То есть вы готовы встретиться с президентом Путиным в трехстороннем формате?
2: Я готов.
3: Вы готовы?
2: Я готов. Я сказал это. Я готов в любое время, когда все стороны будут готовы. Я думаю, нам всем нужно двигаться как можно быстрее.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Но, судя по реакции Кремля, трехсторонняя встреча России, Украины и США на высшем уровне сейчас просто невозможна. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня сообщил, что каких-то сроков возможной новой двусторонней встречи Путина с Трампом нет. Ну, а что касается встречи Путина с Зеленским, Песков в очередной раз выдвинул заведомо неприемлемое для Киева условие – приезд Зеленского в Москву.
4: Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Дональд Трамп вчера выступил с большой речью на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Он затронул целый ряд международных проблем, в том числе войну в Украине, ситуацию на Кубе, которую он назвал провалившимся режимом. Но, конечно же, главными были его заявления, касающиеся нынешней войны США с Ираном, которая продолжается уже почти 7 месяцев. Трамп подчеркнул, что не допустит обладания Ираном ядерным оружием и выступил с типичными для него жесткими угрозами в адрес Тегерана, впервые сказав при этом, что рассчитывает на достижение соглашения с Ираном не в ближайшее время, а после промежуточных выборов в Конгресс.
1: Мне предстоит сделать важнейший выбор, заключить ли сделку с Ираном, которая позволит ему восстановить страну и сделать ее более великой, чем она когда-либо была, возможно, одной из величайших стран на Ближнем Востоке или даже в мире. Или же уничтожить Исламскую Республику, сделать это быстро, не дав ей шанса снова убивать и разрушать жизни людей и целые страны. Ввергнуть Иран в ад, лишив его каких-либо шансов на выживание, надежды на будущее величие и благополучие будущих поколений. Но я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов.
0: Это был фрагмент выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня на Ассамблее ожидается выступление прибывшего в Нью-Йорк президента Ирана Масуда Пезешкиана. Перед поездкой в Нью-Йорк Пезешкиан заявил, что США пытаются перекрыть Ирану все пути для выхода из конфликта и добиться его капитуляции, а Иран намерен использовать площадку ООН для рассказа о последствиях нынешней войны. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана уже заявил, что угрозы Трампа являются попыткой оправдать американскую агрессию и предупредил о готовности нанести по США и Израилю удары, которые могут быть, по его словам, цитата, «более сокрушительными и менее предсказуемыми». Тем не менее, вчера же представители США и Ирана около 3 часов вели переговоры через посредников, в том числе Катара. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран передал американской стороне свои условия прекращения вооруженного конфликта. Дональд Трамп, несмотря на свои резкие заявления, тоже сказал, что представители США и Ирана провели хорошую встречу при помощи посредников. Заявления стали свидетельством возобновления работы дипломатических каналов между США и Ираном, которые фактически были перекрыты с августа на фоне постоянных нарушений сторонами июньского меморандума о взаимопонимании. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одно важное событие состоялось вчера в Нью-Йорке. Соединенные Штаты, Дания и власти Гренландии, автономной части Датского королевства, подписали соглашение об обеспечении безопасности Гренландии. В начале своего второго президентского срока Дональд Трамп настаивал на полном контроле США над Гренландией, объясняя это вопросами безопасности, и даже предлагал выкупить остров. Это вызвало кризис в отношениях США с европейскими союзниками по НАТО. Однако после переговоров все-таки было выработано новое соглашение, которое предусматривает возможность создания дополнительных американских оборонных объектов в Гренландии, а также дает США право блокировать размещение на острове военной инфраструктуры и инвестиции третьих стран, не входящих в Союз НАТО. Предполагается также, что соглашение продолжит действовать в случае обретения Гренландии государственной независимости. Вот что сказала во время церемонии и подписание соглашения премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
5: 75 лет назад мы заключили соглашение о безопасности Гренландии. Сегодня мы подписываем еще более масштабное и выгодное соглашение. Соглашение, которое может действовать вечно. Это соглашение выгодно для Соединенных Штатов. Оно выгодно для Гренландии, для Дании, для Союза НАТО, а значит и для Европы. Другими словами, мы укрепляем нашу общую безопасность, показываем нашим противникам, кто мы есть, и делаем это вместе.
0: Это была премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен, в свою очередь, подчеркнул, что в отличие от 1951 года, когда подписывалось первое соглашение по безопасности Гренландии и остров не был еще автономной территорией Королевства Дании, теперь Гренландия полноправный участник соглашения. Мы подписываем соглашение, которое переносит соглашение 1951 года в 2026 год. Таким образом, мы опираемся на 85-летнюю историю сотрудничества в области безопасности, в течение которой мы принимали на своей территории американских военных. Территория Гренландии была крайне важна во время Второй мировой войны, во время Холодной войны и с тех пор помогает поддерживать безопасность Соединенных Штатов. Это достижение, которым мы гордимся, и данное соглашение продолжает эту традицию. Мир сильно изменился с 1951 года, и заметным изменением стало присутствие сегодня за столом переговоров самой Гренландии, подписывающей это соглашение. И для Гренландии это не просто соглашение о нас, это соглашение с нами. Оно учитывает интересы народа Гренландии, наши права, наше благосостояние и развитие. Это было для нас ключевым приоритетом на протяжении всего процесса переговоров, и мы довольны их результатом, который подписываем сегодня. Это был премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Вы, наверное, обратили внимание, что он говорил о 85 годах сотрудничества с США в области безопасности, хотя первое соглашение было подписано 75 лет назад. Но премьер-министр Гренландии, конечно же, имел в виду, что это сотрудничество началось еще в годы Второй мировой войны. Время свободы. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал внести завтра на рассмотрение правительства проект бюджета на ближайшие 3 года. При этом заложенная в проект бюджета цена нефти снижена, по его словам, с 59 до 50 долларов за баррель, что по замыслу Силуанова позволит пополнить фонд национального благосостояния России. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
6: Министр финансов Антон Силуанов пообщался на пленарной сессии Московского финансового форума с мэром Москвы Сергеем Собяниным и рассказал тому про то, каким будет бюджет на следующий 2027 год. Работа над документом фактически закончена. Силуанов обещал внести проект на рассмотрение правительства уже в ближайший четверг, 24 сентября. Из важного, о чем посчитал нужным упомянуть министр финансов, дефицит следующего года будет около 2% ВВП. Эту цифру Путин уже называл, и она в 1,5 раза выше того, что планировалось на 2027 год в последнем принятом бюджете на трехлетку. Но, по мнению Силуанова, дефицит 2% ВВП не только не создает рисков стабильности, но и позволяет Банку России снижать ставку. Тут стоит заметить, что эту фразу российский министр финансов произносит уже не первый год, и скоро она станет ритуальной. Когда речь зашла о приоритетах, никаких неожиданностей тоже не прозвучало. Позволю себе небольшую цитату. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта. И чтобы люди не чувствовали концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, жизнь была такой же, как в предыдущие годы. Это нам удалось сделать». Конец цитаты. Говоря про оборону, Силуанов, конечно, приврал, поскольку военные расходы, главный и безусловный приоритет последних лет, это расходы не на оборону, а на нападение. Финансирование же обороны Министерство финансов всеми силами пытается спихнуть на бизнес, который с нынешнего 26 года обязан обеспечивать защиту принадлежащих ему объектов под угрозой их лишиться. Пока это положение дел закреплено путинским указом. Но присутствовавший на том же форуме заместитель Силуанова Алексей Сазанов обмолвился о том, что ведомство готовит поправки в налоговый кодекс, которые позволят учесть в налогах расходы на защиту и восстановление объектов. Поправки в налоговый кодекс – это в последние годы новость обычно неприятная. Можно не сомневаться, что направлены эти поправки будут не на снижение налогов, совсем наоборот. Но вернемся к бюджету. Все, что не относится к войне или выполнению уже существующих социальных обязательств, будет урезано. Как выразился Силуанов, пришлось где-то покопать, поработать с расходными обязательствами. Для гражданского сектора экономики новость не самая радостная, поскольку экономия повлияет и на спрос, и на инвестиции. Их не будет. Впрочем, главная находка Минфина в бюджете на следующую трехлетку – это цена на российскую нефть. Ранее предполагалось, что она будет постепенно снижаться с 60 долларов за баррель 2025 года по доллару за баррель в год. Однако теперь концепция изменилась, и в бюджетном правиле будет значиться 50 долларов за баррель. Силуанов утверждает, что это позволит нарастить резервы правительства в Фонде национального благосостояния. Московский мэр, которому министр финансов все это выложил, мягко говоря, изумился. И было отчего. Минфин собирается экономить на всем, что не связано с войной. Расходы все равно планируются на 2% ВВП, то есть 4,5 триллиона рублей выше доходов. Разницу придется занимать на рынке. А

0: параллельно копить резервы в золоте и юанях. Пикантности всей этой ситуации добавляет тот факт, что Минфин будет занимать под 14-15% годовых, а размещать в юанях в лучшем случае под 1,5-2%. Золото и вовсе никакого процентного дохода не приносит. Так что российским налогоплательщикам все это обойдется минимум в 0,5 триллиона в год на одних только процентах. Зато покупки валюты для правительственной кубышки помогут ослабить рубль, о чем тайне мечтает Силуанов. Хотя и тут гарантий никаких.
1: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения выдающегося американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, известного также под прозвищем Трейн. В память о нем короткий рассказ незабвенного ведущего программы «Радио Свобода» 49 минут джаза Дмитрия Савицкого и одна из самых популярных композиций в исполнении Колтрейна «Любимые вещи».

Все его друзья, все джазовые критики согласны в одном. Джон был милейшим и спокойным человеком. Он был застенчив и крайне немногословен. Его саксофон звучал мягко, тепло, звук шел из самых глубин его личности. У него был ярко выраженный южный акцент и медленный, без осечек ритм. У него было острое чувство юмора, но только в определенные моменты и, скажем, лишь в четко ограниченных сюжетах. И последнее. Он играл, занимался, точнее, совершенствовал свою технику и искал новое с откровенной и естественной навязчивостью, обсессией и упорством. Джон Уильям Колтрейн по кличке Трейн родился 23 сентября 1926 года в городе Хэмлет, штат Северная Каролина. Про Трейна говорили, что он был очень спокоен, очень одинок, и что его саксофон был его единственным другом. 21 марта 1960 года Майлз Дэвис купил в парижской антикварной лавке сопрано-саксофон и подарил его Джону Колтрейну. Джон, как вспоминает ударник Джимми Кобб, начал осваивать сопрано еще на гастролях во Франции. С 15 мая он уже играл на сопрано на сцене и, по словам рецензентов, играл совершенно фантастическую версию «Моих любимых вещей» «My Favorite Things» Ричарда Роджерса. Но играл Трейн не на сопрано, подаренным Дэвисом, он сохранил его именно как подарок, а на собственном, который он купил прямо с фабрики Селмер. Банальная песенка Роджерса и Хаммерстайна из бродвейского мюзикла 59 года «Звуки музыки» «My Favorite Things» в исполнении Трейна превратилась в легендарную запись и в поворотный момент джазовой истории. Джон Колтрейн упорно карабкался на верхотуру на теноре. На сопрано он оказался дома. Он всегда восхищался игрой на сопрано Джонни Ходжеса, этого протеже Сиднея Беше. Он также считал, что Стив Лейси блестяще играет на сопрано и был удивлен, когда спросил Стива, в каком ключе он играет на сопрано. Ответом – в си-бемоле, то есть в том же ключе, что и на теноре. Это облегчило в свое время освоение сопрано-саксофона для Трейна. «My Favorite Things» – «Любимые вещи Марии» из мюзикла и фильма «Звуки музыки». «Любимые вещи Марии» – это капли дождя на розах, усы котят, да блеск надраенный чайник и теплые шерстяные варежки. В данной версии Джон Колтрейн играет на сопрано-саксофоне, верный Маккой Тайнер на рояле, Стив Дэвис на контрабасе и Элвин Джонс на ударных. Запись сделана 21 октября 1960 года в Нью-Йорке для фирмы «Atlantic».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские

0: украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита Globsec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
1: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума Globsec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
2: Если відверто, европейская ПВО не готова.
3: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
2: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
3: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота, могут быть запущены шахеды.
2: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
3: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
2: Тому, насправді, европейская ПВО зараз не готова.
3: Поэтому, на самом деле, европейская ПВО сейчас не готова. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
2: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
3: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
2: Витряних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
3: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
2: Пародии — то, что навантаживает противоповетренную оборону.
1: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
2: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
3: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.

0: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК.
0: Створювати об'єднання. Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
1: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
0: Справедливо, потому что не надо было достаточно допомоги Украине.
1: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Патриот, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Патриот значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
0: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
1: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
1: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
0: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
1: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
0: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
1: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией.

0: інформації і, соответственно, отработка.
1: Обмін інформацією і відповідно відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно?
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, как саме в Росії.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им. А Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
0: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Они упустили колоссальную возможность производить чипы.
0: Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод Integral производит большое

0: количество того, что Россия не может получить за границей. Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
0: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорив о том, що Європі нужно об'єднати усилия, потому що все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Україна сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенного послабления врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
2: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
0: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
2: Безумовно, потому что насправді, ну я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний.

компаний, которые работают в области обороны. И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают.

0: Буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
1: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
2: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
1: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
1: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
0: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
2: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
1: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
0: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
1: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
2: Но ще це не произошло.
1: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була.
0: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
1: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
2: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
1: Я думаю, что
0: лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколовой.

0: Полянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио «Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
9: Готовы к прекращению огня?
10: Но готов ли на то же самое Путин? Если нет, то что ему еще нужно?
11: Ну, такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону.
10: Трамп критикует международные институты, а Европа снимает санкции с российских миллиардеров. Все ли в порядке с миропорядком?
12: На этих кадрах люди прячутся от беспилотника в Соломенском районе Киева. Утром 23 сентября российский дрон ударил там по бизнес-центру. Один человек погиб. Кроме бизнес-центра в городе пострадал склад и две заправки. Стандартный день для Киева, но и для России тоже. Пока стороны не придут к так называемому энергетическому перемирию. О нем президент Украины днем ранее говорил с президентом США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кремль пока перспектив этой идеи не видит. Но могут ли союзники Украины подтолкнуть Кремль к разговору? Или у них свои разборки? Разбираемся сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
13: Это злостная группа людей. Я призываю все страны, которые являются членами МУС, официально покинуть этот орган-отшельник.
14: Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал государства-члены Международного уголовного суда немедленно выйти из этой организации.
13: «Мы никогда не позволим военнослужащим США или кому бы то ни было другому преследоваться антиамериканским судом, у которого нет юрисдикции в отношении нас».
14: Еще 13 июля Вашингтон объявил о запуске кампании против МУС. По мнению госсекретаря Марко Рубио, суд в Гааге претендует на право преследовать и заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, которые при этом действуют в интересах Америки. По информации Reuters и Wall Street Journal, администрация президента США готовит санкции против Международного уголовного суда. О них могут объявить уже в ближайшее время. Прошелся американский президент и по другому международному институту – ЮНЕСКО.
13: ЮНЕСКО – группа людей и стран, которые должны защищать культурное наследие, но при этом они поощряют глобальную миграцию и уничтожают таким образом великую культуру и великое наследие.
14: Выход США из ЮНЕСКО запланирован на конец 26 года. Ранее Штаты уже выходили из этой организации. В этот раз Вашингтон объявил свое решение несогласием с политикой ЮНЕСКО, считая ее антиамериканской. Говорил Трамп в своей речи в ООН.

0: Конечно, и войне в Украине. Глава Белого дома напомнил о роли США в урегулировании конфликта.
1: Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. Каждый месяц 25 тысяч молодых людей, по большей части военнослужащих, погибают. Я смотрю на поле боя. Картина представляется ужасной.
0: Трамп упомянул недавно принятый закон Линдси Грэма, или так называемые «адские санкции». Заявил, что готов их использовать в случае необходимости. В тот же день Трамп провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Правда, за закрытыми дверями.
2: Мы говорили и о зиме. Это важно на пути к урегулированию конфликта. В любом случае, мы должны подготовиться к зиме. А если это будет зима в условиях войны, это будет непросто.
0: Владимир Зеленский сообщил, что США готовы помочь Украине с производством ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот», но конкретики Киев пока от Вашингтона не получил. Зеленский также отметил, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией.
2: Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере, если они не хотят, чтобы мы атаковали их дизельное топливо, нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы готовы. Если они не будут атаковать нашу энергетическую систему, наше электроснабжение, систему отопления, водоснабжение.
0: Президент Украины рассчитывает, что американская сторона найдет способ склонить Россию, цитата, каким-либо переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции ВАПС заявил, что соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Рубио считает, что дела у российской армии на поле боя сейчас идут неважно, поэтому война в Украине не закончится победой России.
3: Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной военной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет, и тем меньше будет разрушений.
0: 23 сентября в Нью-Йорке Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что центральной темой разговора станет война в Украине.
4: И перед эфиром мы спросили у военного эксперта Сергея Ауслендера, насколько удары по энергетике и водоснабжению, о которых говорил Владимир Зеленский в ООН, важны России в военном плане. В условиях, когда фронт не движется, это один из способов давить на Украину, так говорит эксперт. Сам же Сергей Ауслендер не верит, что Киев и Москва пойдут на энергетическое перемирие.
5: Я не вижу никакого, как сказать, никакой причины, что это сработает в этот раз. Оно понятно, что это нужно Трампу в первую очередь, чтобы снизить цены на нефть, чтобы понизить цены на бензоколонках. Ну, вот эта вся тема, связанная с выборами. Но так вот на полшишечки не бывает. Война есть война. То есть воюют по полной программе или не воюют. Почему я и как бы очень скептически отношусь к подобным идеям? Давайте мы не будем бить там по кораблям. Давайте мы не будем бить по портам. Давайте мы не будем бить по нефтезаводам. А по заправкам будем бить, если не будем бить по нефтезаводам? Или по нефтебазам можно бить, а по нефтезаводам нельзя бить? Или, допустим, можно не бить по нефтезаводам, но бить по электростанциям в Украине? Они же не производят нефть и не влияют на цену на нефть. Например, все выглядит как-то даже вот странно, на мой взгляд, и это не сработает, еще раз повторяю. Всеобъемлющее прекращение огня, после этого уже там переговоры, перемирие, вот это вот все.
4: Ну и как же подталкивать Россию и Украину к перемирию или миру на фоне кажущегося глобального хаоса? Мы сегодня спросим у политолога-американиста Антона Пеньковского. Антон, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Я хочу начать с разговоров о возможном, желаемом воздушном перемирии, энергетическом. Есть ли что-то, что союзники Украины могут предложить Путину, чтобы тот все-таки отказался от ударов по энергетике хотя бы на зиму? Чтобы поменять позицию Кремля о том, что Кремль не заинтересован в приближении к миру?
6: Ну, действительно, и у Североатлантического альянса, и у стран членов Европейского союза, и у Соединенных Штатов достаточно вооружений или личного состава, условно говоря, войск этих стран для того, чтобы предоставить Украине значительное преимущество на поле боя, что может сдвинуть фронт, который за последнее время выглядит как что-то, что не подвержено серьезным изменениям. Но так или иначе, ввиду угрозы еще одной войны в Европе, чем говорят много последние месяцы, в особенности Польша и страны Балтии, и достаточно скептичное отношение самого Дональда Трампа.

0: к участию, непосредственному участию в этом конфликте Соединенных Штатов своими военными контингентами, технологиями, либо же вооружениями. Мы видим, что в данном случае именно Европа и Соединенные Штаты не предоставляют Украине достаточного преимущества в этой войне, чтобы склонить чашу весов в пользу этой страны и принудить Владимира Путина не риторикой, а конкретными действиями к заключению мира, либо же прекращению огня в том или ином формате, энергетическом, общем, или же все, что можно себе представить.
1: Когда журналисты на Генассамблее ООН спросили Дональда Трампа, что бы он хотел передать России, тот сказал: урегулируйте войну. Как вы понимаете слово урегулирование? Как оно выглядит для нынешней администрации США?
0: Знаете, администрация Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным, с российскими элитами в целом, столкнулась кардинально непонятным для себя мировосприятием, крайне абстрактным. Существуют совершенно разные толкования, почему так происходит, но каждый раз американские делегации, сам Дональд Трамп во время официальных встреч предлагает сторонам достаточно конкретные шаги, конкретные меры, какие-то конкретные предложения. Будь они приемлемы или нет для Украины или для России, все-таки они лежат в достаточно конкретной плоскости. Что же говорить о России? Каждый раз переговорные группы натыкаются на какие-то абстрактные, скажем так, разговоры о наследии Рюриковичей, печенегов и всего остального, что для начала для американских переговорных групп выглядело как какое-то, вот, знаете, историческое вступление, после которого все-таки можно будет обсуждать какую-то конкретику. Но раз за разом они слышат только абстрактные рассуждения. И здесь уже невозможно понять, это Владимир Путин настолько никому не доверяет, хочет всех перехитрить, или же он попросту не может сформулировать конкретных требований, конкретных условий, выразить конкретные мнения по поводу тех или иных предложений американской переговорной группы, что в итоге приводит к достаточно высокому уровню фрустрации со стороны американской дипломатии. Мы видим, что все меньше и меньше они уделяют времени вот этому переговорному треку, все меньше энергии, и за последние месяцы мы даже слышим много раздражения со стороны руководителей американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио, говоря о том, что они не собираются раз за разом кататься на другой край мира для того, чтобы снова услышать одно и то же. По большому счету, Америка оставляет дверь открытым. Если Россия, ее руководство, найдет все-таки какую-то землю под ногами, какую-то практическую плоскость, американцы готовы выступать здесь проактивными посредниками. До этого момента сложно себе представить, насколько долго могут вот происходить вот эти вот поиски форматов перемирия, прекращения огня или же других способов, которыми Дональд Трамп и его команда оправдывают свою роль посредника в этом процессе.
1: Антон, я также хочу спросить у вас о том, что же за этой предполагаемой дверью американская администрация предлагает глобально. Дональд Трамп в завершении своей речи в ООН критикует некий глобалистский порядок, который навязывает странам ограничения. Я предполагаю, что он говорит об институтах, которые, понятное дело, что требуют, чтобы страны отказывались от части своего суверенитета. И он призывает все страны быть суверенными. Что Трамп в это слово вкладывает?
0: Очень хороший вопрос. И здесь, по большому счету, прослеживается некоторый континуитет его позиции в отношении многосторонней дипломатии еще со времен его первой каденции. По большому счету, еще в те времена, которые сейчас кажутся достаточно осмысленными и цивилизованными, но уже тогда он фрапировал публику заявлениями о том, что вот эта многосторонняя, слишком институциализированная международная политика не работает. За последнее время, если мы проследим действия американской делегации при ООН не только во время Генассамблеи, но и за последний год, мы видим, что главное, к чему призывает американская делегация в ООН, это сокращение финансирования ООН, поскольку текущая администрация не верит в этот инструмент. И здесь важно

0: понимать, что это прежде всего совпадает с такими персоналистскими подходами самого Дональда Трампа. Он верит в личные сделки, в личные отношения. И, как мы услышали во время его вчерашней речи, практически все достижения, которые он перечислял, он начинал со слов «я». Даже не говоря о том, что это достижения всех Соединенных Штатов, он говорил об этих достижениях как о своих личных. Но в то же время Дональд Трамп не видит смысла в продолжающемся либеральном глобалистском миропорядке, как он это сам описывает. И во многом это его отношение вызвано его опытом со своей внутренней американской бюрократией. Когда он избирался на второй срок, одним из главных его тезисов предвыборных было о том, что он собирается разрушить Вашингтон. Не в прямом смысле, говоря о том, что он сравняет столицу США с землей, а разрушить привычную... Да-да-да, разрушить привычную бюрократию того, как работает американское правительство.
1: А в этом суверенном, в этом мире, который строится на суверенитете, о котором говорит Дональд Трамп, в нем есть место Владимиру Путину? И вообще, это тот же самый суверенитет, о котором Путин много лет и говорит?
0: Я, пожалуй, не возьмусь сравнивать здесь позиции Владимира Путина и Дональда Трампа. Все-таки они существуют в совершенно разном таком понятийном аппарате. Но мы знаем одно, что сам Дональд Трамп декларировал многократно о том, что как только эта война прекращается, буквально на следующий день Соединенные Штаты собираются восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Нужно держать в голове, что они на 100% никогда не прекращались. То есть все-таки торговля какими-то критическими материалами так или иначе продолжается между этими двумя странами. Но она, безусловно, очень сильно затруднена текущими событиями в Украине. Дональд Трамп сам лично заявлял о том, что он намерен вновь возобновить бизнес-интересы американских компаний в России и наладить торговлю между этими двумя странами. Вновь он видит международную политику через призму скорее бизнеса, нежели дипломатии.
1: Ну, возможно, это и так называемые глобалисты сопротивляются, или либеральный старый порядок не хочет меняться. Я хочу об этом тоже у вас спросить. Меняется, есть ли вообще какие-то изменения? Ведь Европа, например, снимает санкции с российских миллиардеров и особо не объясняет этого. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
2: Евросоюз снял санкции с двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. И сделал это в тот же день, когда продлил санкции против всех остальных. Под европейские санкции оба попали через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Все эти 4 года оба пытались доказать Европе, что санкции против них ввели несправедливо. Фридман судился и в апреле 2024 года даже выиграл. Общий суд ЕС признал, что доказательств для его включения в список в 2022 и 2023 годах было недостаточно. Однако к тому моменту Совет ЕС уже продлил санкции с новыми обоснованиями, и из списка Фридман так и не вышел. За него вступились даже представители российской оппозиции. В 2022 году Леонид Волков, тогда председатель правления ACF, Международного фонда ФБК, написал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо с предложением механизма снятия санкций с российских бизнесменов и в качестве примера упоминался владельцев Альфа-групп, в том числе Фридмана и Петра Авина. Волков признал письмо политической ошибкой и ушел со своего поста.
3: Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация в тот момент на фоне поражения путинской армии и разброда в российских элитах стала критической, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных судебных войн и раскола в российских элитах. Я ошибся.
2: Алишер Усманов тоже судился, но у него ничего не получалось. Общий суд ЕС отклонял его жалобы. Усманов продолжал искать пути снятия санкций. Весной этого года журналисты опубликовали телефонный разговор Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сиярта, который, по их словам, перехватила разведка одной из стран Евросоюза.
4: Смотри, я звоню по просьбе Алишера. Он только что попросил меня напомнить тебе, что вы делали что-то по поводу его сестры.
5: Миссис Исмайлова?
4: Да.
2: В марте 2025 года Венгрия согласилась

0: продлить санкции. В тот же момент из списка исключили сестру Усманова, Гульбахор Исмаилову. Для Усманова снятие санкций с сестры значило очень много, ведь именно ей принадлежал траст, на который записана его яхта «Дельбар». По оценке Минфина США, она стоит 600-750 миллионов долларов. Как пишет Financial Times, все решили не суды, а торг между странами Евросоюза. По данным Financial Times и Reuters, исключить Усманова потребовала Франция. И дипломатические источники связывают это с отношениями Парижа и Баку и с судьбой французских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане. А Азербайджан был заинтересован в снятии санкций с Усманова. Как только речь зашла об Усманове, в Люксембурге заявили, что тогда нужно вычеркнуть и Фридмана, что Financial Times связывает с тем самым иском на 16 миллиардов долларов. Люксембург поддержали Словакия и Венгрия, а без их согласия Евросоюз не смог бы продлить санкции и против всех остальных. Это около 3000 российских чиновников, бизнесменов и компаний. Большинство стран на сделку согласились, но Латвия упиралась до последнего. Сначала она заблокировала решение, и премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил это так.
1: Продлить санкции на 36 месяцев было бы правильным шагом. Но ценой за это не должно быть просто исключение двух человек из списка.
0: Но в итоге Латвия все же воздержалась при голосовании, чтобы не сорвать санкции против всех остальных. Сразу после этого Кулбергс рассказал, что был в активном контакте с президентом Франции о сотрудничестве в сфере безопасности. И стало известно, что Латвия начнет переговоры с Францией о французском ядерном зонтике. Официально эти две истории никто между собой не связывал. При этом отпускать Фридмана и Усманова совсем Латвия не хочет. Она объявила, что введет против них собственные санкции, чтобы их деньги в стране не разморозили. Эстония собирается сделать то же самое. Леонид Волков, с которого 4 года назад начался скандал, это решение раскритиковал.
2: По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так – глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций в обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола, Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано.
0: А 23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Раяна, приговоренного к 10 годам колонии якобы за шпионаж.
3: И о снятии санкций с российских миллиардеров мы перед эфиром спросили политолога Руслана Айсина. Вот так он трактует решение европейских властей.
4: Позиция европейского сообщества, европейских элит, она более или менее понятна. Во-первых, они хотят использовать этот момент в качестве такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону. Потому что если олигархи находятся под санкциями, соответственно, в каком-то черном списке, это значит, они не сошлись с Западом. Если с них снимают, соответственно, что-то они пообещали. А вот что? Передать часть денег куда-то, там, поддержку Украины, там, развитие гражданского общества, или же поделиться какими-то тайнами кремлевского двора. Есть, наверное, какие-то и более такие приземистые причины, там, инвестиции, деньги, там, еще что-то. Но я не думаю, что там средства Алишерова или того же Фридмана, они уж прям настолько для всего европейского сообщества важны, да, потому что надо отметить, что помощь Украине обходится ВВП Евросоюза 0,25. Так, то есть это капля в море, как известно. Я вижу в этом. Другое дело, что, видимо, европейские элиты не посчитали нужным нормально объяснить, почему с этих людей, которые были опорой путинского режима, снимают санкции, в то время как простые люди, там те же простые россияне, которые находятся в Европейском Союзе, страдают, мучаются, не могут там банковские карточки открыть, еще что-нибудь. Ну, то есть это вызывает огромное количество вопросов и внутри, соответственно, среди от европейцев и страны оппозиционно настроенных россиян.
3: Почему же нет такого подробного объяснения, мы спросим у политолога Антона Пеньковского. Антон,

0: Он хотел бы спросить, почему в товарищах согласия нет, но оно есть. И они единогласно голосуют, что санкции нужно снять с двух российских миллиардеров. Но непонятно, почему и что это вообще говорит о решимости Запада противостоять войне Владимира Путина.
1: Ну, я думаю, что нам здесь нужно принимать во внимание то, что у нас нету всей полноты информации о происходивших переговорах, о происходившем торге. Ваш сюжет достаточно, на мой взгляд, правильно связывает освобождение в Азербайджане французского бизнесмена, осужденного на, по очевидно политически мотивированному приговору и так далее. То есть, безусловно, это решение Европейского Союза выглядит публично непоследовательно и, безусловно, будет вызывать фрустрацию как внутри самих европейских элит, так и, безусловно, среди российского гражданского общества в эмиграции. И это, очевидно, достаточно неловкий шаг, который за собой потянет достаточно много последствий. Было ли вот это снятие санкций неоправданным или же немотивированным, либо же недостаточно мотивированным, мы, к сожалению, не можем знать. И сколько из того, что обещали европейским чиновникам конкретно эти два бизнесмена, действительно будет выполнено, сейчас говорить достаточно сложно. Но мы видим, что так или иначе переговоры европейских чиновников, европейских политиков с представителями российских элит продолжаются, так или иначе открывая для них возможность для некоторого лавирования. И в целом статистически мы знаем, что авторитарные режимы, в частности в 20 веке, рушились не из-за протестных волнений на улицах, а скорее из-за внутреннего раскола существующих авторитарных элит. Поэтому, возможно, у этого действия будут какие-то последствия позитивные, которые, к сожалению, нам сейчас очень сложно предсказать, поскольку мы углубимся слишком далеко в конспирологию.
0: А в представлении тех же европейских чиновников они все еще думают, что элиты внутри России влияют на решение Кремля?
1: Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что пока единогласия какого-то единой позиции с точки зрения стран-членов Европейского Союза нет, и чем дальше, тем больше мы видим вот это разноголосие среди европейских стран. Безусловно, ближайшие соседи, такие как страны Балтии и Польша, являются драйверами наиболее жестких ограничений, наиболее жесткой политики в отношении России, российских граждан на своей территории и российских активов, где были они не находились. В то время как существуют такие страны, допустим, как Венгрия или Словакия, которые занимали всегда, скажем так, достаточно оригинальную позицию с точки зрения своих сиюминутных тактических интересов и исключались из тех или иных санкционных списков или ограничений, в частности, можем вспомнить ограничение закона Линдси Грэма, которое напрямую предоставляет той же Венгрии право дальше покупать российские энергоресурсы, не подпадая под вот эти адские санкции, которые продвигались последние полтора года в американском Конгрессе. В любом случае, мы видим все больше и больше напряжения и разрыв единой позиции даже внутри такого, казалось бы, слитного образования, как Европейский Союз, в то время как Дональд Трамп играет очень агрессивно, очень быструю дипломатическую игру. И буквально сегодня мы узнали о том, что страна, которая способствовала российскому вторжению в Украину, Беларусь, уже отправила свои колейные удобрения в Соединенные Штаты, что еще недавно, благодаря санкциям и европейским, и американским, казалось бы невозможно. Поэтому мы видим, чем больше будет разноголосия внутри самого Европейского Союза, чем более агрессивный торг будет вести Дональд Трамп, тем сложнее будет ситуация становиться как для Украины на международных площадках, рамках, так и для российского гражданского общества, адвокатирующего для затеи или иные политические решения в отношении

0: и Кремля.
1: Антон, 20 секунд у нас остается. Сколько Америка еще может вести такую агрессивную политику? Это только до выборов в Конгресс?
2: Я бы здесь не был так категоричен в оценках гарантированного поражения республиканцев. Скорее всего, они потеряют только одну палату, и это, условно скажем, свяжет только одну руку Дональду Трампу, а не обе. И все-таки мне кажется, что по ряду направлений Дональд Трамп продолжит вот свою такую агрессивную тактику международной политики.
1: Спасибо вам большое, Антон. Политолог-американист Антон Пеньковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, как же склонять Россию и Украину к так называемому энергетическому перемирию, особенно когда, как казалось бы, в глобальной политике происходит хаос еще не меньше, чем конфликт между Россией и Украиной. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 23 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнен обвинил Россию в постоянных атаках на британское информационное пространство, включающих лживые публикации, разжигание беспорядков, создание фейковых сайтов британских организаций и даже попытки вмешательства во всеобщие выборы. Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступил с жесткими угрозами в адрес Ирана, но выразил надежду на заключение соглашения с Тегераном сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. США, Дания и Гренландия подписали новое соглашение, касающееся обеспечения безопасности Гренландии. Также сегодня.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска, шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
0: Специальный репортаж из прифронтового города Краматорск в Донбассе. Российские войска в ночь на 23 сентября бомбили и атаковали беспилотниками крупные города Украины. В Киеве загорелись две автозаправочные станции, объект транспортной инфраструктуры и складское здание. Три человека пострадали, один через несколько часов скончался в больнице. В Запорожье под удар БПЛА попал торговый центр «Амстор», 17 сентября уже становившейся целью атаки дронов. Возник пожар, два человека пострадали. В Запорожской области дроны атаковали село Кушугум. Разрушен частный дом, его хозяин погиб. Семь человек, включая ребенка, пострадали в Изюме, это в Харьковской области. На этот город были сброшены управляемые авиабомбы. Город Сумы ночью был обстрелян из дальнобойного оружия. Ну а прифронтовой Краматорск в Донбассе российские войска постоянно подвергают бомбардировкам тяжелыми КАБами, управляемыми бомбами, и это не считая огромного количества дронов разных видов. Специальный репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска, шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
2: Самолет.
1: Это российский ударный дрон «Гербера». А еще пролетают шахеды,

0: Уни и Талмаса и громадное количество FPV всех размеров и модификаций.
1: Они что-то, я жарю, как голуби, уже и путаешь.
0: Инна – жительница Краматорска. А мы записывали с ней интервью 4 месяца назад. Тогда она работала в зоомагазине. Но тогда, в мае, как оказалось, жизнь в городе еще кипела. На улицах было полно людей. Сейчас Инна осталась без работы.
1: Магазин потихоньку закрывается, вывозится весь товар в Харьков. Потому что такое место дислокации, что очень вообще небезопасно. Ну, боятся поставщики сюда ехать.
0: Работу в Краматорске еще найти можно, но Инна говорит, что работать небезопасно.
1: И не знаешь, придешь назад с работы, чи не придешь.
0: Но и дома находиться не всегда безопасно.
2: Ничего не осталось у людей. Абсолютно ничего. Вот такие разрушения.
0: От ударов российских авиабомб ранее пострадала и квартира Инны. Ударной волной выбило все окна. Это Максим, он супруг Инны.
3: Поставили, откосы поставили, все поставили.
0: Восстановить окна помогли благотворительные организации. Максим раньше работал на Краматорском машиностроительном заводе, как и Инна сейчас без работы.
3: Что с Краматорском будет? Думаю, что приятного мало.
0: В полиции говорят, что авиаудары стали более мощными и частыми, а местная власть сообщает, что российские войска применяют тактику террора и целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.
4: Переважно це КАП-250, але бувають випадки і КАП-500, і по Слов'янську були ситуації нанесення ударів КАП-1500.
0: Согласно аналітичній карті Deep State, от лінії фронта і до восточних окраїн Краматорська 12 кілометрів, а окремим російським воєнним удавалося подходить и на расстояние в 7 километров.
3: Я понимаю, что их 140 миллионов там, блин, но они же заканчиваются когда-то, еще как они, блин, я не знаю. Наши хлопцы бьют.
0: В Краматорске наступает ночь. Перед сном Максим и Инна смотрят телевизор.
3: А здесь продолжается. Люди живут. Наша держа. Что делать?
5: Музычку слушаем, кстати.
6: Я не втомлююся, дали ты.
0: Все спят. С разных сторон вновь слышно стрельбу, взрывы и много, много дронов. Максим с утра пораньше набирает воду в ведра и тазики. А Инна моет посуду. Вода есть, но не всегда. Опять же из-за обстрелов. Инна и Максим серьезно задумались уезжать из Краматорска. До последнего надеялись, что фронт не подойдет так близко к городу. Поэтому и не принимали решение о переезде. Еще перед парой стоит вопрос, а куда ехать? На новое жилье нужны деньги, а работы нет. Рассматривают вариант временного переезда к родственникам в Харьковскую область.
2: Жалко, конечно, квартиру и окна нам поставили, говорю, без окон были. Ну а что делать? Жизнь дороже.
7: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. На фоне боевых действий в Украине и других региональных и локальных войн в Нью-Йорке продолжается Генеральная ассамблея ООН, ее неделя высокого уровня, в которой принимают участие главы государств и правительств десятков стран. С очень резкой критикой в адрес России выступил относительно недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Энди Бёрнам. Он обвинил Россию во вмешательстве в информационную среду Британии и многих ее союзников, вплоть до попыток повлиять на исход выборов, и объявил о создании специального центра, который будет противодействовать этому вмешательству. В последние годы мы наблюдаем масштабные атаки враждебных субъектов на информационное пространство Великобритании и многих наших союзников. Российские спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства для распространения лжи и дезинформации, а также для игры на страхах людей. Они использовали ботов и поддельные веб-сайты, фальсифицировали газетные статьи, подделали бренды 28 британских организаций, включая некоторые университеты и BBC. Они усиливали ультраправые нарративы. У нас есть доказательства того, что они пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года. Мы также знаем, что они пытались разжечь напряженность и беспорядки вслед за ужасными событиями. Сама мысль о том, что кто-то может использовать подобные вещи в своих интересах, просто отвратительна. Но именно этим они и занимаются. Сегодня я дал указание руководителям служб безопасности власти Великобритании начать работу над созданием нового национального центра информационной

0: защиты, который будет выявлять, устанавливать источники и пресекать подобные враждебные информационные атаки на наше государство, чтобы поддержать и защитить нашу демократию. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Риторика Бёрнама в отношении России была настолько жесткой, что у президента США Дональда Трампа перед его встречей в кулуарах Генассамблеи с президентом Украины Владимиром Зеленским спросили, не опасается ли он прямой военной конфронтации между Россией, Великобританией и другими странами НАТО. Отмечу, что очень жестко в адрес России высказывался и предшественник Бёрнама на посту премьера Британии Ким Стармер, и Дональд Трамп об этом вспомнил. Но неминуемой угрозы конфронтации между Россией и Великобританией Трамп не увидел.
1: Думаю, у вас все будет хорошо, но скажу, что риторика вашего предыдущего премьер-министра была слишком жесткой. Ему нужно было быть немного осторожнее. Я не так уж много слышал риторику нового премьера, но думаю, у него все получится. Скажу, что он очень на вашей стороне. То, что он говорит, интересно. Я наблюдал этот диалог, но он мне показался слишком злобным.
0: Это был Дональд Трамп. Встреча Зеленского и Трампа продолжалась 40 минут. Во время общения с журналистами перед ней Трамп успел посетовать на рост цен на дизель в мире, что, по его мнению, связано с украинскими ударами по российским НПЗ, а также рассказать о таких вещах, как, к примеру, строительство бального зала в Белом доме. И хотя Зеленский ранее говорил, что от этой встречи будет многое зависеть, какого-то прорыва в решении проблемы прекращения войны в Украине от нее ожидать не приходилось. Сам Зеленский вновь поддержал идею энергетического перемирия с Россией в случае, если его будут соблюдать обе стороны. Он сказал, что хотел бы, чтобы боевые действия в Украине закончились еще до зимних холодов, и выразил надежду, что Трамп поможет организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием США, Украины и России. Это Зеленский подтвердил, общаясь с журналистами после встречи с Трампом.
2: Я думаю, что самый важный шаг, который действительно может сделать президент, включая то, о чем я говорил ранее, это организовать трехстороннюю встречу, где лидеры смогут поднять все чувствительные темы и попытаться закончить войну.
3: То есть вы готовы встретиться с президентом Путиным в трехстороннем формате?
2: Я готов.
3: Вы готовы?
2: Я готов. Я сказал это. Я готов в любое время, когда все стороны будут готовы. Я думаю, нам всем нужно двигаться как можно быстрее.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский, но, судя по реакции Кремля, трехсторонняя встреча России, Украины и США на высшем уровне сейчас просто невозможна. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня сообщил, что каких-то сроков возможной новой двусторонней встречи Путина с Трампом нет. Ну а что касается встречи Путина с Зеленским, Песков в очередной раз выдвинул заведомо неприемлемое для Киева условие – приезд Зеленского в Москву.
4: Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Дональд Трамп вчера выступил с большой речью на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Он затронул целый ряд международных проблем, в том числе войну в Украине, ситуацию на Кубе, которую он назвал провалившимся режимом. Но, конечно же, главными были его заявления, касающиеся нынешней войны США с Ираном, которая продолжается уже почти 7 месяцев. Трамп подчеркнул, что не допустит обладания Ираном ядерным оружием и выступил с типичными для него жесткими угрозами в адрес Тегерана, впервые сказав при этом, что рассчитывает на достижение соглашения с Ираном не в ближайшее время, а после промежуточных выборов в Конгресс.
1: Мне предстоит сделать важнейший выбор, заключить ли сделку с Ираном, которая позволит ему восстановить страну и сделать ее более великой, чем она когда-либо была, возможно, одной из величайших стран на Ближнем Востоке или даже в мире. Или же уничтожить Исламскую Республику, сделать это быстро

0: не дав ей шанса снова убивать и разрушать жизни людей и целые страны. Ввергнуть Иран в ад, лишив его каких-либо шансов на выживание, надежды на будущее величие и благополучие будущих поколений. Но я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов.
1: Это был фрагмент выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня на Ассамблее ожидается выступление прибывшего в Нью-Йорк президента Ирана Масуда Пезешкиана. Перед поездкой в Нью-Йорк Пезешкиан заявил, что США пытаются перекрыть Ирану все пути для выхода из конфликта и добиться его капитуляции, а Иран намерен использовать площадку ООН для рассказа о последствиях нынешней войны. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана уже заявил, что угрозы Трампа являются попыткой оправдать американскую агрессию и предупредил о готовности нанести по США и Израилю удары, которые могут быть, по его словам, цитата, «более сокрушительными и менее предсказуемыми». Тем не менее, вчера же представители США и Ирана около 3 часов вели переговоры через посредников, в том числе Катара. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран передал американской стороне свои условия прекращения вооруженного конфликта. Дональд Трамп, несмотря на свои резкие заявления, тоже сказал, что представители США и Ирана провели хорошую встречу при помощи посредников. Заявления стали свидетельством возобновления работы дипломатических каналов между США и Ираном, которые фактически были перекрыты с августа на фоне постоянных нарушений сторонами июньского меморандума о взаимопонимании. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одно важное событие состоялось вчера в Нью-Йорке. Соединенные Штаты, Дания и власти Гренландии, автономной части Датского королевства, подписали соглашение об обеспечении безопасности Гренландии. В начале своего второго президентского срока Дональд Трамп настаивал на полном контроле США над Гренландией, объясняя это вопросами безопасности, и даже предлагал выкупить остров. Это вызвало кризис в отношениях США с европейскими союзниками по НАТО. Однако после переговоров все-таки было выработано новое соглашение, которое предусматривает возможность создания дополнительных американских оборонных объектов в Гренландии, а также дает США право блокировать размещение на острове военной инфраструктуры и инвестиции третьих стран, не входящих в Союз НАТО. Предполагается также, что соглашение продолжит действовать в случае обретения Гренландии государственной независимости. Вот что сказала во время церемонии и подписание соглашения премьер-министр Дании Мете Фредериксен.
2: 75 лет назад мы заключили соглашение о безопасности Гренландии. Сегодня мы подписываем еще более масштабное и выгодное соглашение. Соглашение, которое может действовать вечно. Это соглашение выгодно для Соединенных Штатов. Оно выгодно для Гренландии, для Дании, для Союза НАТО, а значит и для Европы. Другими словами, мы укрепляем нашу общую безопасность, показываем нашим противникам, кто мы есть, и делаем это вместе.
1: Это была премьер-министр Дании Мете Фредериксен. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен, в свою очередь, подчеркнул, что в отличие от 1951 года, когда подписывалось первое соглашение по безопасности Гренландии и остров не был еще автономной территорией Королевства Дании, теперь Гренландия – полноправный участник соглашения.
3: Мы подписываем соглашение, которое переносит соглашение 1951 года в 2026 год. Таким образом, мы опираемся на 85-летнюю историю сотрудничества в области безопасности, в течение которой мы принимали на своей территории американских военных. Территория Гренландии была крайне важна во время Второй мировой войны, во время Холодной войны и с тех пор помогает поддерживать безопасность Соединенных Штатов. Это достижение, которым мы гордимся, и данное соглашение продолжает эту традицию. Мир сильно изменился с 1951 года, и заметным изменением стало присутствие сегодня за столом переговоров самой Гренландии, подписывающей это соглашение. И для Гренландии это не просто соглашение о нас, это соглашение с нами. Оно учитывает интересы народа Гренландии, наши права,

0: наше благосостояние и развитие. Это было для нас ключевым приоритетом на протяжении всего процесса переговоров, и мы довольны их результатом, который подписываем сегодня. Это был премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Вы, наверное, обратили внимание, что он говорил о 85 годах сотрудничества с США в области безопасности, хотя первое соглашение было подписано 75 лет назад. Но премьер-министр Гренландии, конечно же, имел в виду, что это сотрудничество началось еще в годы Второй мировой войны. Время свободы. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал внести завтра на рассмотрение правительства проект бюджета на ближайшие 3 года. При этом заложенная в проект бюджета цена нефти снижена, по его словам, с 59 до 50 долларов за баррель, что по замыслу Силуанова позволит пополнить фонд национального благосостояния России. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
1: Министр финансов Антон Силуанов пообщался на пленарной сессии Московского финансового форума с мэром Москвы Сергеем Собяниным и рассказал тому про то, каким будет бюджет на следующий 2027 год. Работа над документом фактически закончена. Силуанов обещал внести проект на рассмотрение правительства уже в ближайший четверг, 24 сентября. Из важного, о чем посчитал нужным упомянуть министр финансов, дефицит следующего года будет около 2% ВВП. Эту цифру Путин уже называл, и она в 1,5 раза выше того, что планировалось на 2027 год в последнем принятом бюджете на трехлетку. Но, по мнению Силуанова, дефицит 2% ВВП не только не создает рисков стабильности, но и позволяет Банку России снижать ставку. Тут стоит заметить, что эту фразу российский министр финансов произносит уже не первый год, и скоро она станет ритуальной. Когда речь зашла о приоритетах, никаких неожиданностей тоже не прозвучало. Позволю себе небольшую цитату. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта. И чтобы люди не чувствовали концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, жизнь была такой же, как в предыдущие годы. Это нам удалось сделать». Конец цитаты. Говоря про оборону, Силуанов, конечно, приврал. Поскольку военные расходы – главный и безусловный приоритет последних лет – это расходы не на оборону, а на нападение. Финансирование же обороны Министерство финансов всеми силами пытается спихнуть на бизнес, который с нынешнего 26 года обязан обеспечивать защиту принадлежащих ему объектов под угрозой их лишиться. Пока это положение дел закреплено путинским указом. Но присутствовавший на том же форуме заместитель Силуанова Алексей Сазанов обмолвился о том, что ведомство готовит поправки в налоговый кодекс, которые позволят учесть в налогах расходы на защиту и восстановление объектов. Поправки в налоговый кодекс – это в последние годы новость обычно неприятная. Можно не сомневаться, что направлены эти поправки будут не на снижение налогов, совсем наоборот. Но вернемся к бюджету. Все, что не относится к войне или выполнению уже существующих социальных обязательств, будет урезано. Как выразился Силуанов, пришлось где-то покопать, поработать с расходными обязательствами. Для гражданского сектора экономики новость не самая радостная, поскольку экономия повлияет и на спрос, и на инвестиции. Их не будет. Впрочем, главная находка Минфина в бюджете на следующую трехлетку – это цена на российскую нефть. Ранее предполагалось, что она будет постепенно снижаться с 60 долларов за баррель 2025 года по доллару за баррель в год. Однако теперь концепция изменилась, и в бюджетном правиле будет значиться 50 долларов за баррель. Силуанов утверждает, что это позволит нарастить резервы правительства в Фонде национального благосостояния. Московский мэр, которому министр финансов все это выложил, мягко говоря, изумился. И было отчего. Минфин собирается экономить на всем, что не связано с войной. Расходы все равно планируются на 2% ВВП, то есть 4,5 триллиона рублей выше доходов. Разницу придется занимать на рынке. А параллельно копить резервы в золоте и юанях. Пикантности всей этой ситуации добавляет тот факт, что Минфин будет занимать под 14-15% годовых, а размещать в юанях в лучшем случае под 1,5-2%. Золото и вовсе никакого процентного дохода не приносит. Так что российским налогоплательщикам все это обойдется минимум в 0,5 триллиона в год на одних только процентах. Зато покупки валюты для правительственной кубышки помогут ослабить рубль, о чем тайне мечтает Силуанов. Хотя и тут гарантий никаких.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения выдающегося американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, известного также под прозвищем Трейн. В память о нем короткий рассказ незабвенного ведущего программы «Радио Свобода» 49 минут джаза Дмитрия Савицкого и одна из самых популярных композиций в исполнении Колтрейна «Любимые вещи».

звучал мягко, тепло, звук шел из самых глубин его личности. У него был ярко выраженный южный акцент и медленный, без осечек ритм. У него было острое чувство юмора, но только в определенные моменты и, скажем, лишь в четко ограниченных сюжетах. И последнее. Он играл, занимался, точнее, совершенствовал свою технику и искал новое с откровенной и естественной навязчивостью, обсессией и упорством. Джон Уильям Колтрейн по кличке Трейн родился 23 сентября 1926 года в городе Хэмлет, штат Северная Каролина. Про Трейна говорили, что он был очень спокоен, очень одинок, и что его саксофон был его единственным другом. 21 марта 1960 года Майлз Дэвис купил в парижской антикварной лавке сопрано-саксофон и подарил его Джону Колтрейну. Джон, как вспоминает ударник Джимми Коб, начал осваивать сопрано еще на гастролях во Франции. С 15 мая он уже играл на сопрано на сцене и, по словам рецензентов, играл совершенно фантастическую версию «Моих любимых вещей» «My Favorite Things» Ричарда Роджерса. Но играл Трейн не на сопрано, подаренным Дэвисом, он сохранил его именно как подарок, а на собственном, который он купил прямо с фабрики Селмер. Банальная песенка Роджерса и Хаммерстайна из бродвейского мюзикла 59 года «Звуки музыки» «My Favorite Things» в исполнении Трейна превратилась в легендарную запись и в поворотный момент джазовой истории. Джон Колтрейн упорно карабкался на верхотуру на теноре. На сопрано он оказался дома. Он всегда восхищался игрой на сопрано Джонни Ходжеса, этого протеже Сиднея Беше. Он также считал, что Стив Лейси блестяще играет на сопрано и был удивлен, когда спросил Стива, в каком ключе он играет на сопрано. Ответом – в си бемоле, то есть в том же ключе, что и на теноре. Это облегчило в свое время освоение сопрано-саксофона для Трейна. «My Favorite Things» – «Любимые вещи Марии» из мюзикла и фильма «Звуки музыки». «Любимые вещи Марии» – это капли дождя на розах, усы котят, да блеска надраенный чайник и теплые шерстяные варежки. В данной версии Джон Колтрейн играет на сопрано-саксофоне, верный Маккой Тайнер на рояле, Стив Дэвис на контрабасе и Элвин Джонс на ударных. Запись сделана 21 октября 1960 года в Нью-Йорке для фирмы «Атлантик».

0: Я Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале Радио Свобода Лайв, в телеграм-каналах Радио Свобода, студия подкастов Радио Свобода и Время Свободы и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов Радио Свобода.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: готовы к прекращению огня.
1: Но готов ли на то же самое Путин? Если нет, то что ему еще нужно?
2: Ну, такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем своих олигархов привлечь на свою сторону.
1: Трамп критикует международные институты, а Европа снимает санкции с российских миллиардеров. Все ли в порядке с миропорядком?
3: На этих кадрах люди прячутся от беспилотника в Соломенском районе Киева. Утром 23 сентября российский дрон ударил там по бизнес-центру. Один человек погиб. Кроме бизнес-центра в городе пострадал склад и две заправки. Стандартный день для Киева, но и для России тоже. Пока стороны не придут к так называемому энергетическому перемирию. О нем президент Украины днем ранее говорил с президентом США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кремль пока перспектив этой идеи не видит. Но могут ли союзники Украины подтолкнуть Кремль к разговору? Или у них свои разборки? Разбираемся сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Это злостная группа людей. Я призываю все страны, которые являются членами МУС, официально покинуть этот орган-отшельник.
5: Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал государства-члены Международного уголовного суда немедленно выйти из этой организации.
4: «Мы никогда не позволим военнослужащим США или кому бы то ни было другому преследоваться антиамериканским судом, у которого нет юрисдикции в отношении нас».
5: Еще 13 июля Вашингтон объявил о запуске кампании против МУС. По мнению госсекретаря Марко Рубио, суд в Гааге претендует на право преследовать и заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, которые при этом действуют в интересах Америки. По информации Reuters и Wall Street Journal, администрация президента США готовит санкции против Международного уголовного суда, о них могут объявить уже в ближайшее время. Прошелся американский президент и по другому международному институту – ЮНЕСКО.
4: ЮНЕСКО – группа людей и стран, которые должны защищать культурное наследие, но при этом они поощряют глобальную миграцию и уничтожают таким образом великую культуру. Культуру и великое наследие.
5: Выход США из ЮНЕСКО запланирован на конец 26 года. Ранее Штаты уже выходили из этой организации. В этот раз Вашингтон объявил свое решение несогласием с политикой ЮНЕСКО, считая ее антиамериканской. Говорил Трамп в своей речи в ООН, конечно, и войне в Украине. Глава Белого дома напомнил о роли США в урегулировании конфликта.
4: «Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. Каждый месяц 25 тысяч молодых людей, по большей части военнослужащих, погибают. Я смотрю на поле боя. Картина представляется ужасной».
5: Трамп упомянул недавно принятый закон Линдси Грэма, или так называемые «адские санкции». Заявил, что готов их использовать в случае необходимости. В тот же день Трамп провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Правда, за закрытыми дверями.
6: «Мы говорили и о зиме. Это важно на пути к урегулированию конфликта. В любом случае, мы должны подготовиться к зиме. А если это будет зима в условиях войны, это будет непросто».
5: Владимир Зеленский сообщил, что США готовы помочь Украине с производством ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот», но конкретики Киев пока от Вашингтона не получил. Зеленский также отметил, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией.
6: «Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере, если они не хотят, чтобы мы атаковали их дизельное топливо, нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы готовы. Если они не будут атаковать нашу энергетическую систему, наше электроснабжение, систему отопления, водоснабжение».
5: Президент Украины рассчитывает, что американская сторона найдет способ склонить Россию, цитата, «каким-либо переговорам». Госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции ВАПС заявил, что соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Рубио считает, что дела у российской армии на поле боя сейчас идут неважно, поэтому война в Украине не закончится победой России.
7: «Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной военной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет, и тем меньше будет разрушений».
5: 23 сентября в Нью-Йорке Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что центральной темой разговора станет война в Украине.
3: И перед эфиром мы спросили у военного эксперта Сергея Ауслендера, насколько удары по энергетике и водоснабжению, о которых говорил Владимир Зеленский в ООН, важны России в военном плане. В условиях, когда фронт не движется, это один из способов давить на Украину, так говорит эксперт. Сам же Сергей Ауслендер не верит, что Киев и Москва пойдут на энергетическое перемирие.
8: Я не вижу никакого, как сказать, никакой причины, что это сработает в этот раз. Оно понятно, что это нужно Трампу в первую очередь, чтобы снизить цены на нефть, чтобы понизить цены на бензоколонках. Ну, вот эта вся тема, связанная с выборами. Но так вот на полшишечки не бывает. Война есть война. Воюют по полной программе или не воюют. Почему я и как бы очень скептически отношусь к подобным идеям? Давайте мы не будем бить там по кораблям. Давайте мы не будем бить по портам. Давайте мы не будем бить по нефтезаводам. А по заправкам будем бить, если не будем бить по нефтезаводам? Или по нефтебазам можно бить, а по нефтезаводам нельзя бить? Или, допустим, можно не бить по нефтезаводам, но бить по электростанциям в Украине? Они же не производят нефть и не влияют на цену на нефть. Например. Все выглядит как-то даже вот странно, на мой взгляд, и это не сработает, еще раз повторяю. Всеобъемлющее прекращение огня, после этого уже там переговоры, перемирие, вот это вот все.
3: Ну и как же подталкивать Россию и Украину к перемирию или миру на фоне кажущегося глобального хаоса, мы сегодня спросим у политолога-американиста Антона Пеньковского. Антон, здравствуйте.
9: Добрый день.
3: Я хочу начать с разговоров о возможном, желаемом воздушном перемирии, энергетическом. Есть ли что-то, что союзники Украины могут предложить Путину, чтобы тот все-таки отказался от ударов по энергетике хотя бы на зиму? Чтобы поменять позицию Кремля о том, что Кремль не заинтересован в приближении к миру?
9: Ну, действительно, и у Североатлантического альянса, и у стран членов Европейского союза, и у Соединенных Штатов достаточно вооружений или личного состава, условно говоря, войск этих стран для того, чтобы предоставить Украине значительное преимущество на поле боя, что может сдвинуть фронт, который за последнее время выглядит как что-то, что не подверженное серьезным изменениям. Но так или иначе, ввиду угрозы еще одной войны в Европе, о чем говорят много последние месяцы, в особенности Польши и страны Балтии, и достаточно скептичное отношение самого Дональда Трампа к участию, непосредственному участию в этом конфликте Соединенных Штатов своими военными контингентами, технологиями, либо же вооружениями. Мы видим, что в данном случае именно Европа и Соединенные Штаты не предоставляют Украине достаточного преимущества в этой войне, чтобы склонить чашу весов в пользу этой страны и принудить Владимира Путина не риторикой, а конкретными действиями к заключению мира, либо же прекращению огня в том или ином формате, энергетическом, общем, или же все, что можно себе представить.

0: Когда журналисты на Генассамблее ООН спросили Дональда Трампа, что бы он хотел передать России, тот сказал: урегулируйте войну. Как вы понимаете слово урегулирование? Как оно выглядит для нынешней администрации США?
1: Знаете, администрация Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным, с российскими элитами в целом, столкнулась кардинально непонятным для себя мировосприятием, крайне абстрактным. Существуют совершенно разные толкования, почему так происходит, но каждый раз американские делегации, сам Дональд Трамп во время официальных встреч предлагает сторонам достаточно конкретные шаги, конкретные меры, какие-то конкретные предложения, будь они приемлемы или нет для Украины или для России, все-таки они лежат в достаточно конкретной плоскости. Что же говорить о России? Каждый раз переговорные группы натыкаются на какие-то абстрактные, скажем так, разговоры о наследии Рюриковичей, печенегов и всего остального, что для начала для американских переговорных групп выглядело как какое-то вот, знаете, историческое вступление, после которого все-таки можно будет обсуждать какую-то конкретику. Но раз за разом они слышат только абстрактные рассуждения. И здесь уже невозможно понять, это Владимир Путин настолько никому не доверяет, хочет всех перехитрить, или же он попросту не может сформулировать конкретных требований, конкретных условий, выразить конкретные мнения по поводу тех или иных предложений американской переговорной группы, что в итоге приводит к достаточно высокому уровню фрустрации со стороны американской дипломатии. Мы видим, что все меньше и меньше они уделяют времени вот этому переговорному треку, все меньше энергии, и за последние месяцы мы даже слышим много раздражения со стороны руководителей американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио, говоря о том, что они не собираются раз за разом кататься на другой край мира для того, чтобы снова услышать одно и то же. По большому счету, Америка оставляет дверь открытым. Если Россия, ее руководство, найдет все-таки какую-то землю под ногами, какую-то практическую плоскость, американцы готовы выступать здесь проактивными посредниками. До этого момента сложно себе представить, насколько долго могут вот происходить вот эти вот поиски форматов перемирия, прекращения огня или же других способов, которыми Дональд Трамп и его команда оправдают свою роль посредника в этом процессе.
0: Антон, я также хочу спросить у вас о том, что же за этой предполагаемой дверью американская администрация предлагает глобально. Дональд Трамп в завершении своей речи в ООН критикует некий глобалистский порядок, который навязывает странам ограничения. Я предполагаю, что он говорит об институтах, которые, понятное дело, что требуют, чтобы страны отказывались от части своего суверенитета. И он призывает все страны быть суверенными. Что Трамп в это слово вкладывает?
1: Очень хороший вопрос, и здесь по большому счету прослеживается некоторый континуитет его позиции в отношении многосторонней дипломатии еще со времен его первой каденции. По большому счету еще в те времена, которые сейчас кажутся достаточно осмысленными и цивилизованными, но уже тогда он фрапировал публику заявлениями о том, что вот эта многосторонняя, слишком институциализированная международная политика не работает. За последнее время, если мы проследим действия американской делегации при ООН не только во время Генассамблеи, но и за последний год, мы видим, что главное, к чему призывает американская делегация в ООН, это сокращение финансирования ООН, поскольку текущая администрация не верит в этот инструмент. И здесь важно понимать, что это прежде всего совпадает с такими персоналистскими подходами самого Дональда Трампа. Он верит в личные сделки, в личные отношения. И, как мы услышали во время его вчерашней речи, практически все достижения, которые он перечислял, он начинал со слов «я». Даже не говоря о том, что это достижения всех Соединенных Штатов, он говорил об этих достижениях как о своих личных. Но в то же время Дональд Трамп... Дональд Трамп не видит смысла в продолжающемся либеральном, глобалистском,

0: политическом миропорядке, как он это сам описывает. И во многом это его отношение вызвано его опытом со своей внутренней американской бюрократией. Когда он избирался на второй срок, одним из главных его тезисов предвыборных был о том, что он собирается разрушить Вашингтон. Не в прямом смысле, говоря о том, что он сравняет столицу США с землей, а разрушить привычную... Да-да-да, разрушить привычную бюрократию того, как работает американское правительство.
1: А в этом суверенном, в этом мире, который строится на суверенитете, о котором говорит Дональд Трамп, в нем есть место Владимиру Путину? И вообще, это тот же самый суверенитет, о котором Путин много лет и говорит?
0: Я, пожалуй, не возьмусь сравнивать здесь позиции Владимира Путина и Дональда Трампа. Все-таки они существуют в совершенно разном таком понятийном аппарате. Но мы знаем одно, что сам Дональд Трамп декларировал многократно о том, что как только эта война прекращается, буквально на следующий день Соединенные Штаты собираются восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Нужно держать в голове, что они на 100% никогда не прекращались. То есть все-таки торговля какими-то критическими материалами так или иначе продолжается между этими двумя странами. Но она, безусловно, очень сильно затруднена текущими событиями в Украине. Дональд Трамп сам лично заявлял о том, что он намерен вновь возобновить бизнес-интерес американских компаний в России и наладить торговлю между этими двумя странами. Вновь он видит международную политику через призму скорее бизнеса, нежели дипломатии.
1: Ну, возможно, это и так называемые глобалисты сопротивляются, или либеральный старый порядок не хочет меняться. Я хочу об этом тоже у вас спросить. Меняются, есть ли вообще какие-то изменения? Ведь Европа, например, снимает санкции с российских миллиардеров и особо не объясняет этого. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
2: Евросоюз снял санкции с двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. И сделал это в тот же день, когда продлил санкции против всех остальных. Под европейские санкции оба попали через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Все эти 4 года оба пытались доказать Европе, что санкции против них ввели несправедливо. Фридман судился и в апреле 2024 года даже выиграл. Общий суд ЕС признал, что доказательств для его включения в список в 2022 и 2023 годах было недостаточно. Однако к тому моменту Совет ЕС уже продлил санкции с новыми обоснованиями, и из списка Фридман так и не вышел. За него вступились даже представители российской оппозиции. В 2022 году Леонид Волков, тогда председатель правления ACF, Международного фонда ФБК, написал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо с предложением механизма снятия санкций с российских бизнесменов и в качестве примера упоминал совладельцев Альфа-групп, в том числе Фридмана и Петра Авина. Волков признал письмо политической ошибкой и ушел со своего поста.
3: Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация в тот момент на фоне поражения путинской армии и разброда в российских элитах стала критической, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных судебных войн и раскола в российских элитах. Я ошибся.
2: Алишер Усманов тоже судился, но у него ничего не получалось. Общий суд ЕС отклонял его жалобы. Усманов продолжал искать пути снятия санкций. Весной этого года журналисты опубликовали телефонный разговор Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сиярта, который, по их словам, перехватила разведка одной из стран Евросоюза.
4: Смотри, я звоню по просьбе Алишера. Он только что попросил меня напомнить тебе, что вы делали что-то по поводу его сестры.
5: Миссис Исмайлова?
4: Да.
2: В марте 2025 года Венгрия согласилась продлить санкции. В тот же момент из списка исключили сестру Усманова, Гульбахор Исмаилову. Для Усманова снятие санкций с сестры значило очень много, ведь именно ей принадлежал траст, на который записана его яхта «Дельбар». По оценке Минфина США она стоит 600-750 миллионов долларов. Как пишет Financial Times, все решили не суды, а торг между странами Евросоюза. По данным Financial Times и Reuters, исключить Усманова потребовала Франция, и дипломатические источники связывают это с отношениями Парижа и Баку и с судьбой французских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане. А Азербайджан был заинтересован в снятии санкций с Усманова.

0: Как только речь зашла об Усманове, в Люксембурге заявили, что тогда нужно вычеркнуть и Фридмана, что Financial Times связывает с тем самым иском на 16 миллиардов долларов. Люксембург поддержали Словакия и Венгрия, а без их согласия Евросоюз не смог бы продлить санкции и против всех остальных. Это около 3000 российских чиновников, бизнесменов и компаний. Большинство стран на сделку согласились, но Латвия упиралась до последнего. Сначала она заблокировала решение, и премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил это так.
1: Продлить санкции на 36 месяцев было бы правильным шагом. Но ценой за это не должно быть просто исключение двух человек из списка.
0: Но в итоге Латвия все же воздержалась при голосовании, чтобы не сорвать санкции против всех остальных. Сразу после этого Кулбергс рассказал, что был в активном контакте с президентом Франции о сотрудничестве в сфере безопасности. И стало известно, что Латвия начнет переговоры с Францией о французском ядерном зонтике. Официально эти две истории никто между собой не связывал. При этом отпускать Фридмана и Усманова совсем Латвия не хочет. Она объявила, что введет против них собственные санкции, чтобы их деньги в стране не разморозили. Эстония собирается сделать то же самое. Леонид Волков, с которого 4 года назад начался скандал, это решение раскритиковал.
2: По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так – глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций в обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола, Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано.
0: А 23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Раяна, приговоренного к 10 годам колонии якобы за шпионаж.
3: И о снятии санкций с российских миллиардеров мы перед эфиром спросили политолога Руслана Айсина. Вот так он трактует решение европейских властей.
4: Позиция европейского сообщества, европейских элит, она более или менее понятна. Во-первых, они хотят использовать этот момент в качестве такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону. Потому что если олигархи находятся под санкциями, соответственно, в каком-то черном списке, это значит, они не сошлись с Западом. Если с них снимают, соответственно, что-то они пообещали. А вот что? Передать часть денег куда-то, там, поддержку Украины, там, развитие гражданского общества, или же поделиться какими-то тайнами кремлевского двора. Есть, наверное, какие-то и более такие приземистые причины, там, инвестиции, деньги, там, еще что-то. Но я не думаю, что там средства Алишерова или того же Фридмана, они уж прям настолько для всего европейского сообщества важны, да, потому что надо отметить, что помощь Украине обходится ВВП Евросоюза 0,25. Так, то есть это капля в море, как известно. Я вижу в этом. Другое дело, что, видимо, европейские элиты не посчитали нужным нормально объяснить, почему с этих людей, которые были опорой путинского режима, снимают санкции, в то время как простые люди, там те же простые россияне, которые находятся в Европейском Союзе, страдают, мучаются, не могут там банковские карточки открыть, еще что-нибудь. То есть это вызывает огромное количество вопросов и внутри, соответственно, среди от европейцев и страны оппозиционно настроенных россиян.
3: Почему же нет такого подробного объяснения, мы спросим у политолога Антона Пеньковского. Антон, хотел бы спросить, почему в товарищах согласия нет, но оно есть, и они единогласно голосуют, что санкции нужно снять с двух российских миллиардеров, но непонятно почему и что это вообще говорит о решимости Запада противостоять войне Владимира Путина.
5: Я думаю, что нам здесь нужно принимать во внимание то, что у нас нету всей полноты информации о происходивших переговорах, о происходившем торге. Ваш сюжет достаточно, на мой взгляд, правильно связывает освобождение в Азербайджане французского бизнесмена, осужденного по очевидно политическим мотивам.

0: приговору и так далее. То есть, безусловно, это решение Европейского Союза выглядит публично непоследовательно и, безусловно, будет вызывать фрустрацию как внутри самих европейских элит, так и, безусловно, среди российского гражданского общества в эмиграции. И это, очевидно, достаточно неловкий шаг, который за собой потянет достаточно много последствий. Было ли вот это снятие санкций неоправданным или же немотивированным, либо же недостаточно мотивированным, мы, к сожалению, не можем знать. И сколько из того, что обещали европейским чиновникам, конкретно эти два бизнесмена, действительно будет выполнено, сейчас говорить достаточно сложно. Но мы видим, что так или иначе переговоры европейских чиновников, европейских политиков с представителями российских элит продолжаются, так или иначе открывая для них возможность для некоторого лавирования. И в целом, статистически, мы знаем, что авторитарные режимы, в частности, в 20 веке, рушились не из-за протестных волнений на улицах, а скорее из-за внутреннего раскола существующих авторитарных элит. Поэтому, возможно, у этого действия будут какие-то последствия позитивные, которые, к сожалению, нам сейчас очень сложно предсказать, поскольку мы углубимся слишком далеко в конспирологию.
1: А в представлении тех же европейских чиновников они все еще думают, что элиты внутри России влияют на решение Кремля?
0: Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что пока единогласия, какого-то единой позиции с точки зрения стран-членов Европейского Союза нет, и чем дальше, тем больше мы видим вот это разноголосие среди европейских стран. Безусловно, ближайшие соседи, такие как страны Балтии и Польша, являются драйверами наиболее жестких ограничений, наиболее жесткой политики в отношении России, российских граждан на своей территории и российских активов, где были они не находились. В то время как существуют такие страны, допустим, как Венгрия или Словакия, которые занимали всегда, скажем так, достаточно оригинальную позицию с точки зрения своих сиюминутных тактических интересов и исключались из тех или иных санкционных списков или ограничений, в частности, можем вспомнить ограничение закона Линдси Грэма, которое напрямую предоставляет той же Венгрии право дальше покупать российские энергоресурсы, не подпадая под вот эти адские санкции, которые продвигались последние полтора года в американском Конгрессе. В любом случае, мы видим все больше и больше напряжения и разрыв единой позиции даже внутри такого, казалось бы, слитного образования, как Европейский Союз, в то время как Дональд Трамп играет очень агрессивно, очень быструю дипломатическую игру. И буквально сегодня мы узнали о том, что страна, которая способствовала российскому вторжению в Украину, Беларусь, уже отправила свои колейные удобрения в Соединенные Штаты, что еще недавно, благодаря санкциям и европейским, и американским, казалось бы невозможным. Поэтому мы видим, чем больше будет разноголосия внутри самого Европейского Союза, чем более агрессивный торг будет вести Дональд Трамп, тем сложнее будет ситуация становиться как для Украины на международных площадках, так и для российского гражданского общества, адвокатирующего для затей или иные политические решения в отношении Кремля.
1: Антон, 20 секунд у нас остается. Сколько Америка еще может вести такую агрессивную политику? Это только до выборов в Конгресс?
0: Я бы здесь не был так категоричен в оценках гарантированного поражения республиканцев. Скорее всего, они потеряют только одну палату, и это, условно скажем, свяжет только одну руку Дональду Трампу, а не обе. И все-таки мне кажется, что по ряду направлений Дональд Трамп продолжит вот свою такую агрессивную тактику международной политики.
1: Спасибо вам большое, Антон. Политолог-американист Антон Пеньковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы

Сегодня говорили о том, как же склонять Россию и Украину к так называемому энергетическому перемирию, особенно когда, как казалось бы, в глобальной политике происходит хаос еще не меньше, чем конфликт между Россией и Украиной. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на

0: Расстояние 650
1: километров. Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
0: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
1: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
0: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
1: Але после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам.
0: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
1: Витряных целей, которые зрізні за профилем, потому что шахедов сейчас в России.
0: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
1: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
0: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны обнаружил и уничтожил не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии, те, що навантажує протиповітряну оборону.
2: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они понимают, поэтому они прагнуть от Украины, как можно...
0: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
0: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю: Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира.

0: Очень интересно, насколько это справедливо.
1: Ну, справедливо, потому что не надано было достаточно допомоги Украине.
2: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое влучание, мы говорим про заход сверху.
2: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
0: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
2: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
2: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны, которые ретрансляторы.
2: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмін інформацією і відповідне відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
2: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
0: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
1: Ну, давайте начнем с того, что они работают
2: простыми... что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник, навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
2: Поэтому я бы говорил о том, что это

0: влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
3: 2003
0: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
2: 2003
0: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
3: Они втратили колоссальную возможность вырублять.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
3: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
2: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
3: Ну, давайте начнем с того, что Якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
0: Ну давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее — это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
3: Нам не надали ни томагавки.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
3: Певного послаблення ворога.
2: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
3: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
0: Давайте начнем з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
2: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые не планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
2: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
3: Безумовно, потому что насправді, ну я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
3: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
0: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
3: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
2: Я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
3: Більше до частного сектору. Знов таки, тому що ми більш гнучкі.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска.

0: За три месяца.
1: Ты почала краще працювати за три месяца.
2: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание?
1: Я не уверен, что они уже зрозуміли, яку загрозу. Им потрібно показувати, знаєте, вот цих виртуальних шоломах.
0: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
1: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
2: Но ще це не произошло.
1: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
0: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
1: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
2: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
0: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.

0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня гость нашего интервью – востоковед, эксперт НЭС-центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований,

0: которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики,
1: Да.
0: преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители. Уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали буквально цепляясь за самолеты, это были как
1: Да.
0: раз городские жители. Это люди с высшим образованием,
1: Да.
0: другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
1: Их меньше. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
0: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Но, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше, в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных и быстро
1: Перспективных.
0: растущих.
1: Да, у нее стоимость.
0: Да.
1: Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
0: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что талибы
1: Или,
0: не
1: извините,
0: просто...
1: Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
0: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране
1: Ну
0: шиизм,
1: да,
0: как известно, это
1: понятно, да.
0: разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы, и они собираются строить исламский эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И

0: тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 2021 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
1: Ну, то есть можно сказать, что это такое национально-исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
0: Да, действительно, они сами по себе, и именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире, ни одна мусульманская страна не признала их правительство, и то, что они делают, вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции, президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Но потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый Пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире. Скажем, руководитель главного исламского университета в Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тайб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому да, они как-то талибы сами по себе.
1: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы – это ученики, как я понимаю, да? Вернее, ученики чего? Ислама? Корана?
0: Толик, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана. И это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
1: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что моджахеды?
0: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах муджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны. И, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
1: Ну да, как я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром. Как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
0: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он

0: укрепляют свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия, там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид, 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на третий день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают, и вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
1: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых, в бурках, только с открытыми глазами.
0: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома, но на практике это не так, и опять же, это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности, с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. Некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно. Хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
1: Ну да, они и до либо входили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
0: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели

0: какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями, они были связаны с Талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
1: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие, как, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
0: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
1: Публичные?
0: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
1: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
0: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 1996 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
1: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЭС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
0: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение. Очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в 20 веке, не будем углубляться, почему с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
1: Ну, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это союз из

0: Гоев или нечто большее?
1: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит, наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов. Наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые делала Москва. Но по мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью, как-никак террористическая угроза никуда не ушла, угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла, а без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет, поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем, в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев, других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока, я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
0: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
1: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. И действительно, это часто какие-то романтические воспоминания. Я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, в которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние муджахеды их спокойно принимали. То есть в этом плане нет никаких.
0: А вот такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?

0: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла. Взамен Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду. Сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать, неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
1: Нет, ну за
0: для
1: деньги,
0: талибов...
1: как рекрутируют же, мы видим индусов, непальцев, многих граждан, многих стран мира.
0: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать, и мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на уровне
1: Понятно.
0: государств.
1: Да.
0: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
1: Согласен,
0: талибов я,
1: да.
0: естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
1: Талибских батальонов. А вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. А насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
0: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в
1: Ага.
0: сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
1: Ну
0: То
1: да,
0: есть,
1: с чего им жить? У них вся экономика стояла на выращивании мака.
0: на сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается, а так в целом они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
1: Ну вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
0: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать в Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистан, но тем не менее это все равно проблема. И более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее

0: объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
1: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на, ну не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там? То есть в России признает талибский Афганистан?
0: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во
1: То
0: многом
1: есть
0: связано с
1: в
0: тем.
1: Пекине есть талибский посол?
0: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. И в России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами, это такой дипломатический казус, во всех странах мира пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума,
1: Или
0: но
1: Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже свои.
0: Эрдоган, да, но это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт. Там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
1: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
0: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
1: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
0: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще концу XIX века.

0: века, когда никаких
1: Колониальному
0: таких...
1: периоду, как принято говорить, да, все оттуда,
0: Да,
1: все зло оттуда.
0: когда британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, и, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина. Неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Вот, Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10% за последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем — афганские беженцы.
1: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона.
0: Да, именно так. Да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован. Усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
1: Да.
0: Но я думаю, что это опять до очередного
1: До
0: обострения.
1: следующего, да. Примерно
0: Да.
1: как в Кашмире. Знаете, рассказываете что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь, между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 5-летию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, ну и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЭС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства. Да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе. Фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
0: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии — это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно, и, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет.

0: секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. А вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Катар, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно, и я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад, скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке, затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена, проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта, и с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
1: Да.
0: Проблема боевиков Исламского государства, которое, в свою очередь, произрастало из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то Исламское государство, что в середине 10-х годов.
1: Ну да, Аль-Каида решена, Исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального, фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамины, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
0: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы. Если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани. И он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти. Он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия – это точно не Афганистан. Поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
1: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
0: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует, и то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример вот как раз столкновения цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновение цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
0: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия, и
1: да.
0: 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах. Они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествия мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами. Я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии и высосанные.
1: Но они скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарное движение. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
0: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция прежде всего на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана, и это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки, и именно на этой такой антимигрантской крайне правой риторике просто пытаются занять хлебные места, победить на

0: выборов, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
1: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря

0: Тимсы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом,
0: Проблема
1: она никуда
0: остается.
1: не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел, никакой альтернативной власти там не появилось. Гуманитарные проблемы там не решаются, там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
0: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же в Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не
1: Интересно.
0: привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит и с Соединенными Штатами, не решается, за исключением Ирана и его прокси, хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
1: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны, малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается и
0: Да, но я
1: является...
0: здесь дополню, извините, что
1: Да.
0: вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
1: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт НЕСТ-центра. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо вам.
1: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе «не к ночи будь помянут» Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли три империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 23 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнен обвинил Россию в постоянных атаках на британское информационное пространство, включающих лживые публикации, разжигание беспорядков, создание фейковых сайтов британских организаций и даже попытки вмешательства во всеобщие выборы. Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступил с жесткими угрозами в адрес Ирана, но выразил надежду на заключение соглашения с Тегераном сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. США, Дания и Гренландия подписали новое соглашение, касающееся обеспечения безопасности Гренландии. Также сегодня.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска, шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
0: Специальный репортаж из прифронтового города Краматорск в Донбассе. Российские войска в ночь на 23 сентября бомбили и атаковали беспилотниками крупные города Украины. В Киеве загорелись две автозаправочные станции, объект транспортной инфраструктуры и складское здание. Три человека пострадали, один через несколько часов скончался в больнице. В Запорожье под удар БПЛА попал торговый центр «Амстор», 17 сентября уже становившейся целью атаки дронов. Возник пожар, два человека пострадали. В Запорожской области дроны атаковали село Кушугум. Разрушен частный дом, его хозяин погиб. 7 человек, включая ребенка, пострадали в Изюме, это в Харьковской области. На этот город были сброшены управляемые авиабомбы. Город Сумы ночью был обстрелян из дальнобойного оружия. Ну а прифронтовой Краматорск в Донбассе российские войска постоянно подвергают бомбардировкам тяжелыми КАБами, управляемыми бомбами, и это не считая огромного количества дронов разных видов. Специальный репортаж корреспондента телеканала «Настоящий время» Андрея Кузакова.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска. Шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
2: Самолеты.
1: Это российский ударный дрон «Гербера». А еще пролетают шахеды, молнии и талмасы, и громадное количество FPV всех размеров и модификаций.
3: Они что-то, я говорю, как голуби, уже и путаешь.
1: Инна – жительница Краматорска. А мы записывали с ней интервью 4 месяца назад. Тогда она работала в зоомагазине. Но тогда, в мае, как оказалось, жизнь в городе еще кипела. На улицах было полно людей. Сейчас Инна осталась без работы.
3: Магазин потихоньку закрывается, вывозится весь товар в Харьков, потому что такое место дислокации, что очень вообще небезопасно. Ну, боятся поставщики сюда ехать.
1: Работу в Краматорске еще найти можно, но Инна говорит, что работать небезопасно.
3: И не знаешь, придешь назад с работы, чи не придешь.
1: Но и дома находиться не всегда безопасно.
4: Ничего не осталось у людей, абсолютно ничего. Вот такие разрушения.
1: От ударов российских авиабомб ранее пострадала и квартира Инны. Ударной волной выбило все окна. Это Максим, он супруг Инны.
5: Поставили, откосы поставили, все поставили.
1: Восстановить окна помогли благотворительные организации. Максим раньше работал на Краматорском машиностроительном заводе. Как и Инна, сейчас без работы.
5: Что с Краматорском будет? Думаю, что приятного мало.
1: В полиции говорят, что авиаудары стали более мощными и частыми, а местная власть сообщает, что российские войска применяют тактику террора и целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.
6: Переважно це КАБ-250, але бувають випадки і КАБ-500, і по Слов'янську були ситуації нанесення ударів КАБ-1500.
1: Согласно аналитической карте Deep State, от линии фронта и до восточных окраин Краматорска 12 километров, а отдельным российским военным удавалось подходить и на расстояние в 7 километров.
5: Я понимаю, что их 140 миллионов там, блин, но они же заканчиваются когда-то, еще как оно, блин, я не знаю. Наши хлопцы бьют.
1: В Краматорске наступает ночь. Перед сном Максим и Инна смотрят телевизор.
5: Они продолжаются. Люди живут. Наша держа. Что делать?
3: Музычку слушаем, кстати.
7: Ой, я не втомлююся, дарей ты.
1: Все спят,

0: С разных сторон вновь слышно стрельбу, взрывы и много, много дронов. Максим с утра пораньше набирает воду в ведра и тазики. А Инна моет посуду. Вода есть, но не всегда. Опять же, из-за обстрелов. Инна и Максим серьезно задумались уезжать из Краматорска. До последнего надеялись, что фронт не подойдет так близко к городу. Поэтому и не принимали решение о переезде. Еще перед парой стоит вопрос, а куда ехать? На новое жилье нужны деньги, а работы нет. Рассматривают вариант временного переезда к родственникам в Харьковскую область.
1: Жалко, конечно, квартиру, и окна нам поставили, я говорю, без окон были. Ну а что делать? Жизнь дороже.
2: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. На фоне боевых действий в Украине и других региональных и локальных войн в Нью-Йорке продолжается Генеральная ассамблея ООН, ее неделя высокого уровня, в которой принимают участие главы государств и правительств десятков стран. С очень резкой критикой в адрес России выступил относительно недавно вступивший в должность премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Он обвинил Россию во вмешательстве в информационную среду Британии и многих ее союзников, вплоть до попыток повлиять на исход выборов, и объявил о создании специального центра, который будет противодействовать этому вмешательству. В последние годы мы наблюдаем масштабные атаки враждебных субъектов на информационное пространство Великобритании и многих наших союзников. Российские спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства для распространения лжи, дезинформации, а также для игры на страхах людей. Они использовали ботов и поддельные веб-сайты, фальсифицировали газетные статьи, подделали бренды 28 британских организаций, включая некоторые университеты и BBC. Они усиливали ультраправые нарративы. У нас есть доказательства того, что они пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года. Мы также знаем, что они пытались разжечь напряженность и беспорядки вслед за ужасными событиями. Сама мысль о том, что кто-то может использовать подобные вещи в своих интересах, просто отвратительна. Но именно этим они и занимаются. Сегодня я дал указание руководителям служб безопасности Великобритании начать работу над созданием нового национального центра информационной защиты, который будет выявлять, устанавливать источники и пресекать подобные враждебные информационные атаки на наше государство, чтобы поддержать и защитить нашу демократию. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Риторика Бёрнама в отношении России была настолько жесткой, что у президента США Дональда Трампа перед его встречей в кулуарах Генассамблеи с президентом Украины Владимиром Зеленским спросили, не опасается ли он прямой военной конфронтации между Россией, Великобританией и другими странами НАТО. Отмечу, что очень жестко в адрес России высказывался и предшественник Бёрнама на посту премьера Британии Ким Стармер, и Дональд Трамп об этом вспомнил. Но неминуемой угрозы конфронтации между Россией и Великобританией Трамп не увидел.
3: Думаю, у вас все будет хорошо, но скажу, что риторика вашего предыдущего премьер-министра была слишком жесткой. Ему нужно было быть немного осторожнее. Я не так уж много слышал риторику нового премьера, но думаю, у него все получится. Скажу, что он очень на вашей стороне. То, что он говорит, интересно. Я наблюдал этот диалог, но он мне показался слишком злобным.
2: Это был Дональд Трамп. Встреча Зеленского и Трампа продолжалась 40 минут. Во время общения с журналистами перед ней Трамп успел посетовать на рост цен на дизель в мире, что, по его мнению, связано с украинскими ударами по российским НПЗ, а также рассказать о таких вещах, как, к примеру, строительство бального зала в Белом доме. И хотя Зеленский ранее говорил, что от этой встречи будет многое зависеть, какого-то прорыва в решении проблемы прекращения войны в Украине от нее ожидать не приходилось. Сам Зеленский вновь поддержал идею энергетического перемирия с Россией в случае, если его будут соблюдать обе стороны. Он сказал, что хотел бы, чтобы боевые действия в Украине закончились еще до зимних холодов, и выразил надежду, что Трамп поможет организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием США, Украины и России. Это Зеленский подтвердил, общаясь с журналистами после встречи с Трампом.
4: Including the things what I raised before.
5: Я думаю, что самый важный

0: важный шаг, который действительно может сделать президент, включая то, о чем я говорил ранее, это организовать трехстороннюю встречу, где лидеры смогут поднять все чувствительные темы и попытаться закончить войну.
1: То есть вы готовы встретиться с президентом Путиным в трехстороннем формате?
0: Я готов.
1: Вы готовы?
0: Я готов. Я сказал это. Я готов в любое время, когда все стороны будут готовы. Я думаю, нам всем нужно двигаться как можно быстрее.
2: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Но, судя по реакции Кремля, трехсторонняя встреча России, Украины и США на высшем уровне сейчас просто невозможна. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня сообщил, что каких-то сроков возможной новой двусторонней встречи Путина с Трампом нет. Ну, а что касается встречи Путина с Зеленским, Песков в очередной раз выдвинул заведомо неприемлемое для Киева условие – приезд Зеленского в Москву.
3: Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
2: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Дональд Трамп вчера выступил с большой речью на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Он затронул целый ряд международных проблем, в том числе войну в Украине, ситуацию на Кубе, которую он назвал провалившимся режимом. Но, конечно же, главными были его заявления, касающиеся нынешней войны США с Ираном, которая продолжается уже почти 7 месяцев. Трамп подчеркнул, что не допустит обладания Ираном ядерным оружием и выступил с типичными для него жесткими угрозами в адрес Тегерана, впервые сказав при этом, что рассчитывает на достижение соглашения с Ираном не в ближайшее время, а после промежуточных выборов в Конгресс.
4: Мне предстоит сделать важнейший выбор, заключить ли сделку с Ираном, которая позволит ему восстановить страну и сделать ее более великой, чем она когда-либо была, возможно, одной из величайших стран на Ближнем Востоке или даже в мире. Или же уничтожить Исламскую Республику, сделать это быстро, не дав ей шанса снова убивать и разрушать жизни людей и целые страны. Ввергнуть Иран в ад, лишив его каких-либо шансов на выживание, надежды на будущее величие и благополучие будущих поколений. Но я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов.
2: Это был фрагмент выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня на Ассамблее ожидается выступление прибывшего в Нью-Йорк президента Ирана Масуда Пезешкиана. Перед поездкой в Нью-Йорк Пезешкиан заявил, что США пытаются перекрыть Ирану все пути для выхода из конфликта и добиться его капитуляции, а Иран намерен использовать площадку ООН для рассказа о последствиях нынешней войны. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана уже заявил, что угрозы Трампа являются попыткой оправдать американскую агрессию и предупредил о готовности нанести по США и Израилю удары, которые могут быть, по его словам, цитата, «более сокрушительными и менее предсказуемыми». Тем не менее, вчера же представители США и Ирана около 3 часов вели переговоры через посредников, в том числе Катара. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран передал американской стороне свои условия прекращения вооруженного конфликта. Дональд Трамп, несмотря на свои резкие заявления, тоже сказал, что представители США и Ирана провели хорошую встречу при помощи посредников. Заявления стали свидетельством возобновления работы дипломатических каналов между США и Ираном, которые фактически были перекрыты с августа на фоне постоянных нарушений сторонами июньского меморандума о взаимопонимании. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одно важное событие состоялось вчера в Нью-Йорке. Соединенные Штаты, Дания и власти Гренландии, автономной части Датского королевства, подписали соглашение об обеспечении безопасности Гренландии. В начале своего второго президентского срока Дональд Трамп настаивал на полном

0: контроля США над Гренландией, объясняя это вопросами безопасности, и даже предлагал выкупить остров. Это вызвало кризис в отношениях США с европейскими союзниками по НАТО. Однако после переговоров все-таки было выработано новое соглашение, которое предусматривает возможность создания дополнительных американских оборонных объектов в Гренландии, а также дает США право блокировать размещение на острове военной инфраструктуры и инвестиции третьих стран, не входящих в Союз НАТО. Предполагается также, что соглашение продолжит действовать в случае обретения Гренландии государственной независимости. Вот что сказала во время церемонии подписания соглашения премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
1: 75 лет назад мы заключили соглашение о безопасности Гренландии. Сегодня мы подписываем еще более масштабное и выгодное соглашение. Соглашение, которое может действовать вечно. Это соглашение выгодно для Соединенных Штатов. Оно выгодно для Гренландии, для Дании, для Союза НАТО, а значит и для Европы. Другими словами, мы укрепляем нашу общую безопасность, показываем нашим противникам, кто мы есть, и делаем это вместе.
0: Это была премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен, в свою очередь, подчеркнул, что в отличие от 1951 года, когда подписывалось первое соглашение по безопасности Гренландии, и остров не был еще автономной территорией Королевства Дании, теперь Гренландия – полноправный участник соглашения.
2: Мы подписываем соглашение, которое переносит соглашение 1951 года в 2026 год. Таким образом, мы опираемся на 85-летнюю историю сотрудничества в области безопасности, в течение которой мы принимали на своей территории американских военных. Территория Гренландии была крайне важна во время Второй мировой войны, во время Холодной войны и с тех пор помогает поддерживать безопасность Соединенных Штатов. Это достижение, которым мы гордимся, и данное соглашение продолжает эту традицию. Мир сильно изменился с 1951 года, и заметным изменением стало присутствие сегодня за столом переговоров самой Гренландии, подписывающей это соглашение. И для Гренландии это не просто соглашение о нас, это соглашение с нами. Оно учитывает интересы народа Гренландии, наши права, наше благосостояние и развитие. Это было для нас ключевым приоритетом на протяжении всего процесса переговоров, и мы довольны их результатом, который подписываем сегодня.
0: Это был премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Вы, наверное, обратили внимание, что он говорил о 85 годах сотрудничества с США в области безопасности, хотя первое соглашение было подписано 75 лет назад. Но премьер-министр Гренландии, конечно же, имел в виду, что это сотрудничество началось еще в годы Второй мировой войны. Время свободы. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал внести завтра на рассмотрение правительства проект бюджета на ближайшие 3 года. При этом заложенная в проект бюджета цена нефти снижена, по его словам, с 59 до 50 долларов за баррель, что по замыслу Силуанова позволит пополнить фонд национального благосостояния России. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
3: Министр финансов Антон Силуанов пообщался на пленарной сессии Московского финансового форума с мэром Москвы Сергеем Собяниным и рассказал тому про то, каким будет бюджет на следующий 2027 год. Работа над документом фактически закончена. Силуанов обещал внести проект на рассмотрение правительства уже в ближайший четверг, 24 сентября. Из важного, о чем посчитал нужным упомянуть министр финансов, дефицит следующего года будет около 2% ВВП. Эту цифру Путин уже называл, и она в 1,5 раза выше того, что планировалось на 2027 год в последнем принятом бюджете на трехлетку. Но, по мнению Силуанова, дефицит 2% ВВП не только не создает рисков стабильности, но и позволяет Банку России снижать ставку. Тут стоит заметить, что эту фразу российский министр финансов произносит уже не первый год, и скоро она станет ритуальной. Когда речь зашла о приоритетах, никаких неожиданностей тоже не прозвучало. Позволю себе небольшую цитату. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта. И чтобы люди не чувствовали концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, жизнь была такой же, как в предыдущие годы. Это нам удалось сделать». Конец цитаты.

0: Говоря про оборону, Силуанов, конечно, приврал, поскольку военные расходы, главный и безусловный приоритет последних лет, это расходы не на оборону, а на нападение. Финансирование же обороны Министерство финансов всеми силами пытается спихнуть на бизнес, который с нынешнего 26 года обязан обеспечивать защиту принадлежащих ему объектов под угрозой их лишиться. Пока это положение дел закреплено путинским указом. Но присутствовавший на том же форуме заместитель Силуанова Алексей Сазанов обмолвился о том, что ведомство готовит поправки в налоговый кодекс, которые позволят учесть в налогах расходы на защиту и восстановление объектов. Поправки в налоговый кодекс – это в последние годы новость обычно неприятная. Можно не сомневаться, что направлены эти поправки будут не на снижение налогов, совсем наоборот. Но вернемся к бюджету. Все, что не относится к войне или выполнению уже существующих социальных обязательств, будет урезано. Как выразился Силуанов, пришлось где-то покопать, поработать с расходными обязательствами. Для гражданского сектора экономики новость не самая радостная, поскольку экономия повлияет и на спрос, и на инвестиции. Их не будет. Впрочем, главная находка Минфина в бюджете на следующую трехлетку – это цена на российскую нефть. Ранее предполагалось, что она будет постепенно снижаться с 60 долларов за баррель 2025 года по доллару за баррель в год. Однако теперь концепция изменилась, и в бюджетном правиле будет значиться 50 долларов за баррель. Силуанов утверждает, что это позволит нарастить резервы правительства в Фонде национального благосостояния. Московский мэр, которому министр финансов все это выложил, мягко говоря, изумился. И было отчего. Минфин собирается экономить на всем, что не связано с войной. Расходы все равно планируются на 2% ВВП, то есть 4,5 триллиона рублей выше доходов. Разницу придется занимать на рынке. А параллельно копить резервы в золоте и юанях. Пикантности всей этой ситуации добавляет тот факт, что Минфин будет занимать под 14-15% годовых, а размещать в юанях в лучшем случае под 1,5-2%. Золото и вовсе никакого процентного дохода не приносит. Так что российским налогоплательщикам все это обойдется минимум в 0,5 триллиона в год на одних только процентах. Зато покупки валюты для правительственной кубышки помогут ослабить рубль, о чем тайне мечтает Силуанов. Хотя и тут гарантий никаких.
1: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения выдающегося американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, известного также под прозвищем Трейн. В память о нем короткий рассказ незабвенного ведущего программы «Радио Свобода» 49 минут джаза Дмитрия Савицкого и одна из самых популярных композиций в исполнении Колтрейна «Любимые вещи».

Все его друзья, все джазовые критики согласны в одном. Джон был милейшим и спокойным человеком. Он был застенчив и крайне немногословен. Его саксофон звучал мягко, тепло, звук шел из самых глубин его личности. У него был ярко выраженный южный акцент и медленный, без осечек, ритм. У него было острое чувство юмора, но только в определенные моменты и, скажем, лишь в четко ограниченных сюжетах. И последнее. Он играл, занимался, точнее, совершенствовал свою технику и искал новое с откровенной и естественной навязчивостью, обсессией и упорством. Джон Уильям Колтрейн по кличке Трейн родился 23 сентября 1926 года в городе Хэмлет, штат Северная Каролина. Про Трейна говорили, что он был очень спокоен, очень одинок, и что его саксофон был его единственным другом. 21 марта 1960 года Майлз Дэвис купил в парижской антикварной лавке сопрано-саксофон и подарил его Джону Колтрейну. Джон, как вспоминает ударник Джимми Кобб, начал осваивать сопрано еще на гастролях во Франции. С 15 мая он уже играл на сопрано на сцене и, по словам рецензентов, играл совершенно фантастическую версию «Моих любимых вещей» «My Favorite Things» Ричарда Роджерса. Но играл Трейн не на сопрано, подаренным Дэвисом, он сохранил его именно как подарок, а на собственном, который он купил прямо с фабрики Селмер. Банальная песенка Роджерса и Хаммерстайна из бродвейского мюзикла 59 года «Звуки музыки» «My Favorite

Things в исполнении Трейна превратилась в легендарную запись и в поворотный момент джазовой истории. Джон Колтрейн упорно карабкался на верхотуру на теноре. На сопрано он оказался дома. Он всегда восхищался игрой на сопрано Джонни Ходжеса, этого протеже Сиднея Беше. Он также считал, что Стив Лейси блестяще играет на сопрано, и был удивлен, когда спросил Стива, в каком ключе он играет на сопрано. Ответом: в си бемоле, то есть в том же ключе, что и на теноре. Это облегчило в свое время освоение сопрано-саксофона для Трейна. «My Favorite Things» – «Любимые вещи Марии» из мюзикла и фильма «Звуки музыки». «Любимые вещи Марии» – это капли дождя на розах, усы котят, да блеск надраенный чайник и теплые шерстяные варежки. В данной версии Джон Колтрейн играет на сопрано-саксофоне, верный Маккой Тайнер на рояле, Стив Дэвис на контрабасе и Элвин Джонс на ударных. Запись сделана 21 октября 1960 года в Нью-Йорке для фирмы «Atlantic».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о казнях солдат, пытающихся сдаться в плен, и о том, почему с точки зрения международного права это является военным преступлением. Убийства пленных участились в последние месяцы на войне в Украине. Также я расскажу о том, как страны Европейского Союза пытаются сформировать коалицию государств, чтобы в будущем наказать военных преступников, в том числе и тех, кто, возможно, отдавал приказы не брать солдат в плен, а убивать их. С вами Александра Вагнер. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
1: В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают 6 безоружных мужчин. Эти мужчины имеют опознавательный знак ВСУ – желтые повязки. По предварительным данным украинской прокуратуры, убийство произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области. В начале января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, а также украинский проект Deep State сообщили о предположительном убийстве 3 украинских военных российскими. По данным Deep State, инцидент также произошел в районе наступления российских войск в селении Скучное Донецкой области. Трое бойцов 141-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с двумя украинскими военными в селе Времеевка Донецкой области. В конце прошлого года Deep State не раз сообщал о случаях казни украинских военнопленных в Курской области. Например, в октябре прошлого года, по данным проекта, российские военные застрелили 9 сдавшихся в плен операторов дрона ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Суджанского района Курской области. Стоит отметить, что проект приводит кадры видеозаписи событий с дронов, где не всегда отчетливо видна военная форма и принадлежность расстрелянных солдат. Однако в некоторых случаях личность погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. 2 месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
2: Не все, но большинство.

0: большинство убийств военнопленных происходит тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
1: Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм-Z», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
2: Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением этих подразделений «Шторм-Z», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесса. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сражаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то, погибнете.
1: Рассказал Евгений Захаров в разговоре с «Радио Свобода». На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
3: Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
1: Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями, могли находиться под давлением.
4: После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
1: Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Z» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года. Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
5: Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%.
1: Однако через 3 дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно Третьей Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
0: По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности,

0: должности назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайна, но многие детали получить сложно.
1: Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймарс» со стороны Украины, что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цымбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифры значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова, цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать», а также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают 3 российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела 6 российских военнопленных, включая 3 из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. 7 тело лежит отдельно, сбоку. На 3 видео видна попытка похоронить 7 жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визитов в Новую Басань Управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих 7 российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных,

0: и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о 5 уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
1: Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет. Понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делают, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
0: Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и СССР, подписали Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. Третья Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья, а также необходимая одежда и средства гигиены». Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами Третьей Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
2: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
3: Привет, я Полина Галуева.
4: Я Виктор Кульганюк.
3: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
4: К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
3: Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
5: Мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой, как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на

0: Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
1: А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
0: Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку только вчера Евросоюз и европейские институции, которые возглавлены Европейской комиссией, представили конкретный план работы в этой сфере. Значит, кооперация с международными институциями, но тоже возможность создать специальный военный трибунал про путинскую Россию и всех преступников в сфере криминальной деятельности и военных преступлений. Значит, есть конкретный план в этой сфере, но я хотел бы подчеркнуть то, что мы видим, что мнения по этому вопросу очень разные внутри Евросоюза и тоже, конечно, на глобальном уровне. Если мы хотели бы пойти по этому пути создания специального военного трибунала по путинскую Россию в этом смысле, то, конечно, надо иметь большинство стран глобальной коалиции и глобального мира. Есть, конечно, еще потребность создать новый трибунал про этот масштаб военных преступлений, которые мы сегодня уже видим. Это 10 тысяч военных преступлений, которые уже сейчас мы видим, а то еще мы не добрали, конечно, до конца. В наших сценариях мы тоже с этим работаем, предлагаем возможность, что Владимир Путин не будет у власти до конца жизни. Мы видим, что он не самый младший политик в России, ему уже больше, чем 70 лет, и мы тоже работаем с возможностью того, что он уходит от власти, и в этом смысле нам придется работать с кем-то другим, другим политиком, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию. Есть тоже такая возможность, но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в ГАКе. Но это все начинается с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
1: Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться, и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
0: Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимание того, что происходит в Европе с их точки зрения, не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на

богатом севере есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины.

0: Для кооперации с странами Африки, либо Латинской Америки, и с стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
1: Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: готовы к прекращению огня.
1: Но готов ли на то же самое Путин? Если нет, то что ему еще нужно?
2: Ну, такого указывающего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону.
1: Трамп критикует международные институты, а Европа снимает санкции с российских миллиардеров. Все ли в порядке с миропорядком?
3: На этих кадрах люди прячутся от беспилотника в Соломенском районе Киева. Утром 23 сентября российский дрон ударил там по бизнес-центру. Один человек погиб. Кроме бизнес-центра в городе пострадал склад и две заправки. Стандартный

0: день для Киева, но и для России тоже, пока стороны не придут к так называемому энергетическому перемирию. О нем президент Украины днем ранее говорил с президентом США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кремль пока перспектив этой идеи не видит. Но могут ли союзники Украины подтолкнуть Кремль к разговору? Или у них свои разборки? Разбираемся сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: Это злостная группа людей. Я призываю все страны, которые являются членами МУС, официально покинуть этот орган-отшельник.
2: Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал государства-члены Международного уголовного суда немедленно выйти из этой организации.
1: «Мы никогда не позволим военнослужащим США или кому бы то ни было другому преследоваться антиамериканским судом, у которого нет юрисдикции в отношении нас».
2: Еще 13 июля Вашингтон объявил о запуске кампании против МУС. По мнению госсекретаря Марка Рубио, суд в Гааге претендует на право преследовать и заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, которые при этом действуют в интересах Америки. По информации Reuters и Wall Street Journal, администрация президента США готовит санкции против Международного уголовного суда, о них могут объявить уже в ближайшее время. Прошелся американский президент и по другому международному институту – ЮНЕСКО.
1: ЮНЕСКО – группа людей и стран, которые должны защищать культурное наследие, но при этом они поощряют глобальную миграцию и уничтожают таким образом великую культуру и великое наследие.
2: Выход США из ЮНЕСКО запланирован на конец 26-го года. Ранее Штаты уже выходили из этой организации. В этот раз Вашингтон объявил свое решение несогласием с политикой ЮНЕСКО, считая ее антиамериканской. Говорил Трамп в своей речи в ООН, конечно, и войне в Украине. Глава Белого дома напомнил о роли США в урегулировании конфликта.
1: «Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. Каждый месяц 25 тысяч молодых людей, по большей части военнослужащих, погибают. Я смотрю на поле боя. Картина представляется ужасной».
2: Трамп упомянул недавно принятый закон Линдси Грэма, или так называемые «адские санкции». Заявил, что готов их использовать в случае необходимости. В тот же день Трамп провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Правда, за закрытыми дверями.
3: «Мы говорили и о зиме. Это важно на пути к урегулированию конфликта. В любом случае, мы должны подготовиться к зиме. А если это будет зима в условиях войны, это будет непросто».
2: Владимир Зеленский сообщил, что США готовы помочь Украине с производством ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот», но конкретики Киев пока от Вашингтона не получил. Зеленский также отметил, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией.
3: «Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере. Если они не хотят, чтобы мы атаковали их дизельное топливо, нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы готовы. Если они не будут атаковать нашу энергетическую систему, наше электроснабжение, систему отопления, водоснабжение».
2: Президент Украины рассчитывает, что американская сторона найдет способ склонить Россию, цитата, к каким-либо переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции ВАПС заявил, что соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Рубио считает, что дела у российской армии на поле боя сейчас идут неважно, поэтому война в Украине не закончится победой России.
4: «Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной военной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет, и тем меньше будет разрушений».
2: 23 сентября в Нью-Йорке Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что центральной темой разговора станет война в Украине.
0: И перед эфиром мы спросили у военного эксперта Сергея Ауслендера, насколько удары по энергетике и водоснабжению, о которых говорил Владимир Зеленский в ООН, важны России в военном плане. В условиях, когда фронт не движется, это один из способов давить на Украину, так говорит эксперт. Сам же Сергей Ауслендер не верит, что Киев и Москва пойдут на энергетическое перемирие.
5: «Я не вижу никакого, как сказать, никакой причины, что это сработает в этот раз. Оно понятно, что это нужно Трампу в первую очередь, чтобы снизить цены на нефть, чтобы понизить цены на бензоколонках. Ну, вот эта вся тема, связанная с выборами. Но так вот на полшишечки не бывает. Война есть война. Воюют по полной программе или не воюют. Почему я и как бы очень скептически отношусь к подобным идеям? Давайте мы не будем бить там по кораблям. Давайте мы не будем бить по портам. Давайте мы не будем бить по нефтезаводам.

0: нефтезаводам. А по заправкам будем бить, если не будем бить по нефтезаводам? Или по нефтебазам можно бить, а по нефтезаводам нельзя бить? Или, допустим, можно не бить по нефтезаводам, но бить по электростанциям в Украине? Они же не производят нефть и не влияют на цену на нефть, например. Все выглядит как-то даже вот странно, на мой взгляд, и это не сработает, еще раз повторяю. Всеобъемлющее прекращение огня, после этого уже там переговоры, перемирие, вот это вот все.
1: Ну и как же подталкивать Россию и Украину к перемирию или миру на фоне кажущегося глобального хаоса? Мы сегодня спросим у политолога-американиста Антона Пеньковского. Антон, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я хочу начать с разговоров о возможном, желаемом воздушном перемирии энергетическом. Есть ли что-то, что союзники Украины могут предложить Путину, чтобы тот все-таки отказался от ударов по энергетике хотя бы на зиму? Чтобы поменять позицию Кремля о том, что Кремль не заинтересован в приближении к миру?
2: Ну, действительно, и у Североатлантического альянса, и у стран членов Европейского союза, и у Соединенных Штатов достаточно вооружений или личного состава, условно говоря, войск этих стран для того, чтобы предоставить Украине значительное преимущество на поле боя, что может сдвинуть фронт, который за последнее время выглядит как что-то, что не подвержено серьезным изменениям. Но так или иначе, ввиду угрозы еще одной войны в Европе, о чем говорят много последние месяцы, в особенности Польша и страны Балтии, и достаточно скептичное отношение самого Дональда Трампа к участию, непосредственному участию в этом конфликте Соединенных Штатов своими военными контингентами, технологиями, либо же вооружениями, мы видим, что в данном случае именно Европа и Соединенные Штаты не предоставляют Украине достаточного преимущества в этой войне, чтобы склонить чашу весов в пользу этой стороны и принудить Владимира Путина не риторикой, а конкретными действиями к заключению мира, либо же прекращению огня в том или ином формате, энергетическом, общем, или же все, что можно себе представить.
1: Когда журналисты на Генассамблее ООН спросили Дональда Трампа, что бы он хотел передать России, тот сказал: урегулируйте войну. Как вы понимаете слово урегулирование? Как оно выглядит для нынешней администрации США?
2: Знаете, администрация Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным, с российскими элитами в целом, столкнулась кардинально непонятным для себя мировосприятием, крайне абстрактным. Существуют совершенно разные толкования, почему так происходит, но каждый раз американские делегации, сам Дональд Трамп во время официальных встреч предлагает сторонам достаточно конкретные шаги, конкретные меры, какие-то конкретные предложения. Будь они приемлемы или нет для Украины, или для России, все-таки они лежат в достаточно конкретной плоскости. Что же говорить о России? Каждый раз переговорные группы натыкаются на какие-то абстрактные, скажем так, разговоры о наследии Рюриковичей, печенегов и всего остального, что для начала для американских переговорных групп выглядело как какое-то вот, знаете, историческое отступление, после которого все-таки можно будет обсуждать какую-то конкретику. Но раз за разом они слышат только абстрактные рассуждения. И здесь уже невозможно понять, это Владимир Путин настолько никому не доверяет, хочет всех перехитрить, или же он попросту не может сформулировать конкретных требований, конкретных условий, выразить конкретные мнения по поводу тех или иных предложений американской переговорной группы, что в итоге приводит к достаточно высокому уровню фрустрации со стороны американской дипломатии. Мы видим, что все меньше и меньше они уделяют времени вот этому переговорному треку, все меньше энергии, и за последние месяцы мы даже слышим много раздражения со стороны руководителей американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио, говоря о том, что они не собираются раз за разом кататься на другой край мира для того, чтобы снова услышать одно и то же. По большому счету, Америка оставляет дверь открытым, если Россия, ее руководство найдет

0: все-таки какую-то землю под ногами, какую-то практическую плоскость, американцы готовы выступать здесь проактивными посредниками. До этого момента сложно себе представить, насколько долго могут вот происходить вот эти вот поиски форматов перемирия, прекращения огня или же других способов, которыми Дональд Трамп и его команда оправдают свою роль посредника в этом процессе.
1: Антон, я также хочу спросить у вас о том, что же за этой предполагаемой дверью американская администрация предлагает глобально. Дональд Трамп в завершении своей речи в ООН критикует некий глобалистский порядок, который навязывает странам ограничения. Я предполагаю, что он говорит об институтах, которые, понятное дело, что требуют, чтобы страны отказывались от части своего суверенитета. И он призывает все страны быть суверенными. Что Трамп в это слово вкладывает?
0: Очень хороший вопрос, и здесь, по большому счету, прослеживается некоторый континуитет его позиции в отношении многосторонней дипломатии еще со времен его первой каденции. По большому счету, еще в те времена, которые сейчас кажутся достаточно осмысленными и цивилизованными, но уже тогда он фрапировал публику заявлениями о том, что вот эта многосторонняя, слишком институциализированная международная политика не работает. За последнее время, если мы проследим действия американских делегаций при ООН не только во время Генассамблеи, но и за последний год, мы видим, что главное, к чему призывает американская делегация в ООН, это сокращение финансирования ООН, поскольку текущая администрация не верит в этот инструмент. И здесь важно понимать, что это прежде всего совпадает с такими персоналистскими подходами самого Дональда Трампа. Он верит в личные сделки, в личные отношения. И, как мы и услышали во время его вчерашней речи, практически все достижения, которые он перечислял, он начинал со слов «я». Даже не говоря о том, что это достижения всех Соединенных Штатов, он говорил об этих достижениях как о своих личных. Но в то же время Дональд Трамп не видит смысла в продолжающемся либеральном глобалистском миропорядке, как он это сам описывает. И во многом это его отношение вызвано его опытом со своей внутренней американской бюрократией. Когда он избирался на второй срок, одним из главных его тезисов предвыборных было о том, что он собирается разрушить Вашингтон. Не в прямом смысле, говоря о том, что он сравняет столицу США с землей, а разрушить привычную... Да-да-да, разрушить привычную бюрократию того, как работает американское правительство.
1: А в этом суверенном, в этом мире, который строится на суверенитете, о котором говорит Дональд Трамп, в нем есть место Владимиру Путину? И вообще, это тот же самый суверенитет, о котором Путин много лет и говорит?
0: Я, пожалуй, не возьму сравнивать здесь позиции Владимира Путина и Дональда Трампа. Все-таки они существуют в совершенно разном таком понятийном аппарате. Но мы знаем одно, что сам Дональд Трамп декларировал многократно о том, что как только эта война прекращается, буквально на следующий день Соединенные Штаты собираются восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Нужно держать в голове, что они на 100% никогда не прекращались. То есть все-таки торговля какими-то критическими материалами так или иначе продолжается между этими двумя странами. Но она, безусловно, очень сильно затруднена текущими событиями в Украине. Дональд Трамп сам лично заявлял о том, что он намерен вновь возобновить бизнес-интерес американских компаний в России и наладить торговлю между этими двумя странами. Вновь он видит международную политику через призму скорее бизнеса, нежели дипломатии.
1: Ну, возможно, это и так называемые глобалисты сопротивляются, или либеральный старый порядок не хочет меняться. Я хочу об этом тоже у вас спросить. Меняются, есть ли вообще какие-то изменения? Ведь Европа, например, снимает санкции с российских миллиардеров и особо не объясняет этого. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
2: Евросоюз снял санкции с двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. И сделал это в тот же день, когда продлил санкции против всех остальных. Под европейские санкции оба попали через несколько дней после начала полномасштабного.

0: масштабного вторжения в Украину. Все эти 4 года оба пытались доказать Европе, что санкции против них ввели несправедливо. Фридман судился и в апреле 24 года даже выиграл. Общий суд ЕС признал, что доказательств для его включения в список в 22 и 23 годах было недостаточно. Однако к тому моменту Совет ЕС уже продлил санкции с новыми обоснованиями, и из списка Фридман так и не вышел. За него вступились даже представители российской оппозиции. В 2022 году Леонид Волков, тогда председатель правления ACF, Международного фонда ФБК, написал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо с предложением механизма снятия санкций с российских бизнесменов и в качестве примера упоминал совладельцев Альфа-групп, в том числе Фридмана и Петра Авина. Волков признал письмо политической ошибкой и ушел со своего поста.
1: Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация в тот момент на фоне поражения путинской армии и разброда в российских элитах стала критической, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных судебных войн и раскола в российских элитах. Я ошибся.
0: Алишер Усманов тоже судился, но у него ничего не получалось. Общий суд ЕС отклонял его жалобы. Усманов продолжал искать пути снятия санкций. Весной этого года журналисты опубликовали телефонный разговор Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сиярта, который, по их словам, перехватила разведка одной из стран Евросоюза.
2: Смотри, я звоню по просьбе Алишера. Он только что попросил меня напомнить тебе, что вы делали что-то по поводу его сестры.
3: Миссис Исмайлова?
2: Да.
0: В марте 2025 года Венгрия согласилась продлить санкции. В тот же момент из списка исключили сестру Усманова, Гульбахор Исмаилову. Для Усманова снятие санкций с сестры значило очень много, ведь именно ей принадлежал траст, на который записана его яхта «Дельбар». По оценке Минфина США, она стоит 600-750 миллионов долларов. Как пишет Financial Times, все решили не суды, а торг между странами Евросоюза. По данным Financial Times и Reuters, исключить Усманова потребовала Франция, и дипломатические источники связывают это с отношениями Парижа и Баку и с судьбой французских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане. А Азербайджан был заинтересован в снятии санкций с Усманова. Как только речь зашла об Усманове, в Люксембурге заявили, что тогда нужно вычеркнуть и Фридмана, что Financial Times связывает с тем самым иском на 16 миллиардов долларов. Люксембург поддержали Словакия и Венгрия, а без их согласия Евросоюз не смог бы продлить санкции и против всех остальных. Это около 3000 российских чиновников, бизнесменов и компаний. Большинство стран на сделку согласились, но Латвия упиралась до последнего. Сначала она заблокировала решение, и премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил это так.
4: Продлить санкции на 36 месяцев было бы правильным шагом. Но ценой за это не должно быть просто исключение 2 человек из списка.
0: Но в итоге Латвия все же воздержалась при голосовании, чтобы не сорвать санкции против всех остальных. Сразу после этого Кулбергс рассказал, что был в активном контакте с президентом Франции о сотрудничестве в сфере безопасности. И стало известно, что Латвия начнет переговоры с Францией о французском ядерном зонтике. Официально эти 2 истории никто между собой не связывал. При этом отпускать Фридмана и Усманова совсем Латвия не хочет. Она объявила, что введет против них собственные санкции, чтобы их деньги в стране не разморозили. Эстония собирается сделать то же самое. Леонид Волков, с которого 4 года назад начался скандал, это решение раскритиковал.
1: По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так – глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций в обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола, Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано.
0: А 23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Раяна, приговоренного к 10 годам колонии якобы за шпионаж.
5: И о снятии санкций с российских миллиардеров мы перед эфиром спросили политолога Руслана Айсина. Вот так он трактует решение европейских властей.
6: Позиция европейского сообщества, европейских элит, она более или менее понятна.
3: Во-первых, они хотят использовать этот

0: момент в качестве, ну, такого указывающего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону. Потому что если олигархи находятся под санкциями, соответственно, в каком-то черном списке, это значит, они не сошлись с Западом. Если с них снимают, соответственно, что-то они пообещали. А вот что? Передать часть денег куда-то, там, поддержку Украины, там, развитие гражданского общества, или же поделиться какими-то тайнами кремлевского двора. Есть, наверное, какие-то и более такие приземистые причины, там, инвестиции, деньги, там, еще что-то. Но я не думаю, что там средства Алишерова или того же Фридмана, они уж прям настолько для всего европейского сообщества важны, да, потому что надо отметить, что помощь Украине обходится ВВП Евросоюза 0,25. Так, то есть это, ну, капля в море, как известно. Я вижу в этом. Другое дело, что, видимо, европейские элиты не посчитали нужным нормально объяснить, почему с этих людей, которые были опорой путинского режима, снимают санкции, в то время как простые люди, там те же простые россияне, которые находятся в Европейском Союзе, страдают, мучаются, не могут там банковские карточки открыть, еще что-нибудь. Ну, то есть это вызывает огромное количество вопросов и внутри, соответственно, среди европейцев и страны оппозиционно настроенных россиян.
1: Почему же нет такого подробного объяснения, мы спросим у политолога Антона Пеньковского. Антон, хотел бы спросить, почему в товарищах согласия нет, но оно есть, и они единогласно голосуют, что санкции нужно снять с двух российских миллиардеров, но непонятно почему и что это вообще говорит о решимости Запада противостоять войне Владимира Путина.
2: Ну, я думаю, что нам здесь нужно принимать во внимание то, что у нас нету всей полноты информации о происходивших переговорах, о происходившем торге. Ваш сюжет достаточно, на мой взгляд, правильно связывает освобождение в Азербайджане французского бизнесмена, осужденного по очевидно политически мотивированному приговору и так далее. То есть, безусловно, это решение Европейского Союза выглядит публично непоследовательно и, безусловно, будет вызывать фрустрацию как внутри самих европейских элит, так и, безусловно, среди российского гражданского общества в эмиграции. И это, очевидно, достаточно неловкий шаг, который за собой потянет достаточно много последствий. Было ли вот это снятие санкций неоправданным или же немотивированным, либо же недостаточно мотивированным, мы, к сожалению, не можем знать. И сколько из того, что обещали европейским чиновникам, конкретно эти два бизнесмена, действительно будет выполнено, сейчас говорить достаточно сложно. Но мы видим, что так или иначе переговоры европейских чиновников, европейских политиков с представителями российских элит продолжаются, так или иначе открывая для них возможность для некоторого лавирования. И в целом статистически мы знаем, что авторитарные режимы, в частности в 20 веке, рушились не из-за протестных волнений на улицах, а скорее из-за внутреннего раскола существующих авторитарных элит. Поэтому, возможно, у этого действия будут какие-то последствия позитивные, которые, к сожалению, нам сейчас очень сложно предсказать, поскольку мы углубимся слишком далеко в конспирологию.
1: А в представлении тех же европейских чиновников они все еще думают, что элиты внутри России влияют на решение Кремля?
2: Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что пока единогласия, какого-то единой позиции с точки зрения стран-членов Европейского Союза нет, и чем дальше, тем больше мы видим вот это разноголосие среди европейских стран. Безусловно, ближайшие соседи, такие как страны Балтии и Польша, являются драйверами наиболее жестких ограничений, наиболее жесткой политики в отношении России, российских граждан на своей территории и российских активов, где были они не находились. А в то время как существует

0: такие страны, допустим, как Венгрия или Словакия, которые занимали всегда, скажем так, достаточно оригинальную позицию с точки зрения своих сиюминутных тактических интересов и исключались из тех или иных санкционных списков или ограничений. В частности, можем вспомнить ограничение закона Линдси Грэма, которое напрямую предоставляет той же Венгрии право дальше покупать российские энергоресурсы, не подпадая под вот эти адские санкции, которые продвигались последние полтора года в американском Конгрессе. В любом случае, мы видим все больше и больше напряжения и разрыв единой позиции даже внутри такого, казалось бы, слитного образования, как Европейский Союз, в то время как Дональд Трамп играет очень агрессивно, очень быструю дипломатическую игру. И буквально сегодня мы узнали о том, что страна, которая способствовала российскому вторжению в Украину, Беларусь, уже отправила свои колейные удобрения в Соединенные Штаты, что еще недавно, благодаря санкциям и европейским, и американским, казалось бы невозможно. Поэтому мы видим, чем больше будет разноголосия внутри самого Европейского Союза, чем более агрессивный торг будет вести Дональд Трамп, тем сложнее будет ситуация становиться как для Украины на международных площадках, так и для российского гражданского общества, адвокатирующего для за те или иные политические решения в отношении Кремля.
1: Антон, 20 секунд у нас остается. Сколько Америка еще может вести такую агрессивную политику? Это только до выборов в Конгресс?
0: Я бы здесь не был так категоричен в оценках гарантированного поражения республиканцев. Скорее всего, они потеряют только одну палату, и это, условно скажем, свяжет только одну руку Дональду Трампу, а не обе. И все-таки мне кажется, что по ряду направлений Дональд Трамп продолжит вот свою такую агрессивную тактику международной политики.
1: Спасибо вам большое, Антон. Политолог-американист Антон Пеньковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, как же склонять Россию и Украину к так называемому энергетическому перемирию, особенно когда, как казалось бы, в глобальной политике происходит хаос еще не меньше, чем конфликт между Россией и Украиной. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским.

0: одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита Globsec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита Globsec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
1: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума Globsec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
2: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
3: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FAILS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
2: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
3: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени. А стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
2: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
3: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейская ПВО сейчас не готова. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
2: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
3: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
2: Витряних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
3: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке

0: Атаки около 30 или 50% – это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии – то, что навантажує протиповітряну оборону.
2: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они понимают, поэтому они прагнуть от Украины, как можно...
0: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
0: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК.
1: Робити єдину стратегію розвитку АПК. Європа, до речі, насправді...
0: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
1: Справедливо, потому что не надо было достаточно допомоги Украине.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Патриот, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Патриот значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория – это прямое попадание.
1: Прямое влучание, мы кажем про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие,

0: которая помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны. Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Тому що нам потрібно зрозуміти, яка ціль за що відповідає. Є дрони, які ретрансляторы.
0: Есть дроны-ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко...
1: Ну, давайте начнем с того, что они работают
0: простыми... они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник, навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?

0: 2003 рік, початок.
1: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
2: 2003
1: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
0: Они втратили колоссальную возможность вырублять.
1: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
0: Россия не может отримати за кордоном.
1: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
2: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
0: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
1: Ну давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
0: Нам не надали ни томагавки.
1: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
0: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
1: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
0: У
2: них получится?
0: Я думаю,
1: если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после

0: того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах. Хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор?
2: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав би, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор, потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
0: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
2: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
1: Вот я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
2: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримувало вже кодифікацію, отримувало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
0: те, можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Вона дає технічні задачі, компанії починають искать рішення. Тому що Великобританія для України розробляє балістичну ракету. Вот задача була в кінці прошлого року. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
0: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки

0: шахедів по території Європи.
1: Но еще это не произошло.
0: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
2: Залітали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают

0: проверка.
1: Я думаю, что наикращее решение для
2: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства, я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
12: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?
13: Тема сегодняшней передачи «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало «Содомом и Гоморрой»? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
14: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 1991 году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
13: Да.
14: Борьба с привилегиями. Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение,

0: Это разврат.
1: Это разврат.
0: Это абсолютно
1: государственный разврат. Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько
0: то
1: дней,
0: на него
1: он
0: ловится, стучат,
1: он моментально
0: конечно,
1: попадается.
0: Да.
1: И наши агенты в последнее время попадались именно на этом в Америке. Вот.
0: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине.
2: Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и литератор Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Мы поговорим сегодня, что такое разврат. Должен сказать вам по секрету, дорогие наши радиослушатели, что у нас сегодня юбилейная программа. Мы ровно год назад вышли с первой программы «Энциклопедия русской души». Почему наша юбилейная программа посвящена разврату, это понятно, потому что это тема, которая волнует не только людей, которые связаны с анализом сексуальной жизни, но и людей, которые занимаются социальной жизнью. Развращенное сознание, разврат государственный, который кончается беспределом, то, что мы видим, как государство поступает с пенсионерами, то, что чиновники ездят на богатых машинах, дорогих и роскошных, в то время как народ не может собрать деньги себе на проезды в метро. Вот темы, которые мы сегодня затронем. Хотя, с другой стороны, естественно, как уже Игорь Кон здесь сказал, само слово «разврат» очень рыхлое слово, и мы попытаемся определить, что же мы вкладываем в это понятие, а, скорее всего, каждый в это понятие вкладывает что-то свое. Дорогие радиослушатели, не забывайте в конце сообщения указывать свое имя и свой голос. Вот забывайте, часто забывайте. Вот анонимки вот совершенно не хочет читать, даже иногда они интересны. Я готов отвечать и просить наших гостей отвечать на самые острые вопросы, но все-таки вот не подписываться, это какая-то трусость, непонятно откуда идущая. Итак, тема «Содом и Гоморра». Игорь Кон. Скажите, пожалуйста, а что вы сами для себя понимаете под словом «разврат»?
1: Ну, это житейское слово. Под словом «разврат» я понимаю действия, поступки, которые нарушают общепринятые нормы морали, нравственности и так далее. И в этом смысле вот действительно и взяточничество, и коррупция, и богатство на фоне всеобщей нищеты – это разврат. Но это, так сказать, вот такое понятие переносное. Если брать происхождение слова – то оно имеет религиозно-нравственные истоки, и это более узко. Но опять же, значит, вот в свое время значит, церковь, она признавала сексуальность правомерной, только супружеская сексуальность, только одна позиция, а, скажем, любой секс, который не преследует цели деторождения...
0: То есть даже секс по любви...
1: По любви и даже в браке строжайше запрещено. Вот в требниках XVI века священники задавали вопросы на исповеди. Или целовал с похотью. Целовал с похотью – разврат. Или свой язык в чужой рот вложил. Или в естество жене тык.

0: плакал, или ут свой дал жене лобызать. Это все разврат, потому что это
1: Связано с деторождением.
0: Не связано с деторождением, и поэтому даже в церковном браке это запрещено. Точно так же позиция женщины сверху приравнивалась к содомии, так и называлась, потому что это противоречит, мужчина должен быть сверху, эта позиция была греховной. От этого некоторые из этих представлений мы унаследовали. Когда вышел фильм «Маленькая Вера», то мне позвонили из учительской газеты и сказали, вот, значит, сейчас вот вышел фильм, и нам идут вот такого рода письма и звонки. Я 30 лет живу с женой и никогда не видел такой позиции. Почему кино пропагандирует разврат и половые извращения? Я видел фильм на просмотре, но фильм, я не запомнил позицию, я спросил, простите, какая там позиция? И мне женский голос смущенно хмыкнул, потом сказал, женщина сверху. Но это нормальная позиция.
1: Но если это говорить... годится для деторождения.
0: Дело даже не в том, просто многие вещи, которые раньше кодифицировались, и поэтому они считались греховными, а раз греховными, то затем и преступными, неправильными, они перестали как-то так восприниматься. А другие какие-то вещи, они остаются.
1: То есть можно сказать так, что то, что считалось развратом в одной отдельно взятой культуре когда-то и сейчас, тоже вещи разные. И в разных культурах разврат – это понятие тоже разное.
0: Конечно. Да?
1: То есть в этом смысле абсолютизировать этот термин невозможно.
0: Конечно.
1: Это каждый раз как бы собирается такой общественный совет, который составляет, что называется, вообще как бы ауру нации. Они решают, вот это разврат на сегодняшний день, а это не разврат. Поэтому это такой, даже сказать, не рыхлый, а мобильный термин, который мы каждый раз должны уточнять. Андрей, мы просто дадим Наташу из Москвы, она звонит, вот интересно, что она думает о разврате, а потом я попрошу вас. Здравствуйте, Наташа.
2: Вы знаете, о разврате я думаю ровно то, что ваша передача соответствует тому, что, наверное, скоро накроется медным тазом все это извращение, которое царит.
1: Так.
2: Потому что, согласно Ветхому Завету, именно так оно и было. В чем я вижу разврат нынешний? Я вижу разврат в том, что матом ругаются на подмостках МХАТа. Угу. Это какой-то вообще, я не знаю, я думаю, вы со мной согласитесь при всех ваших широких взглядах. Я тоже, кстати, не человек уж совсем заскорузлый, хотя я верующая.
1: Наташа, мне только про медный таз очень понятно. Кто накроется?
2: Ну, Содом и Гоморра, Вавилонск наш, угу, который в Москве вот процветает, угу, игрище, жажда наживы, угу, на панели половина России стоит, органы куда-то там вывозятся. Содом и Гоморра заключается также и в безнравственном просто состоянии души. Я уже молчу о том, что параллель с политикой действительно реальна. Ну, трахают во все дыры бедных этих наших людей. А в Грузии вообще произошел парадокс. Если вы так ничего не увидели в том, что у молодого друга застукали этого несчастного президента, и другой покончил с собой, то это два голубых. А это тоже тема вот и евреев, и педерастов, о которых вот ваш присутствующий говорил. Страшно, когда это все сочетается вместе для России.
1: Спасибо, Наташ, спасибо за ваше мнение. Вот Андрей перед вашим звонком хотел добавить, и я хочу попросить его.
3: А вот
1: его.
3: Как раз звонок и...
1: Добавил.
3: Да, как раз звонок добавил. Потому что разврат – это не только для разных эпох или для разных каких-то этнических групп значит разное, но и для каждого человека значит свое. Вот для нашей слушательницы развратом является то, что она перечислила. А для кого-то это является образом жизни или допустимым.
1: Посмотрите, а для кого-то то, что наша слушательница Наташа может сказать в эфире, да, трахать во все дыры, для кого-то это просто недопустимо вообще. Так
3: более
1: вот
3: того, увидеть в простом информационном сообщении о том, что грузинский министр умер одновременно со своим другом, увидеть в этом немедленно признаки педерастии, это тоже надо иметь...
1: развращенное сознание.
3: Да, да, да, да, как раз еще это какое? Я и хотел сказать. Да. Да.
1: Хорошо. Я давайте дам слово нашему постоянному слушателю из Санкт-Петербурга Александру. Правильно? Это вы, Александр?
4: Да, Виктор, да. Это я.
1: Давайте расскажите нам про разврат.
4: Пожалуйста, расскажу. Я любитель крыльесловия, как вы, наверное, поняли. То есть вот язык через себя, так сказать, выговаривает. проговаривает или проговаривает по Хайдеггеру, да. Сказать, бытие через себя проговаривает, ну, это, может быть, не очень точное слово, разврат, разворот, да, разворот.
1: Александр, что я люблю в нашей беседе с вами, что всегда возник то ли Хайдеггер, то ли Киркегор, все-таки сразу такой культурный фон появляется. Давайте
4: разврат,
1: дальше.
4: Разворот, здесь уже, по-моему, сказать, очень примитивная цепочка, да. Разворот от чего к чему, от репрессий по культуре. Вот вопрос, который очень, как-то, так сказать, много чего обсуждалось, но вопрос, который для меня до сих пор непонятен. Может быть, Игорь Кон ответит.
1: Да, пожалуйста, спросим.
4: Есть ли корреляция между, так сказать, вот, тем, что понимается под развратом в виртуальном мире, где, собственно говоря, ну, скажем, примитивно скажу, так сказать, есть ли какие-то статистические данные по поводу того, что жесткая порнография подвигла, так сказать, количество насилий? Для меня так не просто нет никакой корреляции, это единственный способ решить эту проблему, это перевести в мир эйдосов, где все возможно, где каждый может побыть Маркизом де Садом, если он того желает, конечно. Потому что там действует закон, главный закон виртуального мира, это закон обратимости, в отличие от необратимости. Вот фильм был замечательный, «Необратимость» он назывался.
1: Александр, вы замечательно говорите. Действительно, это проблема, которая не решается примитивно. Если на экране показывают насилие, это не значит, что зрители, если только они не примитивные, не архаические люди, тут же возьмутся за автоматы. Наоборот, происходит какое-то вытеснение. Давайте об этом поговорим с Игорем Коном. Это что получается? Если показывается разврат на телевидении, тут уже и на пейджер пришли тоже передачи о разврате. Если в России человек развратнее российского телевидения, Владимир Сергеевич нам пишет. Так что же получается? Надо показывать разврат в кино? И надо об этом писать в литературе? Это помогает нам освободиться или, наоборот, втягивает глубже в разврат? Ваше мнение?
0: На этот вопрос нет однозначного ответа.
1: Я тоже так думаю.
0: Потому что, ну, во-первых, надо разграничить вот поведение интимное, домашнее и поведение публичное. Никакие сексуальные действия пары, супружеская, не супружеская, это сюда не относится, не имеют этой категории. Единственное правило в постели – это взаимная приемлемость. Это должно быть одинаково приемлемо для мужчины и для женщины, потому что вот если нарушается принцип добровольности, то вот это уже, значит, это скандал и так далее. Но те же самые совершенно нормальные действия дома, когда они показываются на публике, они имеют другую оценку. Скажем, если, беру пример, так сказать, вот мужчина где-то там показывает свои причиндалы женщине, которая незнакома и хочет там ее испугать и так далее, то это в Уголовном кодексе будет оценено, подводит под статью «развратные действия».
1: А есть именно статья «развратные действия»? Да,
0: да? Есть такая статья «развратные действия». Оно не, это очень неопределенное, опять же, вкусовое, но вот такого рода, как демонстрация своих гениталий, когда тебя не просили.
1: То есть знакомым ради бога, это а незнакомым...
0: В постели, там, где, так сказать, для этого по доброму согласию. А так это
1: на
0: будет...
1: кухне едят, а в постели
0: это будет называться развратными действиями. А если мы то же самое будем описывать в медицинских терминах, то если этот мужчина делает это, он не в состоянии себя контролировать, то есть диагноз, это называется эксгибиционизм, и, так сказать, и он пойдет под суд, потому что, так сказать, он совершил развратные действия, а дальше будет медицинская экспертиза, которая установит, он мог себя контролировать или не мог себя контролировать.
1: Ну, вы абсолютно правильно говорите о том, что это очень вкусово. Например, при советской власти гомосексуализм был развратом и, видимо, уголовно наказуемым, развратом и уголовно наказуемым, а сейчас нет. Так значит, и государство тоже по-разному относится к разным фактам. Мы продолжим через минуту.
5: Что для вас означает свобода?
6: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
7: Свобода – когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
8: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
9: Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
10: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям. поступать так, как я считаю необходимым.
11: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что

0: Захочу сама.
1: Наверное, когда нет зависимости.
2: Свобода – это раскрепощение.
3: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
4: Просто напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Кстати, Андрей Мальгин написал интересную книгу «Советник президента». Рекомендую прочитать. Вот там речь идет и о государственном разврате. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало «Содомом и Гоморрой»? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
5: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 91-м году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
4: Да.
5: Борьба с привилегиями. Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом, тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
4: Это разврат.
5: Это разврат.
4: Это абсолютно
5: государственный разврат. Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
4: на него
5: он ловится, он моментально,
4: конечно,
5: попадается. Да. И наши агенты в последнее время попадались именно на этом,
4: да.
5: В Америке. Вот.
4: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине. То есть вообще это же надо быть такими олухами. То есть это разврат и одновременно такая страшная глупость. У нас Игорь Максимович вот ждет из Москвы. Игорь Максимович, ваше представление о разврате. Здравствуйте.
6: Спасибо, здравствуйте. Я хотел бы обратиться вот к вашим советникам.
4: Да, пожалуйста.
6: Которые обсуждают очень интересную тему.
4: Спасибо.
6: Я думаю, что она имеет очень широкий диапазон. И хорошо, если вы коснетесь того, что разврат, прежде всего, это развратное наше государство. Вот я хотел бы спросить у этих знающих людей. Да. Если Починок, Греф, Христенко, там, Кудрин бросают своих жен, или, вернее, их хорошо устраивают, и женятся на молодых, причем это проводят очень пышные такие свадьбы, это разврат или нет? И второе, можно ли терпеть таких министров в нынешнем правительстве?
4: Хорошо.
6: Вообще в правительстве.
4: Иван Максимович, спасибо. Вопрос ясен. Я попрошу Андрея Мальгина, вот автора книги, новой книги «Советник президента», ответить на ваш вопрос. Он уделил этому, ну, не только этому вопросу место своей книги, но и, в общем, действительно, он, скорее всего, может считаться специалистом именно по государственному беспределу, а значит и разврату. Да, Андрей, что же это?
5: Вы знаете, вот я вообще в свое время был избран депутатом Моссовета на волне демократических вот, преобразований. Меня избрал район Сокольники практически 100% голосованием, хотя было большое количество там конкурентов. Это было в 89-м году. И сразу же, после того, как мы вошли в здание Моссовета, так называемые демократы, нас стали развращать. Нам стали, аппарат Моссовета стал устраивать всякие распродажи, где продавались дефицитные тогда товары. Нам выдали автомобили черные, в которых мы перемещались по Москве. У меня, например, была машина с номером 0001. Это вот именно то, что с нами стали делать.
4: Причем они развращали для того, чтобы мы стали их слугами вот этой власти.
5: Но это было как бы на низком уровне, на уровне муниципальном. Но абсолютно то же самое происходило и на более высоком уровне.

0: И там был больше разврат.
1: И там, конечно, был больше разврат. Да. Вы знаете, мне довелось случайно совершенно стать членом комиссии по приемке имущества ЦК КПСС в 91-м году. Меня Музыкантский туда включил. И возглавлял комиссию тогдашний глава администрации Ельцина Петров. И на этих заседаниях я увидел, как всю огромную хозяйственную империю ЦК партии пытаются забрать себе вот те самые как бы демократы, которые пришли к власти.
0: Хотят проглотить ее, да, и переживать.
1: Да, и это касалось очень многих людей. Очень многих людей. Ну, мне не хочется называть фамилии, но меня, например, возмутил тогда случай, когда Сергей Борисович Станкевич, заместитель наш в Моссовете, тут же забрал себе квартиру Поскрёбышева, сталинского секретаря, которая там мирно стояла и ждала его все это время. И многие другие случаи. Это происходило все на глазах. Сначала очень узкой группы лиц, потом все более широкой, потом об этом стал узнавать народ, так или иначе. И в результате именно это, на мой взгляд, привело к падению популярности нашего демократического движения, нашего либерального движения в обществе.
0: А потому что, наверное, все-таки не было тех моральных ценностей, которые были необходимы для этих людей.
1: Очень большое было искушение у каждого
0: большое,
1: из них.
0: Огромное. Большое искушение, мало морали. Вот и рождается это «да, пожалуйста». Игорь, как в школе, поднимает руку «да, пожалуйста».
2: Я боюсь, что я с вами обоими не согласен. А вы литераторы, а я социолог. И я должен сказать, что оценка политических, экономических и прочих ситуаций в моральных терминах, она абсолютно неадекватна, потому что она слишком общая. Потому что коррупция, разврат, а неэффективность государства, когда кого не назначишь, все равно, так сказать, любое указание, оно будет саботироваться, потому что аппарат непрофессионален, он не умеет работать, не только потому, что воруют, а просто потому, что работать не умеют, что назначаются по принципу личной преданности и так далее. Это разные вещи. И если мы хотим лечить какие-то недостатки, то мы не должны ограничиваться осуждением тех или иных министров или чиновников, или системы, а мы должны разбираться, почему это происходит. Потому что, вот я говорю, неэффективность ЖКХ – это не коррупция чиновников, это не коррупция в правоохранительных органах, это разные вещи. И трудности у нас, я отнюдь не хочу защищать государство, но, кстати, Ницше когда-то говорил, отнюдь не имея в виду советскую власть, ее не было, и постсоветской подавно, он говорил, что государство – это самое холодное из всех холодных чудовищ, поэтому, так сказать, там этические оценки вообще не очень применимы. Но вопрос эффективности, вопрос механизмов и так далее.
0: Тем не менее, Игорь, смотрите, после войны в Японии огромные корпорации, вот Sony и все прочие эти так называемые международные монстры, они давали сами, приносили деньги государству, и государство распределяло, и Япония встала на ноги. В то время как Андрей совершенно прав, когда открылись возможности демократического движения, те же самые демократы скомпрометировали демократию на том, что искушения эти оказались для них непреодолимы. Программа «Энциклопедия русской души» продолжается через 2 минуты.
3: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
4: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
3: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
4: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
3: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
5: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Что такое разврат?
0: Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занимало с разратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семена Семеновича, я его зачитаю. О разврате. Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения, цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем другим, но просто хочу сказать, что мы часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем и говорить, что ты виноват.
5: «Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?» Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.
0: На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до этого времени, тому пламенный наш привет. Мы сегодня говорим о разврате. У микрофона, значит, Ерофеев, а у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема нашей сегодняшней передачи, ну вот, Содом и Гоморра, так мы решили такую метафору дать общеизвестную. Звоните нам по поводу разврата. У нас на проводе Елена Сергеевна из Москвы. Елена Сергеевна, что вы думаете про разврат?
6: Добрый вечер. Сначала планировала Наташе начать возражать, но услышал ваши реплики присутствующих. Если можно, я по этому поводу коротко.
0: Вы можете и Наташе тоже возразить.
6: Никто... И Наташе возражу, да, потому пожалуйста. Что все-таки пора открывать глаза.
0: Давайте,
6: Виктор, открывайте. Все корпорации японские были мыльными пузырями. Об этом знают все экономисты мира. Они рухнули сразу же, как только перестали получать государственные дотации. Mm-hmm. Поэтому сейчас в Японии такая степень разврата в полном смысле слова, что у них даже в провинции нет молодежи ни голубой и ни розовой.
0: Угу, понятно.
6: И суициды молодежи, вот только что на вашем радио, 9 человек молодых покончили с собой, вроде бы без повода, аля. Второе, Игорь Семенович Кон. Да. Ну, я, конечно, в общем-то, лет 30 так созерцаю, я когда-то тоже занималась социологией в МГУ.
0: Угу.
6: Вы знаете, я не знала, что вы до такой степени идеалист, оторвавшийся от земли. То есть такое ощущение, что вся жизнь в теории и жизни на земле, и радости для вас, ну, просто нету. А Андрею Мальгину, ну, если у нас ненормальная и нецивилизованная страна, то зачем вам здесь жить, зачем вас здесь, вам здесь руководить? И ведь ваши сотоварищи с 1917 года, то есть люди, принесшие сюда одну революцию, потом другую, третью, пятую, десятую, руководят этой страной. Что же вы, ребята, все здесь? Вон Израиль, дорога открыта.
0: Лиза Елена, а что, если говорить о разврате, что...
6: Естественно, да. Виктор, что? У вас же всегда публика... Да.

0: только одного происхождения, этнос один. Наташа, я следующее хочу сказать, что российским гражданам, ну, просто смешно быть, ну, настолько детьми, что не понимать, что производное христианство и мусульманство – это иудаизм. И твердить о Ветхом Завете и все его вот эти тошнотворные, как у вас там сегодня тема-то, развратные вещи, да, привносить людям, которые живут на территории России, могут только иудеи и евреи.
1: Елена Сергеевна, ваша позиция понятна. А вот расскажите, а вы на каких ценностях воспитаны?
0: Воспитывалась на ценностях Создателя.
1: Да. Создателя.
0: Создатель. Он у Омара Хайяма прописан от и до. Виктор, ну почитайте. Я его с 12 лет читаю, а мне уже далеко за 50.
1: Елена Сергеевна, да, вы, значит, на каких ценностях? Вы расскажите нам. Какая вот главная
0: ценность?
1: А на каких?
0: На ценностях, да, что Создатель создал эту планету Земля.
1: А Создатель это у нас кто? В вашей интерпретации.
0: Виктор, вы извините, вы
1: ваша
0: вроде как
1: интерпретация.
0: Вы вроде как литератор.
1: Да, ну, а вы вроде бы как слушатель, поэтому я могу вам тоже задавать вопрос как слушатель. Вы
0: хорошо
1: расскажите,
0: если,
1: а как Создатель
0: если
1: у нас кто?
0: Если человек не русский, я объясняю. Да. Создатель это тот, кто создает. Создает мир,
1: есть,
0: создает,
1: значит,
0: вселенную.
1: Это у нас Бог, выходит дело.
0: Виктор, это у вас по-иудейски.
1: Но у
0: это
1: меня по-иудейски как-то... Вот у меня по-иудейски как-то совсем, Елена Сергеевна, не получается. Вот это,
0: Виктор,
1: скорее
0: это у вас, потому
1: у вас,
0: что вы иудей в душе, у вас и не получается.
1: У вас, наверное...
0: У россиян
1: подождите,
0: все получается.
1: Подождите. Вы знаете, вы, во-первых, на себя все одеяло не тяните, у вас, россиян. Это что же вы так... Вы что, президент Путин, что ли, чтобы надо за всех россиян говорить? Елена Сергеевна, вот даже до 60 лет, а говорите всякую ерунду. Вот завтра мы поговорим на эту тему, кстати, у Познера в программе «Времена». Так что послушайте. Ну что ж такое, господи, вот развратные-то вообще люди. И тут тоже кто-то пишет. Все вообще во всех грехах одну нацию. Это ж как легко-то придумать-то. И при этом оставаясь сразу... А, Анна Федоровна у нас пишет совсем про другому. Как раз... Опять же прислал. Как расценивать действия мужчины, Игорь Семенович, который заставляет свою жену своим телом зарабатывать деньги? Как расценивает?
2: Как, безусловно, безнравственное.
1: Это разврат или что?
2: Ну, мы же начали с того, что разврат – это очень широкое понятие. Все можно назвать развратом.
1: Но это вы не одобряете вот таких мужчин?
2: Я просто, вы понимаете, я ученый, а в науке предпочитают пользоваться более определенными понятиями. И я еще раз хочу сказать, что очень важный принцип оценки любых явлений – это принцип социологического реализма. Когда нам что-то не нравится, то мы должны уточнить – почему нам это не нравится и каким образом можно это изменить? Если мы не задаем этих вопросов, а просто говорим, что вот этот мир плох и никуда не годится, а так всегда людям кажется, независимо от общественного строя, то это не конструктивно. Значит, сиди дома, жалуйся, или просто, значит, вот выходи на площадь, но протестуй против всего на свете, против того, что в России когда-то вот в первые самые выборы была, я не знаю, вы помните или нет, была такая очень симпатичная партия, объявились молодые ребята, которые, партия называлась «Субтропическая Россия». Идея была очень такая хорошая, что главные беды нашей страны от того, что климат холодный. Вот если сделать, если климат будет субтропическим, средняя температура 20 градусов, то сэкономим на отоплении и так далее. Поэтому задача заключается, вот, значит, партия «Субтропическая Россия». Вы их спрашивали, а как это сделать? А это, говорили, не наша задача, это задача исполнительной власти. Вот мы придем к власти, и мы поставим эту задачу. Ну, это были такие остроумные ребята, но потом, значит, естественно, они на зиму заявили, что они ушли в спячку, а вот весной проснутся. Но весной они так и не проснулись. Так вот, юмор – это хорошо, но идея субтропической России – это прекрасная идея.
1: Она мне тоже нравится, да.
3: Но вот за звонок дамы, который сейчас прозвучал...
1: Елена Сергеевна, по-моему, да?
3: Да. Это вот она высказала одну мысль, которая в последнее время очень часто повторяется на страницах так называемой патриотической прессы, в кавычках. Это мысль о том, что существует некий русский народ, абсолютно далекий от разврата, какого бы то ни было, государственного, негосударственного, эротического, какого угодно. Чистый.

0: кристально чистый, целомудренный русский народ, и существуют некие силы, и, видимо, вот мы трое представители этих сил, судя вот по ее звонку, которые этот русский народ сбивают с истинного пути с какой-то своей вот тайной целью, видимо, уничтожить этот народ или унизить его. Вот что прозвучало в этом звонке.
1: Это абсолютно точно.
2: Вот. Но, кстати, эта философия, она оскорбительна для русского народа.
0: Конечно.
2: Потому что что же получается за народ, которого каждый может обмануть, которого каждый может повести в одну сторону, в другую сторону, а он каждый раз вот дурачок, причем не Иванушка-дурачок, который на самом деле умный, а вот на самом деле дурачок и безответственность.
1: Меня, кстати говоря, поражает это то, что я уже сказал Елене Сергеевне, что такие люди берут смелость на себя выступать от всей России.
0: Да.
1: Вот здесь на Радио Свобода в нашу передачу звонят разные люди. Есть люди, которые гневно осуждают антисемитизм и ксенофобию, и это нормальные, современные русские люди, но они не понимают, они не тащат одеяло на себя, понимая, что есть и другие. Есть люди, которые звонят с коммунистических позиций, есть люди, которые звонят еще с каких-то своих собственных позиций. Но почему-то, чем человек более, скажем так, архаичен, тем больше у него подозрений, что другой народ может что-то сделать плохое. Помните, у Черчилля, он говорил, англичане не боятся евреев, потому что не считают их глупее, не считают их умнее, чем они сами. Да? Вот это мука. Да, у нас очень давно Владимир из Москвы просит слово. Да, Владимир, ваше слово.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Владимир из Москвы.
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, можно ли назвать развратом тот факт, что вот уже скоро 100 лет власти все время выдают нам ложь? Эта ложь
1: тиражируется
3: средствами массовой информации. И я начну с того. Земля крестьянам, заводы рабочим. Прогоним белогвардейцам, будем жить нормально. Загоним людей в колхозы, все будет хорошо. Потом борьба с врагами народа. Потом и на вражьей земле мы врага разобьем. Мне это очень близко, я участник войны.
1: Поздравляю, Владимир, просто хочу поздравить вас с этим годом победительным, да. Да. Спасибо, Владимир, спасибо. И этому как раз и посвящена наша программа. Я не знаю, почему вы сказали, что 100 лет, в общем, государство обманывало и раньше. Давайте все-таки мы немножко вернемся к Ане из Санкт-Петербурга. Подождите немножко, я хочу чуть-чуть в другую сторону пойти. Потому что, видите, мы говорим о сегодняшнем разврате, но это не первый случай, когда государство попадает в такой социальный разврат. Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занималось развратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семёна Семёновича, я его зачитаю о разврате. «Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматически для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения. Цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем и другим, но просто хочу сказать, что мы... часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем, говорить, что ты виноват. А вот у нас Андрей тоже на сайт прислал сообщение из США. Он пишет, разврат – это когда тебя понимают. А глубокий разврат – это когда тебя глубоко понимают. И вот тут вот правильно наши гости улыбаются и хмыкают, потому что вот это вот, мне эта позиция ближе. Потому что действительно, когда приходит юмор, когда приходит ирония, то как-то все оживает. У нас тут еще одна, знаете, что вот, что написала Тамара Николаевна из Санкт-Петербурга. Большего разврата, чем на телевидении в свои 60 лет, я не видела. Включаешь телевизор после 12 часов ночи и тут же выключаешь, так как смотреть просто невозможно. Андрей, вы тоже выключаете телевизор? Страшно там, да, вот после 12 ночи?
0: Вы знаете, мне страшно, потому что я, к сожалению, не вижу информационных программ, к которым привык за долгие годы, и поэтому меня в телевидении пугает вот исключительно выхолощенность его последних лет. Вот это пугает меня. Честно говоря, когда на экране телевизора рассуждают люди разных взглядов, разных убеждений, обсуждают проблемы текущей жизни, это нормально. А когда ты видишь сплошной серый фон какой-то, вот это пугает. Совсем не то, что имел в виду слушатель или слушательница. Я сейчас не помню. Ведь всегда можно переключить кнопку. Этих кнопок очень много. Программ телевидения множество. Я не думаю, что какие-то порнофильмы идут сразу по тем 20 каналам, которые доступны теперь почти каждому москвичу. Я думаю, что можно выбрать что-то на свой вкус даже ночью.
1: Это действительно, кстати говоря, непросвещенное сознание. Вот мы до передачи говорили с Игорем Семеновичем Коэном о том, что у нас, к сожалению, сексуальное просвещение, сексуальное воспитание очень слабое. Непросвещенное сознание очень часто превращается в испуганное, развращенное сознание. Я хорошо помню, как наши писатели-деревенщики 60-х годов боялись аэробики, потому что считали, что это разврат. А помню книгу Белова, это очень талантливый автор, очень его люблю.
0: Все вот впереди было.
1: Все впереди. Да. Помните, Андрей, конечно. У него, он там же приезжает, герои приезжают в Париж, идут в музей Родена, и для них это музей разврата.
0: Но у него есть в этом романе высшая степень разврата, это бутылка виски. И у него через весь роман проходит изображение как бы вот этой бутылки виски. И это перерастает уже в огромный символ. Вот это, значит, какая-то там лошадь уже скачет по России, затаптывает все с этикетки бутылки и так далее, и так далее.
1: Бутылка виски, вы совершенно правильно вспомнили эту книгу, и женщина, сама женщина есть уже орудие и разврата. Орудие и субъект разврата. Так, Анна из Санкт-Петербурга, мы вас не забыли, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый.
4: У меня, я, наверное, опять своим звонком расстрою Елену Сергеевну, потому как зовут меня Анна Фальковна, но неважно. Тем не менее, вот я решила позвонить, никогда не звонила на ваши программы, а высказаться хочу, опять же, ссылаясь на все-таки тот же Ветхий Завет, и сузить, наверное, надо все-таки понятие разврата, вот очень уж он широко у вас, так сказать, все разврат, куда ни глянь. А я все-таки хочу свести тему разговора к истинному разврату, что вот подразумевается в том же Ветхом Завете.
1: Пожалуйста,
4: если уж у вас программа называется «Содом и Гоморра», то вспомним тот самый содомский разврат, о котором вот и говорится в Ветхом Завете. На мой взгляд, когда вот такого разврата, скажем, всем понятно, что я имею в виду, не так много, то это вроде бы как, там, так сказать, явление, описывающееся в какой-то энциклопедии, и как вот говорит уважаемый господин Кон, что это либо подлежит, так сказать, каким-то там милицейским действиям, либо действием психологии.

0: психолога или там врача, но когда это слишком много, тогда вот я имею в виду как раз историю Содома и Гоморры, когда это тотально, и когда это приносит вред, и когда на этом кончается развитие, вот тогда это разврат, который действительно развратом является, и который, согласно Ветхому Завету, я имею в виду Содом, был просто сожжен. И описано это как мерзость в глазах Господа.
1: Спасибо, спасибо, Анна. У нас еще некий слушатель добивается с мобильного телефона вступить с нами в контакт. Давайте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Меня зовут Владимир.
1: Да, Владимир.
2: Вы назвали свою передачу, эпиграф поставили Содом и Гоморра.
1: Да.
2: Но это библейское название, вы узнали об этом из Библии. Угу. И нельзя об этом говорить материально, а только духовно. Библия — это всегда духовно. Я вкратце только расскажу, что произошло в Содоме и Гоморре. Когда два ангела в виде мужчин пришли в дом Лота, Лот — это племянник Авраама, они пришли, чтобы вывести его оттуда, ибо Бог решил погубить этот город из-за великой его развращенности. И когда они пришли к нему домой, то люди, жители этого города, подступили к дому Лота и сказали: «Выведи их нам, ибо мы хотим их познать». Развращенность была настолько велика, что и старцы, и молодые пришли и требовали, чтобы этих мужчин вывели. Они ослепили, эти ангелы ослепили людей. И люди, будучи слепыми, они все равно пытались войти в дом, ворваться в этот дом. Так вот, с духовной точки зрения, я хочу сказать, почему старцы там были? Да потому что весь этот мир, Содом и Гоморра, жил по заповеди, сатанинской заповеди, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Они хотели вторгнуться в дом Лота. Дом Лота по-библейски – это церковь. Так что вот рассуждайте с этих позиций.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, что вы как раз вернули нас к названию нашей передачи. Это интересно. У нас тут на пейджере просто скопление разных точек зрения относительно Елены. Да, Виктор, пропарила вас, Елена, крыть-то нечем, Александр, Санкт-Петербург. Ну что ж, Александр, если у вас такая точка зрения, я вас не переубежу. А другой Александр из Санкт-Петербурга, вот, вот интересно. Виктор, не расстраивайтесь, отыграйтесь на Елене где-нибудь в ваших заметках, хотя я думаю о вас лучше и о себе тоже. Думать о себе лучше, конечно. Олег Константинович из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
3: Ага, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: С большим увлечением слушаю вас.
1: Спасибо большое.
3: Вот мне как раз на памяти Карамзин.
1: Да. Хороший писатель наш.
3: Хороший.
1: Да.
3: Когда он описывал смутное время, то заметил, что Россия могла тогда завидовать временам Батыева, будучи жертвой величайшего из бедствий – разврата государственного, который мертвит и надежду на благополучие. Вот величайшее из бедствий и величайшее из развратов — это разврат государственный.
1: Ой, Олег Александрович, как приятно вас слушать. Вы действительно, вот, вот после, после каких-то таких эмоций, а меня действительно это задевает, когда огромный народ, большая нация русская все время думает о том, что кто-то ее может обмануть и похитить.
4: Ну, кто-то думает, а кто-то и нет.
1: А кто-то, да, вот тоже.
4: Думаю,
1: вот тоже. А вот Олег Константинович, по-моему, совершенно правильно высказался. Вспомнил замечательного русского писателя Карамзина. Игорь Семенович, в чем, Александр спрашивает, в чем заключается родство разврата и блуда? Ну вот как вы думаете?
5: Ну, это не меня надо спрашивать. Я думаю, что с точки зрения, вот, так сказать, религиозной, разврат – это понятие более широкое, оно включает в себя блуд и очень многое другое. И блуд, и прелюбодеяние – это, как известно, разные грехи, и очень многое другое, о чем мы здесь говорили. Но я еще раз хочу сказать, что ни экономические, ни социальные, ни политические вопросы вопросы не решаются до тех пор, пока мы их рассматриваем в моральных категориях. Если мы хотим иметь эффективную экономику, мы должны рассматривать вопрос об экономических стимулах. Если мы хотим иметь эффективный государственный аппарат, мы должны рассматривать, каким образом там работают. А вот, так сказать, глобально все осуждать...

0: с моральной точки зрения это очень легко, но это не конструктивно. И, скажем, лично мне вот совершенно безразлично. Меня не интересует личная жизнь министров. Ходит он в баню, ходит...
1: Женится ли он на молодых девушек?
0: Ходит он в бордель, имеет он одну жену или меняет
2: их. А вас не интересует?
0: Мне это совершенно безразлично. Но когда мне телевидение показывает министра или прокурора, который вот где-то там находится в бордель, или в какой-то сомнительной бане, то меня интересует вопрос, он на свои ходит или на чужие. Если он ходит на деньги, так сказать, бандитов или вообще кто-то, то, значит, я уже никогда не поверю, что он честный. А все остальное, вот здесь разница между, скажем, французами и американцами. Вот американцы по поводу Билла Клинтона был грандиозный скандал, значит, вот что он занимался сексом с Моникой Левински, а он сначала сказал, что нет, он не занимался. Так вот, на самом деле он мог сказать правду, потому что были опросы.
1: А у него же жена есть.
0: Были опросы, нет. Дело в том, что он занимался оральным сексом, и потом, значит, стали называть овальным сексом. Так вот, он мог сказать правду, потому что при большом опросе американских студентов, а несколько лет спустя английских студентов, выяснилось, что молодые люди не считают оральный секс сексом. Это, так сказать, так, игры, это они сексом не считают.
2: Не, ну Америка пуританская страна, ну, и да, это был огромный, да, кстати, удар. Ну, огромный удар.
0: Ну, да, слушайте меня, ну, значит, там это был, бог знает, какой скандал. А во Франции, которая страна более цивилизованная, когда обнаружилось, что у Миттерана был роман, была внебрачная дочь, то никакого скандала не произошло. Поэтому вот с моей точки зрения важно, чиновник ворует или не ворует, он эффективен или он неэффективен. А эти вещи, они второстепенные.
1: Согласен, Андрей?
2: Я согласен с половиной. Да.
1: 5 секунд у нас есть.
2: Да, да. Я считаю, что наши чиновники должны быть пуританскими людьми, и наши политики должны быть менее развратны со всех точек зрения. И не должны пользоваться никакими привилегиями, которых нет у других людей, не должны получать дополнительных денег в виде взяток или в виде какой-то придуманной такой якобы помощи, не должны ездить в спецсанатории, не должны ездить в спецтранспорте, не должны летать за границу через...
1: А в постели мы их как бы не должны...
2: Да, это нас не интересует.
1: Хорошо, спасибо вам большое. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи «Содом и Гоморра». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Марк Штильман, продюсер в Праге Юлия Голубева. Вел программу Виктор Ерофеев.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
3: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
4: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам.

0: Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он.

0: какие-то, пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Готовы к прекращению огня?
5: Но готов ли на то же самое Путин? Если нет, то что ему еще нужно?
6: Ну, такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону.
5: Трамп критикует международные институты, а Европа снимает санкции с российских миллиардеров. Все ли в порядке с миропорядком?
7: На этих кадрах люди прячутся от беспилотника в Соломенском районе Киева. Утром 23 сентября российский дрон ударил там по бизнес-центру. Один человек погиб. Кроме бизнес-центра в городе пострадал склад и две заправки. Стандартный день для Киева, но и для России тоже. Пока стороны не придут к так называемому энергетическому перемирию. О нем президент Украины днем ранее говорил с президентом США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кремль пока перспектив этой идеи не видит. Но могут ли союзники Украины подтолкнуть Кремль к разговору? Или у них свои разборки? Разбираемся сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
8: Это злостная группа людей. Я призываю все страны, которые являются членами МУС, официально покинуть этот орган-отшельник.
9: Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал государства-члены Международного уголовного суда немедленно выйти из этой организации.
8: Мы никогда не позволим военнослужащим США или кому бы то ни было другому преследоваться антиамериканским судом, у которого нет юрисдикции в отношении нас.
9: Еще 13 июля Вашингтон объявил о запуске кампании против МУС. По мнению госсекретаря Марко Рубио, суд в Гааге претендует на право преследовать и заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, которые при этом действуют в интересах Америки. По информации Reuters и Wall Street Journal, администрация президента США готовит санкции против Международного уголовного суда, о них могут объявить уже в ближайшее время. Прошелся американский президент и по другому международному институту – ЮНЕСКО.
8: ЮНЕСКО – группа людей и стран, которые должны защищать культурное наследие, но при этом они поощряют глобальную миграцию и уничтожают таким